разновидности явских ворот рассказывает вот какая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза. И Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня, на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало. Для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим.

0: Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была... И Евусеи, это второе тысячелетие до нашей эры, построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Стал сделать и не смог. Всевышний сказал: ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова «шалом», «шломо» на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм. В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной, заканчивает к храмовой горе, и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
1: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце 19 века по распоряжению султана Абдул-Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму гроба Господня через Явские ворота.

Друзья, мы находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры.

0: нашей эры до 70-го года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66-м году и была разрушена в 70-м году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Если там сегодня ворота, есть, друзья, самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура. Зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с дамасскими воротами может произойти все, что угодно, но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66 году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса, султана мамлюков 13 века. Он украшал знамена свои здания, свои вот такими изображения леопардов, и эти изображения были внесены здесь в эту стену, и так украсились ворота. Так вот мы сейчас зайдем через ворота 16 века, 1535 год, когда Сулейман Великолепный строит вокруг Иерусалима стену, обносит ее стеной, зубчатая, красивая, нарядная, с бойницами. Мы постоянно видим с вами бойницы в этой стене. И также ворота, древние ворота города. По-прежнему древние, деревянные, обитые, окованные железом ворота. Я хочу сказать, что еще в 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться. Это восточные ворота Храмовой горы, они же так называемые Золотые ворота, или еще есть еврейское название этих ворот Шар ха-Рахамим. Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант. То есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников, по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, там, где они сжигали пепел красной телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это

не ворота храма. Это ворота храмовой горы. Есть понятие храмовая гора, есть понятие храм, стоящий на храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется золотые ворота. Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века, что был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию, и Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году, и он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период, когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах, потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города времен периода второго храма, которые называются мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяется Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к храмовой горе. Посмотрите, где южная стена храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение стены плача, потому что это самые близкие ворота к стене плача. Еще раз обратите внимание, где храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в 3 веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к храмовой горе. То есть мусорные ворота у храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают, почему мусорные ворота так близко находятся к храмовой горе, к стене плача. Потому что они находятся в более древней, более новой стене 3 века нашей эры, в римской стене, где и построили турки-османы свою новую стену в 16 веке.

После ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленькие, грязные, вонючие, через которые выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.

0: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекием, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекии, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиенной огненной, которая под нами сейчас, гиенна огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиенна огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион. Или где находится горница Тайной Вечери. То есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в 3 веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, которые они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
1: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
0: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Алимби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим, торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Алимби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: «При въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек более важный, чем он, ходил там пешком». Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота. Это то, что делает Алимби. Вся церемония, вся процессия заходит в Иерусалим пешком, отдавая честь великому святому городу.

Я приглашаю горожан присоединиться к телевизионной... Стоп, еще раз.

горы. До сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас.

А сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Помазание». Да, серьезная тема. Может быть, вы не так давно в церкви, и вы думаете, что это за слово такое «помазание»? Вот, дорогие друзья, если бы кто-то мне, когда я только уверовала, рассказал про помазание, ох, я думаю, что я была бы очень благодарна. Или, может быть, если вы давно в церкви, я уверена, что это только поднимет и ободрит нашу христианскую жизнь с вами. Итак, что же такое помазание? Сегодня мы посмотрим с вами о том, что это за определение вообще в жизни верующего человека в Библии. Следующее мы посмотрим с вами, зачем оно вообще нам нужно. Если мы об этом говорим, значит, это как-то должно быть применимо в христианстве. Жизни. И третья вещь, о которой мы поговорим, это как усилить помазание в жизни, если мы в нем действительно нуждаемся. Итак, давайте посмотрим с вами Слово Божье. Что же Слово Божье говорит об этом слове, об этом понятии? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, Слово Божье говорит, что внутри нас, каждого верующего, есть некое помазание. Это помазание, самым простым языком, мы сегодня расшифруем как сила Божья. Внутри каждого из нас есть сила Божья. И это Дух Святой, который является учителем этого помазания, учителем этой силы Божьей. Мы посмотрим с вами, что же Он делает внутри нашей жизни, что позволит нам быть сегодня христианами, которые действительно находятся в своем призвании. Итак, помазание можно изучить через Писание, как мы видим в этом отрывке Писания, но также помазание можно изучить через собственный опыт. Как это, например? Мы читаем с вами, что Иисус наш целитель, ранами Иисуса мы исцелены. Но ведь потом мы идем и молимся за больных, и тогда мы видим, когда они исцеляются, мы понимаем, вау, действительно, Слово Божье работает. И также с помазанием мы изучаем Слово Божье и применяем его на практике. В этой совокупности мы видим, как сила Божья действительно удивительным образом действует в жизни христианина. Если мы обратимся с вами в Ветхий Завет, то мы увидим, что же там было помазание. Итак, был определенный класс людей, которых физически помазывали маслом. Елей – это, кстати, как символ помазания, то есть в физическом мире. И что это, кто эти люди были? Это были цари, священники и пророки. Их выделяли как особенных людей, на которых возлаживали руки, помазывали на царство, на служение. И они могли высвобождать Слово Божье, силу Божью, говорить в народ, как от самого Господа. Представляете, какая это была сильнейшая привилегия. И вы такие, вау, это очень здорово, почему мы сейчас не в Ветхом Завете? Потому что сейчас вы узнаете, что в Новом Завете у нас еще больше.

больше привилегий появилось. Иисус приходит в этот мир, и давайте с вами обратим внимание на первые 30 лет его жизни. По сути, когда мы видим первые 30 лет жизни Иисуса, которых написано очень мало, мы видим с вами, что особо никаких вот таких моментов сверхъестественных, чудесных не прослеживается. Но даже Иисус нуждался в помазании, даже Иисус нуждался в силе Бога, даже Иисус нуждался в Духе Святом. И что происходит? Он приходит к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель крестит его в воде, и в этот момент сила Божья сходит на него, Дух Святой сходит на Иисуса в виде голубя. И что происходит? После того, как Иисус получил это помазание, он сразу мог пойти на 40 дней в пустыню без воды и еды. Это сильнейшая сила, да? Прям отметьте, сильнейшая сила, которую получил Иисус, несравнимая вообще ни с чем. И это Дух Святой, который был внутри Иисуса и который действовал через Него. И знаете, что удивительно, то, что меня восхищает, что Иисус не просто вознесся и сказал «До свидания, друзья мои». Он вознесся и сказал: «Вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, как церковь сегодня». Это значит, что каждый из присутствующих в этом зале сегодня имеет эту силу Божию, сегодня имеет это помазание, сегодня имеет учителя внутри себя, который может нас сегодня действительно научить удивительным вещам через Слово Божие и через тот опыт, который мы будем иметь внутри, используя то помазание, которое вложил в нас Дух Святой. Слава Богу, правда? И давайте сейчас посмотрим с вами, чему же учит нас помазание, чему учит нас сила Божья. Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы больше смотрели на людей, нежели на Бога. И когда начинали что-то делать, сомневались и думали: «О, ну здесь, наверное, скажут, что я неудачник, или у меня плохо получилось здесь». Когда у нас есть помазание внутри и сила Божья, нам становится не так важно, что скажут о нас люди, но нам становится важнее всего мнение Господа в нашей жизни. Мы понимаем, то, что мы делаем для Него, прославляет Его, и это становится наша христианская жизнь на совершенно другом уровне. Еще будучи подростком, я слышала такую историю, она меня очень вдохновила. Если мы можем сравнивать, то давайте вот физический мир прям представим и представим себе концерт, и там просто потрясающий музыкант играет, там собралась большая аудитория, и он управляет этим оркестром, и зал рукоплещет. Все восхищаются этим талантом, восхищаются этим даром. Музыкант кланяется, уходит со сцены, и он не испытывает радости. И тогда его спрашивают: «А что же такое? Что же тебе еще нужно?» Когда весь зал, вся слава этих людей принадлежит только тебе в этот момент. И этот музыкант, он говорит: «Послушайте, там сидел в зале мой учитель. Он все мне сказал, как нужно сделать. Сейчас для меня самое важное, что скажет этот учитель в этом зале, который слушал меня как мастера. И когда этот учитель скажет, что я играл здорово, я скажу: слава Господу». И знаете, вот такое должно быть отношение у нас также. Когда сила Божья растет внутри нас, мы понимаем, что мы не хотим огорчить Духа Святого, что мы не хотим огорчить нашего Господа. И наши отношения с Богом начинают расти. Мы начинаем возрастать в Боге. Мы начинаем доверять Ему. Кстати говоря, о доверии, наверняка вы тоже в этой сфере будете использовать помазание, потому что очень часто, как люди, мы не понимаем разных вещей, которые сегодня происходят в мире. Кто-то умирает, кто-то сталкивается с трудными обстоятельствами, ты не знаешь, какой выход найти. Так вот, помазание, сила Божья, Святой Дух учат нас разбираться и доверять Богу, а не обижаться на Него и строить какие-то выводы. Расскажу вам одну историю. Я прочитала ее об одном миссионере. Он приехал на миссию в Гватемалу. И когда он был там, он попал к замечательному проповеднику. И однажды они ехали на машине, и, проезжая одно место, увидели перевернутый автобус. И некоторые люди лежали там, возле этого автобуса. И тогда, конечно же, этот миссионер, он говорит: «Пастор, тормози машину, вообще нельзя сейчас проехать мимо. Притча о добром самарянине». Но пастор говорит: «Послушай, у меня сейчас нет мира, я чувствую, что что-то побуждает меня проехать». Я говорю, и они молились, молились. Этот миссионер обиделся на пастора, он был в обиде, во грехе, получается. И что происходит дальше? На следующий день они узнают из новостных строк, что на этом участке дороги оборудовала банда, которая специально перевернула автобус, специально сделала импровизированных жертв. И все, кто останавливался на этой машине, на разных машинах, были убиты

и ограблены, понимаете? И этот пастор говорит, Дух Святой внутри побуждал, что я здесь должен поступить не как обычно. Всегда останавливаемся, всегда помогаем. Но в этом случае сила Божия, которая двигала внутри него, и вот эта чуйка помазания спасли им жизнь. И точно так же в разных других обстоятельствах, когда ты сталкиваешься с трудными моментами, помазание будет учить тебя, Дух Святой будет учить тебя, сила Божья позволит тебе не обидеться на Бога, но двигаться дальше. Я слышала историю одного проповедника, он говорит, у меня было много вопросов к Богу по поводу ряда обстоятельств, и я лег спать и говорю, Господь, я просто не знаю, как я вообще с тобой буду дружить дальше, потому что я сейчас разочарован в этих вещах. Ему снится сон, и этот проповедник во сне встречает странника. И вместе с этим странником проводит этот сон. В общем, они идут и видят мужчину, у которого они останавливаются. И в момент остановки к мужчине приходит сосед, с которым тот был во вражде всю жизнь. Происходит примирение, пир горой, все прекрасно. И странник вместе с этим проповедником уходит оттуда. И тот забирает этот кубок, который подарил сосед. Самое дорогое, что тот сосед оторвал от сердца и подарил этому человеку. Проповедник такой сразу страннику говорит, что-то мы сейчас не то сделали, это воровство вообще-то называется. И тот говорит, следуй за мной дальше. Они идут дальше и останавливаются в другом месте, в доме очень такого нищего человека, у которого просто была какая-то коморка. И они буквально находят место, где присесть, а уходя, странник поджигает эту каморку. И тут, конечно же, проповедник уже просто рвет рубаху, говорит, да не может такого быть, ты просто какой-то сатана, да что это такое? И странник говорит ему, послушай, кубок, который мы забрали, был отравлен. Если бы этот человек выпил из этого кубка, он бы умер. А этот человек будет свою каморку убирать, которая сгорела, и он идет там, клад, драгоценность, сокровище, и построит себе нормальный дом. И странник возносится, проповедник просыпается, и тут он понимает, да Господь по-другому думает, да Господь по-другому мыслит, да Господь по-другому рассуждает. И чтобы понять Господа, нам нужно пребывать в Его силе, нам нужно пребывать в Его славе, нам нужно пребывать в Его помазании. Согласны? Я бы очень хотела разбираться во всем этом, и чтобы мои отношения с Духом Святым были воедино, чтобы действительно видеть то, что Господь видит в том, что происходит. Аминь. Что еще помогает нам сделать помазание? Помазание – удивительная вещь, сила от Бога помогает нам различить, где добро, а где зло. Допустим, вы пришли на проповедь, и там говорят, нельзя воровать, да? Такие, да, нельзя воровать. Выходишь оттуда, а там с домашки кто-то говорит, воровать нельзя, но подворовывать. Это же не воровать, это же как бы ты не на всю катушку, это ты чуть-чуть, тихонечко, незаметно, не рассказывай в церкви, там все такое. И человек такой, идея? А как выжить в наше время? Как выжить в этом мире? И такой идет и начинает подворовывать. Но если у тебя есть основание Слова Божия, если у тебя есть сила Божия внутри, если есть помазание, ты этому человеку ответишь во имя Иисуса. Ты что болтаешь? Ну-ка, не смущай остальную домашку. Не воровать нельзя, не подворовывать. Дух Святой учит нас отличать добро от зла. И ты такое на место всех поставил. Потому что сила Божья есть внутри тебя. Есть помазание, которое способно отличить грех. И знаете, у нас был такой интересный момент. Мы с мужем пошли в кино однажды, и мы не посмотрели трейлер, и вроде бы как комедия, там рекламировали, все делали. Единственный момент в жизни, когда мы пришли в кино, и знаете, перед показом фильма обычно реклама других фильмов идет. И обычно реклама других фильмов как-то похожа на жанр самого фильма, который будет впереди. В общем, по рекламе фильмов перед фильмом мы поняли, что оставаться на фильме, который купили билеты, нельзя. Это был просто тот момент, когда мы не дождались начала фильма, мы посмотрели друг на друга, не сказали ни слова, вышли из зала. Люди начали не понимать, что происходит, фильм не начался, мы уже выходим. Но уже тогда мы почувствовали вот эту атмосферу внутри, тебе неприятно там находиться, тебе не нравится там находиться. Потом мы вышли, посмотрели трейлер и сказали, да, все нормально, Дух Святой вывел нас оттуда. А вы скажете, так что такого? Глаза бы прикрыли, где надо, уши закрыли, где надо. Для опыта-то надо. Вы приходите в церковь, люди говорят, ходили на этот фильм, вы говорите, мы тоже ходили, плохой. А как вы поймете, что плохой, если вы не смотрели?
И ты понимаешь, сила Божья, которая внутри тебя, она намного драгоценней, чем то, что тебе предлагает этот мир. Это вообще несравнимо. И если ты хочешь расти в своем помазании, если ты готов расти в силе, которую дает тебе Господь, тебе несложно отказаться от того, что предлагает этот мир. Потому что то, что предлагает этот мир, это слишком дешево в сравнении с тем помазанием, которое есть у нашего Господа. Аминь. Давайте посмотрим с вами три вещи, которые позволят обнаружить внутри тебя помазание. Первая вещь, когда мы говорим с вами о помазании, помазание есть в жизни каждого верующего человека, во-первых, на его природных дарах и талантах. Вы скажете, здесь вообще нет ничего духовного. То есть, по сути, помазание, получается, может иметь не только царь, священник и пророк, не только пастор и лидер домашки, но также каждый смертный. Каждый абсолютно в этом зале. Да как это вообще? На каких природных талантах? Ну, давайте вспомним с вами Менделеева. Как ему вообще вот это в голову пришло, таблица Менделеева, да? Говорят, что ему снилось там какие-то элементы в совокупности, что-то происходило. Как вообще пришло в голову вот это все произвести? Мы восхищаемся им как ученым и не понимали на уроках химии, как это можно было придумать. У вас было такое на химии? Вы реально думаете, что за человек это придумал? Что это за дедушка с большой бородой, который так сверхъестественно все эти элементы открыл? Вы как будто двоечники сейчас. Вы же помните таблицу Менделеева со школьной программы? Помните? Понимаете, о чем я говорю? Он был верующий человек. И приоритеты в его жизни были потрясающими. Он был со своей семьей в церкви и говорил, что Библия – это основание моей жизни. И Бог прославился через его природные таланты. Через это он говорил миру, какой великий Господь, через то, что он мог делать в химии. Химия же? Химия, аллилуйя. Мне пятерка по химии была. Ну, давно. Следующий человек, который вы можете с вами вспомнить, это Федор Михайлович Достоевский. Недавно отмечали, да, день рождения его, 200 лет. Отмечали? Ну, везде говорили об этом. Послушайте, просто Господь благословил его природный дар. Он писал произведения. Прочитайте «Братьев Карамазовых». У тебя сердце в пятки уходит. Ты не понимаешь, как он может так чувствовать русскую душу и говорить, что нам всем нужен Бог. Ты реально читаешь об этом, и ты настолько в глубину уходишь, что не можешь даже до дна дойти. Но на дне это уже другое произведение. Но мы говорим о Достоевском, через которого Бог прославился. И он уже не живет с нами, но произведение его до сих пор с нами. И мы удивляемся, как вообще это возможно. И это то, что называется помазание. Это то, что называется сила Божия. Возможно, ты поешь. И Божья сила будет сходить на тебя, когда ты будешь петь. И все будут рыдать, допустим. Не от того, что у тебя голос плохой, а от того, что сердце касается. То, что сила Божья, помазание его, страсть изнутри тебя. Вот я знаю, ты с медициной связана, что ты врач, да, там эти случаи. Я уверена, ты когда на этих пациентов будешь смотреть, они исцеляться будут. Потому что помазание есть внутри тебя. И точно так же в жизни каждого верующего. Я не знаю, в чем вы сильны. Может быть, вы художник. Может быть, вы что-то такое нарисуете, что там люди просто скажут, да это даже вообще, да это вообще... Пытаюсь вспомнить хоть одного художника. Это вы. Катя, это ты. Господь прославится через твой талант. Он помазал каждый талант, каждый дар, который он дал внутри нас. Поэтому он так ценно говорит и трепетно о тех дарах и талантах, которые есть в нашей жизни. Аминь. Итак, помазание есть на наших природных дарах, на наших природных качествах. Следующий момент, это на чем есть наше его помазание, это на твоей личной проповеди Евангелия. Когда ты лично будешь проповедовать и служить Богу, в этом миссия каждого христианина. Сила Божья, помазание Божье будет сходить на тебя, и ты вообще будешь не понимать, что с тобой происходит. Ты не учил это место Писания наизусть, ты не знаешь его, и тут цитируешь. Во-первых, выучи. Во-вторых, это была сила Божья, это было помазание, когда Господь говорил через тебя, сила Божья говорила через тебя. Девочка пишет на прошлой неделе из Питера, из школы. В школе учатся, вы сейчас скажете, опять она про своих школьников, они мне просто пишут постоянно, я ни при чем, я лично их не прошу, ну иногда только. И в общем, она приходит в школу, заходит в класс, там рыдание, все рыдают, она говорит, что случилось? Одноклассница держится за уши, говорит, я не знаю, что такое, я ходила к доктору, сказали, что у меня опухоль, я ничего не могу слышать, у меня все болит, и все рыдают вместе с ней, и она такая,

такая, говорит, я понимаю, что мне надо делать, я же и на ЮЗ была, и везде была, но сейчас надо молиться за исцеление, да как помолиться, тут такая команда собралась, я что сейчас могу сделать? И она стоит такая, говорит, и у меня внутри сражение, что делать, что не делать. И она такая, вы знаете, ребят, я в Бога верю, и Он целитель, Иисус, я могу руки возложить, может, исцелит, давайте попробуем. И стоит такая, мнется, и одноклассники, да пробуй давай уже, что ты стоишь? Видишь, человеку плохо, все будем использовать, что там надо делать, говори. Они все были готовы помолиться. Она возложила руки на уши, молитву забыла. И такая, Иисус, исцели ее, пожалуйста, Иисус, прошу тебя. Она прям очень переживала. Такая говорит, аминь, глаз открывает, и все смотрят. И она начинает проповедовать, и сила Божья сходит на нее, все рыдают. Эта девочка говорит, уши прошли, ничего не болит, что ты сделала? А это сила Божья, это помазание, оно так работает, понимаете? Слава Господу, потому что она вообще не пастор, не лидер домашки, даже не лидер домашки. Представляете? Надо начинать ей домашку. И обычная девчонка, которую Господь использовал в это время в нашем поколении, которая действительно увидела помазание, силу Бога в действии. Поэтому это помазание есть и в тот момент, когда мы лично проповедуем Евангелие. И третий момент, где есть помазание от Бога, абсолютно точно в жизни каждого верующего, это твое служение в церкви. Я не знаю, где ты служишь. Может, в командах управления, или вспоможения, или прославления домашней группы, мое поколение. Что бы то ни было, Господь твой талант, твою силу используют в этом. И это будет помазание, которое будет менять жизни людей. Вчера читала, одна девчонка индейку приготовила на 30 человек, домашнюю группу. Как она вообще эту индейку в духовку запихнула? Вы скажете, это не духовно. Да как не духовно? 30 человек пришло, разрыдались там. Сила Божья сошла на это место. Домашняя группа. Но в этом же тоже есть помазание, понимаете? Господь ценит вот эти моменты инициативы. Он ценит, когда мы действительно приглашаем Его, когда Он наш учитель, когда Он наш друг. И поэтому Господь вдохновляет нас сегодня, чтобы мы не пренебрегали той силой, которую Он вложил внутри нас. И вы наверняка сейчас сидите, слушаете и думаете, это, наверное, чувствительным каким-то надо быть. Это помазание, это когда мурашки из правой руки бегут в левую, потом из пятки выходят, и ты слышишь голос Бога. Нет, ты можешь вообще ничего не чувствовать. Вот если мы подумаем сейчас о Духе Святом, то это вообще настолько удивительная личность, которая в нашей жизни. Мы можем сравнить, допустим, с вулканом. Ты знаешь, что там внутри есть лава, если это спящий вулкан. Но ведь эта лава есть внутри этого вулкана не только в момент, когда он извергается. Она все время там присутствует, этот процесс происходит. И тебе не обязательно все время переживать о том, что почему они все чувствуют, я не чувствую, почему они все слышат, я не слышу. Да просто наслаждайся, Дух Святой внутри тебя, Его сила внутри тебя, Его помазание внутри тебя. И когда ты будешь действовать в Его силе, Его сила будет проявляться. Ты можешь сразу не почувствовать, что там есть какая-то сила, начинай действовать, и тогда эта сила будет проявляться. Помазание в жизни верующего можно усилить, а можно вообще потерять. Чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божье тоже помазано. Это не тот момент, когда ты открыл Библию, потому что проповедь была, что надо читать Библию, и ты открыл такое, да, это все я знаю, в принципе, я знаю, что Он воскреснет на третий день. Это не то. Есть помазание на Слове Божьем. Написано, что Слово Божье вечно пребывающее. И ты такое открываешь, Дух Святой, веди. Закрываешь глаза, у тебя там Даниил от львов убегает, а ему и не нужно, потому что Господь спасает его. Моисей тут море раздвигает, рыбы в шоке. Ты читаешь это все, ты не понимаешь, да как? Это помазание, это сила Божья на Его Слове. И ты растешь. У тебя вера появляется, а как это я тоже могу делать? Или иногда говорят, у меня есть проблема, а когда человеку говорит, а что говорит Слово Божие? Человек смотрит на тебя, он не говорит, но в глазах написано. В смысле, что говорит Слово Божие? Оно что, разговаривать умеет? Реально, вот это прямо в глазах часто прослеживается. Слово Божие умеет разговаривать.
Это Дух Святой говорит через Слово Божие, потому что есть помазание на Слове Божьем. И чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Его Слове и в молитве. Потому что когда ты молишься, Дух Божий сходит на тебя. Помазание есть сегодня на церкви, мы собрались здесь вместе, и Дух Святой, Его сила здесь сегодня, в этом зале, потому что Господь действительно хочет совершать свою работу здесь. Вы знаете, есть люди, которые годами не выходят из своих проблем, годами не выходят из своих трудностей. Они сражаются с депрессией, с разными другими унылыми вещами. Ты спрашиваешь причину, даже причину назвать не могут, но там внутри все. Послушайте, есть помазание внутри жизни каждого из нас. Сила Божья научит тебя, как выбраться оттуда. Сила Божья покажет тебе, что есть выход. Он самый лучший специалист. Он самый лучший, кто может вывести тебя из любой ситуации. Вы знаете, у нас была такая большая, наверное, трагедия в семье. Я пока не могу о ней говорить. И я думаю, что потом расскажу когда-нибудь это свидетельство. Но действительно, то, что мы пережили, в этот момент можно прямо на Бога сильно обидеться, закрыться и все. Но я знаю, что внутри меня есть Дух Святой, и я не вижу так, как видит Господь, и я хочу делать это. Я помню, как я закрылась в комнате и сказала так: «Дух Святой, я не знаю, почему так, я не знаю, что такое, но я верю, что Ты восстановишь мое сердце, и я буду с правильным сердцем служить Тебе, потому что завтра уже служение, и я не могу с Тобой отношения выяснять, я не могу обижаться, но пусть Твое помазание, Твоя сила научит меня, как я должна поступать». И знаете, обычно в таких ситуациях люди задерживаются на несколько лет, потому что это травма, это раны. Но когда ты обращаешься к Духу Святому, послушайте, Дух Святой все излечивает. Внутри это происходит. Я не знаю как. Ты просто искренен в своих мотивах. Ты понимаешь, что лучше Господа тебе сейчас никто не поможет. Я не знаю, как это он делает. Вы знаете, сила Божья, она сравнима с электричеством. И вот это электричество, оно наполняет тебя. Это сила, которая проистекает через тебя. Я сама не понимаю, как я проснулась на следующее утро, исцеленная абсолютно. Бог исцелил мое сокрушенное сердце, и я поняла, это помазание, это Его сила. Когда ты реально понимаешь, что у Бога есть для тебя будущее, и тебе не нужно зацикливаться на прошлом. Тебе нужно познавать Его каждый день снова и снова. Аминь. И поэтому сила Божья, которая есть внутри тебя, она будет учить тебя, направлять тебя, вести тебя и проявляться через тебя. Аминь. Если мы говорим о Духе Святом, о переживаниях, о чувствах, как мы говорили ранее и затронули этот момент, Духа Святого можно сравнить с ветром. Если ты знаешь, что ты выходишь, и если нет рядом деревьев или каких-то колышащихся предметов, ты понимаешь, как увидеть ветер? Да никак. Ты смотришь, говорят, что в Москве постоянно ветер, такой прищурился, линзы надел, бинокль, ничего не поможет увидеть ветер. Ты его только чувствуешь. Вы знаете, даже не то, что чувствуешь, а то, что происходит после того, что совершил ветер. Когда люди выходят после сильного ветра, они видят, что деревья упали, они видят, что крыши сломлены, они видят, что что-то в городе произошло такое страшное. Когда мы сравниваем ветер с Духом Святым, мы, конечно, говорим не о разрушительной силе, а о созидающей. Это точно можно сравнить как ветер, который ты не видишь, но работу, которую ты ощущаешь в своей жизни от Его присутствия, от Его советов. От Его помазания. Аминь. Вы знаете, помазание, которое Господь дал нам, оно будет учить нас внутри. Слово Божье, которое дал нам Господь, будет учить нас внутри. Оно есть в каждом верующем, в каждом, кто находится в этом зале. Потому что Господь благословляет наши природные дары и таланты, благословляет проповедь Евангелия через нас, благословляет служение Господу. Дух Святой сегодня страдает от того, что пренебрегаем церковью, от того, что мы зачастую не обращаемся к Нему. Вы знаете, как говорит один из моих любимых учителей Слова Божьего, Лестер Самрелл, он говорит так: «Бог не может благословить невежество, но Бог благословляет знание». И знаете, если мы не учимся познавать силу Божию, если мы не пребываем в помазании, если мы промениваем это на какие-то дешевые вещи этого мира, то Дух Святой тоже не совершает эту работу.
Потому что он даже может говорить нам какие-то вещи, а мы думаем так: послушай, я здесь знаю лучше, как мне поступить. Ты не знаешь мой сейчас уровень жизни и что я должен здесь делать. Дух Святой оскорбляется в такой момент, и он говорит: тише, тише и тише. И, возможно, потом

слушать то, что ты строил для него вместе с ним, используя то помазание, которое он вложил в себя внутри. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы поднимемся сейчас и будем прославлять Бога.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание внести изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Приветствую.
0: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
1: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень... казалось бы, далекие идеи воспринять очень близко, очень приятно, понятно и актуально. Подумаем об этом, как иногда удары могут быть спасительными. А история будет реальная. Чудо на Гудзоне.
0: Спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете это делать по ходу программы, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам писать свои вопросы в комментариях к этому видео или в чате на YouTube. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение. То, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые любой человек, который читает Библию и познает христианство, он обязательно будет эту историю изучать. И есть даже конкретное описание, как это происходит. Вот когда было творение, то была бездна и была вот эта вода. Ну, Дух Божий носился над водою. Творение было связано с водой. Даже апостол потом в Новом Завете подчеркивает, весь мир был создан из воды и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще, они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. Рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен

вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют? Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает свою церковь банию. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да? Хороший контраст температур, тоже залог и очищения, и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось, искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой. Просто запомним эту установку, она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалась на YouTube. Это падение самолета, оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний. После неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил, но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень и очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, ну, скорее аварийной посадке при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009, месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивая, прям детальная, ну, воплощение, визуализация того, что было на самом деле. И героями этой истории оказались два пилота. Один из них Чесли Саленбергер, это первый пилот, который имел военную службу. Он обучался в военно-морских силах, ну, авиации. Имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история — это не случай.
Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Екклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Екклесиаст собирал мудрость вообще, такую, ну, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай – это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желаете удачи, желаете успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги. Но вы же не язычники, подумайте об этом. Так вот, Чесли Саленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже ну, систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно, значит, какой-то фирме там пользовались, эти услуги предоставляли. Но основное его призвание – это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. Ну, то есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, ну, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, ну, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Ну, максимум, если по зимним лужам бегал, да, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить 15-20 минут, иногда часок. Ну, историю «Титаника» помните, да? Вот. Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прямо справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон Нью-Джерси плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация, оба двигателя отказывают, они пытаются их заново запустить, да бесполезно, все лопатки двигателя разбиты этими гусями, потому что там тушки по 5-7 килограмм, убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть, это реально падение. Но, благо, еще есть возможность управлять. То есть, электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться, прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром, какой-то аэропорт нужен. Назад нету сил для маневра, нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Ла-Гвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта – Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасатель, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом, чтобы нам веселее было, примерно такие кадры были, вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой, это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси, соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом.

Потом мост Джорджа Вашингтона, благо высоты хватило, не зацепили, потому что, ну, тоже могли, ну, трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом, и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода, то есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат, приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека. Не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация. Потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные, ну, шлюзы, которые закрываются, чтобы корабль, ну, самолет мог на воде держаться. Не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации, знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся. Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, значит, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают, где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Ну, может, в больницу попали, там переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат, ну, типа, чтобы долететь-таки, чисто памятно. Писали очень много благодарностей пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет, который не такой массовый, его даже сложно экранизировать, но в фильме «Чудо на Гудзоне» он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. То есть это ассоциация, ну, не только катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и
полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинения, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо, никто не пострадал. Еще раз, они оценивают риск, риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины, задали все те же характеристики, то же самое, вырубаются двигатели, самолет никуда не летит, ну, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд. Потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, а, ну можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения, и ну, респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию, без лишних рисков. Чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду». Не хочу. Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн и не повторить, в разы сложнее. И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Саленбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческих жизней спасти. Из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодать. Для кого-то может казаться это какое-то богословское размышление. Не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой, что вот мне Господь вот так несет, и все, чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет, нужно удариться об воду, потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, вы не под законом, но под благодатью, Павел добавляет, вернее, надо полностью читать текст. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего? Не грешу. А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если ну, нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь.
И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов. Постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться каким-то принципам? Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение о меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов. Но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного Бога, соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как будто это соусы. Я бы взял большую порцию милости, но, пожалуйста, не нужно справедливости. Пожалуйста, намажьте побольше любви, но вот эти божественные требования отложите в сторонку. Окуните это в понимание, но уберите суд. Так незаметно мы приходим к убеждению, что Бог должен быть сделан по заказу, соответственно, нашим вкусам. Но знаете что? Без посвященности вы не насытитесь по-настоящему. Вы не сможете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться.

Не-не. Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. И ему Господь говорит: хорошие у нас отношения, давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства. Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать без определенного места жительства. И в итоге, это потом пришло такое благосостояние и успех в жизнь Авраама, что, ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет – Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прям очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет – Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит: у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага, Иосифу сны ночью. Раз, два. Иосиф озвучивает эти сны, братья в негодовании, в общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. У него не телевизор посмотреть, видение. Он болел. Переживания. У него, ну, эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок. Его водили вот за ручку. Причем не один день. Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что: Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром, не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись с тобой, ты же несовершенный. Он не хочет тебя добить, он хочет обозначить твои проблемы, говорит: давай, давай, будем решать. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Иисус с крестом прошел. Где сейчас Иисус? Вот через пару недель вся страна будет говорить: Христос воскрес, воистину воскрес, Он живой, Он на небе. Как бы мы страшно не описывали картину Его земной жизни, страданий, мучений и смерти, Иисус Христос живой, все. Не надо слезы лить, совершая причастие. Радоваться надо. Он умер, но он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь. Просто не долетишь. Еще один вопрос. Картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Внимание! Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник красивый. Надо разбиться. Помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем.
глобальное событие, которое представляет

0: представлена вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все, и сам становится большой горою. Если мы сегодня сами не разобьемся, упав о Христа, то потом, когда Он придет, будет поздно. Действия одинаковые. В итоге в любом случае удар, в любом случае соприкосновение, разрушение. Но если оно произойдет раньше, это будет спасительно, это будет приводнение, это будет чудо на Гудзоне, версия, часть вторая, либо персональная вариация. Либо Он придет и раздавит, но тогда это уже будет суд. Друзья, сегодня нужно нам всем подумать и выбирать. Хотим ли мы быть умными задним числом, либо мы принимаем вот эту реальность, которая с нами происходит, и соглашаемся со всеми теми издержками, которые нам может обеспечить наша вера, наше соприкосновение с Господом. Подумайте, друзья, не происходит ли того, что мы иногда какой-то определенный заказ даем Господу. Мы хотим соседний аэродром. Мы хотим лучших условий. Но если мы уже находимся на падающем самолете на этой планете, мы не можем заказывать, мы не можем выбирать. Мы просто принимаем эту действительность, соглашаемся, и Бог, как лучший правитель нашей планеты, нашей жизни, Он сделает, что приземление наше будет замечательным. На стеклянное море нужно хорошенько приводниться, и будет нам всем счастье. Договорились? Полетели!
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
1: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей? Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит, как надо жить, что делать, а что нет. Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон, десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были. С такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
1: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и Он сверху нам указывает, ну вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, мы говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз Он это испытал, Он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было. Самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
1: Спасибо большое. Если вопросы из студии, пожалуйста.
2: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный, потому что человек грешный, потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю? Вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее, не получится. Хотя по некоторым вопросам даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий. Как соблюдать закон? Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
2: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант, это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать, парашюты тоже. Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались корпус самолета, пока это только проект, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще сейчас скажу. С 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондентов Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете, вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые, ну, не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение. На десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился. Я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И вот так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу там, и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову. Как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом... Выбираете правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок какой-нибудь, все, без вариантов, да? То есть какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающийся на себя – это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклятый, кто делает плоть или самого себя своей опорой. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господи, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я... Послушание. Бог, благословение, благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться, и просить защиты Божьей. А те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
1: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо, очень рад.

из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия. Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния. Передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд. И группа «Радикалы за Христа».

0: God. Hallelujah. Right. To the only wise man.
1: Man Hammond.
0: Yeah.
1: Yeah. All right, Fred.
2: Fred Hammond's отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонд! Здорово, здорово, здорово, просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа. И пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа». И все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией, с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там, но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что и у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое. Я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем. Потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами. Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commissioned, она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right, all right, all right! This is great, this is great!
0: All right!
2: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: Oh, man. Thank you, Fred.
1: Спасибо,
0: thank you.
1: Спасибо.

Стива Фред. Это была фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими. Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко, оставить все, чем я занимался, и следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в Свое Царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: силовая связь и Джон Джейкобс.
1: Help us, come on!

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни. И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться, самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И мне, я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать футболистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это в первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню,

как находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали, и я подумал, что в колледже употребляют кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно, я продавал его своим друзьям. Я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь, то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. Я сказал, мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

Дамы и господа, он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком. Дамы и господа, один из самых мускулистых спортсменов в мире, Кифф Дэвис. Поприветствуйте его.

Я могу вспомнить о тех временах, когда мне хотелось только играть в футбол. Каждый день с момента подъема до заката я посвящал это время своей цели стать лучшим футболистом. Я помню, как на моей стене висели плакаты каждого футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам, а один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя — Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Майк Хейген сейчас разобьет две стены из бетона.

Недавно я слушал новости CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление от землетрясения, но некоторые дома уцелели. Знаете, я размышлял об этом, потому что Иисус говорит об этом в послании от Матфея, главе 7, стихе 24. «Тот, кто слышит мои слова и следует им, будет подобен разумному человеку, который построил свой дом на скале». Иисус рассказывает нам о людях, которые построили свой дом на двух различных основаниях. Первый человек построил свой дом на скале, и когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом, дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента, они не имеют в своей основе Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет, и такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел, я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастья и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни. Но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни? Каков фундамент? Каково основание? На чем построена наша жизнь? Это наша работа или деньги? Успех? Или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа? Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад, то, что Он сделал для меня, то, что Он сделал для каждого из этих парней здесь, Он сделает и для вас. Я открыл Библию, и Кив сказал мне: «Скотт, открой к римлянам». Я начал читать, и там сказано: «Никто не праведен, никто не ищет Бога, никто не понимает Бога». И это ударило мне в самое сердце. Он начал говорить слова Иисуса, и эти слова входили в мое сердце. И прямо там, в гостиничном номере, дамы и господа, я почувствовал, как я сбросил с себя вес. Видите ли, мне казалось, что по моей вине развелись мои родители. Мне казалось, что по моей вине отец обижал меня. Мне казалось, что все происходило по моей вине. Но знаете, это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь. Потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя. Я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и мной». И знаете, я заполнил этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня.
Его слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скотт полностью воскрес, и я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену, и у меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше, Он знает, что лучшее для вас, и Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все, но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными. Но Библия говорит, что вы должны восклицать Иисуса и принять Его, потому что Он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли и несчастий, потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мною? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком. Там говорили, что Его ударяли по голове, выдергивали вы Его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И Он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, а кто он был. Все, что он делал ради нас, потому что он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но он этого не сделал. Он отвергал себя, и он позволил им распять себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с его отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг себя. Он отверг себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом, потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. Прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола. И я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек, но знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям». Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест. Вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи в вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда. Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни Акца, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи, были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь. И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог — мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь». Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили их вступить в сексуальные отношения с каждым из них.
И они делали это в автобусе «Boys in the Band». 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек, одно из них было 13, другое 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого. Довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я ли что-то сделать? Я скажу вам, конечно, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царств» в главе 7. История о 4 прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали, зачем же мы здесь сидим? Мы сидим сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас? Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли 4 прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди, и вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем в горизонтальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то, существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как «времена», «сезоны», но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официально время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама. После Он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события. И в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил пророчество, Он знал, в каком году это произойдет, а также Он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и, как Он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально, в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед. Давайте идти вперед.
Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, а заканчивается в небе. Бог говорит, что основание — это Дом Божий, а верх — это врата небес. И что же видит Иаков? Ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице. Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было Дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через сотни лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин. В ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, раввин, где была лестница Иакова? Я отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков назвал местом сна Вифиль. Я знаю, что на иврите Вифиль означает «дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует два Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что первый Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе 10-ю часть всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятины и приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек, на самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм. А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал, ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом, да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди. Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это Дом Господний, другая часть — это врата небес. О Боже! О Боже мой! Это очень сильно.
Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим. Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать. Или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу. А знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога. Когда мы заходим в это здание, мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в дух человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстренько продолжим, осталось 5 минут, давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай, пойдем именно в этом направлении». И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении, вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы придвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на пятой ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через три часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только три часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да, да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал, «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал, «Папа, расскажи нам, как это произошло». Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал бремя молиться не согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу. И пастор сказал, сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться. Сколько было ему лет тогда? Папе было 17. И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинз, папин друг, который позже, увы, умер. И хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки. И он сказал, вот что происходит. Когда ты молишься один час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум. Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через первый и второй час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В первый час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в первый час, то перейдете во второй час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в третий час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба».
То есть это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то, что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит, в третий час молитвы я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение. Он сказал, что в четвертый час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже пятый час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинз находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинз сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинз, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения. В пятом часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении. Существует винтовая лестница. Войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем. И это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите аминь. Чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня. Это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово «метаноия». Евангелие писалось на греческом, и там есть, по-русски мы пишем «покаяние», мы это понимаем отчасти, говорим о покаянии, но в греческом это означает слово по-гречески «метаноия». Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, «Ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась». Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали, и она говорит, не слушайте вы эти новости, она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости, говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только... И это, слава Богу, успели спасти эту женщину. Но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, а что делаете? Погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит. А Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете.

Не то, что Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножится. И слово говорит, что мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда. И есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благая весть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, о, церковь, экклесия, пришел в экклесия, и началось метаноия. Ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали Слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются, и они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника. Упал лицом вниз. И это было... Он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому это обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление. И он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят, слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как шесть труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушна, упорна. Но
Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, третья глава, написано так. В 9 стихе. «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны. Иудеев гнали. Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали, поэтому Павел им писал: «Прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». То есть, когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как бы как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает. Он говорит, этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать. Что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У Него был план достигнуть еще десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей. Слава Богу! Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, это был вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано, детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3,16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие,
Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает. Евреям 11:6. Ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог. Так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал, он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально, но а если там не было покаяния, и если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 9:13, простите, Марка 2:17, Матфея 9:13 и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что сознаешь, что ты грешная или грешная. Да, да. Ты сожалеешь. Мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления, к сожалению. Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как они молились по-разному, кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца. И я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была в надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому... И он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Левий сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже он нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть. Они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез. Да, Закхей, да, Закхей, верно, да. Окей, да. Он тоже сделал большое угощение. И он был грешный.
И Господь позвал Левия, он говорит, иди за мной, и он оставил это все, пошел за ним, сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники, фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю. Я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, мы не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я, ну, их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы... Если вы вот сидящие здесь не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись. Или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает. И, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог повелевает. То есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь, помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам, там, знаете, вот люди били себя. То есть они, то есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, ну, в царской России некоторые пытались себя наказывать, что «а мы грешные, вот накажите меня». Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил «будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, многие, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении. И они просят только милости Божией. Боже, дай мне милость. Уже ничего нельзя изменить. Уже совершены такие дела, действия. Например, там женитьба на неверующем человеке или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, вот разошлись и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку. Так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость?
Да, есть. Они уже ничего не могут изменить. Уже все как бы так получилось. И поэтому

Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно и так нужно. Нет, вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара. Это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего, я ничего в ней не понял, но это был абстракционизм. Но они были художники, они были художники. И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы, говорит, ну, раньше они были, ну, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... так сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда? Есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда-никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните, сын вернулся к отцу, он говорит, согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят, мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим, служите Богу, Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем. И поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие и грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните в Израиле, говорил пророк, Самуил, они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да. Он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь,
Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь. Грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина. Но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел, чтобы призвать к покаянию. И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. Это шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так, вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди
чистыми святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я по-прежнему...

считал себя самым грешным. И Кэтрин Кульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, и она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала: «Ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая, ты на самом деле...» Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже в 8 лет и в 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же? Что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. «А сколько вам лет?» Он говорит: «Мне 100 лет». Он говорит: «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения. И вдруг один раз случилось». Он говорит, и судья говорит: «Я не знаю, что вам там написал полицейский. Меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил там, был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит: «Я вам просто, ну, освобождаю от этого штрафа». Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а... заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит: «Я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней». И он обращается к судье. Судья говорит: «Этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку». И он говорит: «Я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном». И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует. И вот дьявол, он обвинитель, а Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес, то есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат, друзья. Он ходатайствует, когда люди просят: «Прости меня, Господь». Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит: «Если не покаетесь, вы погибнете». Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у меня был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал.
И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит: мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом, мы стали... Он как исповедуется передо мной, я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, ну, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их, им было неловко. Библия говорит: в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут: слушайте, передумают и наоборот скажут: давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние – это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах, то есть это обращение, и разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деянии апостола 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18, стих 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу. То есть, не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали: нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Они... Нет. Мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья, то есть Иисус явил силу Духа Святого, они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать, что нам делать? Тысячи людей, у них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра, первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь, и да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано: покайтесь и обратитесь, то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит: я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка, подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю: как у тебя с учебой? Она говорит: ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так, я говорю: слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот. Я говорю: слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись.
И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте. Мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть, покаяние.

Это сожаление, это осуждение себя. Но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой. Чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава, с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения, покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Лаодикийской церкви? О, мы не хотим быть в Лаодикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг, и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищено. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. Покайтесь и обратитесь. Нет, он говорит, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния. Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Сотворите достойные плоды покаяния. Достойные, то есть, правильно. А, Луки 3:8. Сотворите достойные плоды покаяния. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться, а Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит, значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры, нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думали, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья,
Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Гедри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор. Они регистрируются в церкви. И обязательно должны быть на собрании. Что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагается истина. Но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17:30. В этом Ареопаге Господь... И говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых. Об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, Дамарь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который не в рукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих, сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога, не ощутят ли. Не от... И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение – то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, у одного должника, я хочу сказать тебе что-то, у одного должника, взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. А она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть, как брата не поприветствовал, вот они же все братья, там, Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. А она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка
билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить

талин всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отдел крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите, Мария Магдалина, это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы, вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так, они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально, вот любовь на деле, скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну, может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце. Только через покаяние. Аллилуйя.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя жена и их мама.

0: Она просит, чтобы мы каждый вечер молились.
1: Вообще взять ее в семью, это была ее инициатива.
0: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
1: А как вы молились вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
0: Нет, мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу
1: вместе с ними
0: молимся,
1: или отдельно?
0: По очереди бывает вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
1: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь, или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? О чем молится папа в первую очередь?
0: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей.
1: Чтобы, ну, да, наверное, важно, чтобы все в порядке было с этим ребенком.
0: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: Боже, дай хорошее образование, там такое, что, потому что...
1: Чтобы зарабатывал, деньги были.
0: Отцы более так озабочены внешним устройством, жизни своих детей, то есть образование, специальность, жилье и так далее, а матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть, такой план.
1: Ну, слава Богу, когда и отец, и мама верующие люди, да, и они одновременно вместе могут сообща молиться о своих детях, потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается. Ответственность такая в Библии, когда о первенцах речь шла, и о всех остальных детях. Но, тем не менее, в Священном Писании немало подчеркивается и роль именно мамы, именно женщины, именно матери за своих детей. Ты можешь напомнить какие-то примеры библейских историй, когда позиция мамы или молитва мамы, она играла историческую роль в жизни этого ребенка?
0: В Библии очень много таких примеров. Вот очень такой явный и наглядный пример – это история Анны, которая не имела детей. И Писание говорит, что она уже молча молилась, ну, со слезами на глазах.
1: Для первой книги Царств, первой главы.
0: Молча молилась, даже первосвященник думал, что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение.
1: Для всех остальных детях.
0: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил, и он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать, которую вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
1: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для женщины?
0: Все-таки, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену,
1: отделил,
0: и
1: да,
0: привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг друга, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
1: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
0: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая,
1: в общем,
0: всегда жалеющая,
1: в общем,
0: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
1: В конфликте с соседями тоже всегда ее ребенок.
0: Ее ребенок всегда сам самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее.

0: Любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. Любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому, если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как ну, солдаты Джейн. То есть они собраны, не всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотивации. Вот. Они бывают себе воспринимают как центры земли, потому что мать хочет все отдать ему.
1: Да, потому что они всегда были как бы в защите такой, да.
0: Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитания в неполноценной семье.
1: Неспроста.
0: Да, неспроста. Поэтому Бог и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья, папа, мама, родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь, отцовскую и материнскую.
1: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании Бог неоднократно сравнивает себя с... и свои чувства к людям, да. свою любовь, с материнской любовью.
0: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, Он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит, «Забудет ли женщина плод чрева своего?» чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина забудет,
1: я не забуду,
0: Бог говорит. Бог как бы сравнит свою божественную любовь к человеку именно с материнской любовью.
1: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роль отца и роль отцовской?
0: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекоса. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь это есть крайность.
1: Плюс это влияет на культуру в церкви. Это влияет.
0: Да,
1: даже если это не ересь,
0: это влияет на атмосферу. Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов это женщины.
1: Это, наверное, с этим связано.
0: Они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, и их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает
1: это
0: активное
1: отдельная
0: участие.
1: Тема для... Это отдельная тема для печальной беседы, Андрей.
0: Да, да.
1: Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих воспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
0: Дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
1: Это как с историей Анны,
0: да?
1: которую мы
0: да,
1: уже вспоминали да, несколько да. минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился.

0: Учился в школе и очень любил читать.
1: В библиотеке там были вот книжки против вот наркомании, там все это, я все это перечитал.
0: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
1: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга пивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
0: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
2: Я испугалась, думаю, что там случилось такое. Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
0: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
3: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
1: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это сделать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как. Там, кого-то кинуть, неважно. Главное уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
3: Если не уколешься, и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит. Вы представляете, как?
0: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
3: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Смотрю на него, мне спокойнее становится.
0: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
3: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла. Он скоро умрет. Ничего хорошего не будет.
0: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые трезво посмотрел правде в глаза.
1: Просто мне 20 лет, а я всего навсего наркоман. Ничего не достиг. Вот.
0: А вечером он набросился на мать с упреками, что за целый день она его не поздравила.
3: Он на меня кричит, а у меня вот такое вот в голове. 20 лет назад какая была счастлива, когда я его родила. Какое-то было счастье. Я вспомнила роддом, я вспомнила, как мне его принесли. Представляете, я все это вспомнила. Вот, и он ушел на улицу.
0: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе. Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
3: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
0: Неожиданно Денис согласился. Хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы, в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
3: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят, и Дениса сажают в тюрьму.
1: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой, все, больше я ничего в жизни не умею. И тут страх, я остался один.
0: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
1: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Вот серьезно задумался, что у меня нет будущего. Что вообще я никто в этой жизни, вообще, ну, и жить-то не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такое вот переживание было, я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что вот у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение, я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой, я не могу так больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
3: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот то, что я с ним здесь сделала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома.

0: дома, да, и вот мне его ведут, и я вижу совершенно другого ведут, кого я хотела видеть здесь, мне привели его, он говорит, да, ты будешь не наркоман.
1: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5, его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
0: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась, он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, он пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
1: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
2: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом. То есть все, то есть, ну, не думал, что как бы я женюсь когда-нибудь, потому что я вот болею болезнью излечимой.
0: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, вот она его полюбила и вот вышла за него замуж.
1: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
2: Я благодарен Богу за то, что из ада вырвала меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне жену, сына, дочку, семью. За то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
0: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
3: Слава Богу! Она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
4: но еще
3: Бог...
4: не была воцерковленным
3: да,
4: человеком.
3: Да,
4: вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
3: Да.
4: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
3: Да.
4: Там не было папы. И это распространенное явление. И вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может
3: именно
4: справиться.
3: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали
4: их молитвы. Какова роль отца в воспитании ребенка, вот, чтобы такого не происходило?
3: Именно, вот я перед этой программой посмотрел последнюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Но когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем. И так далее. Поэтому,
4: материнская любовь была.
3: Материнская
4: но
3: была,
4: отцовская
3: да,
4: дисциплина не было.
3: Да. Можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает, как бы, своего ребенка.
4: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви
3: и
4: ребенка,
3: меры,
4: и чувство да, меры и справедливости.
3: Меры, да. Справедливости.
4: Он справедлив тогда к окружающим становится.
3: Да.
4: Иначе матери страдать в первую очередь
3: в первую
4: после
3: очередь.
4: Этого. Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явлена, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь и... Такой термин есть – слепая любовь. И может ли любовь все-таки причинить вред? Нанести вред, точнее,
3: дело в том,
4: ребенку.
3: Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей. Это дар, который
4: Бог... В смысле
3: Бог,
4: не собственность? Как
3: это
4: не собственность?
3: Бог,
4: мой ребенок.
3: Нет, нет, это Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом правильно воспитывать и обучать ребенка, и готовить его... взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют.
4: Даже уже когда дети женятся,
3: воли,
4: замуж
3: да,
4: выйдут.
3: И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности,
4: например,
3: свой выбор пути.
4: Например, какие решения чаще всего навязывают?

0: Ну, ребенку.
1: Пример, допустим.
0: Взрослому, маленькому ребенку очевидно. Ну, взрослому. Да, но взрослому.
1: Допустим, на ком жениться, за кого замуж выйти. Не отпускают детей жить самостоятельно, а пытаются, пойти. Чтобы дети жили в одной квартире, да. И мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи. Ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит: я должен как бы вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я. То есть поэтому родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
0: То есть в какой-то молиться. Момент нужно да. как бы смириться с тем, что уже все. Уже
1: у них начинается самостоятельная жизнь, да, нет полномочий. Но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
0: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть. Из древних времен, наверное, еще. Какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины и отца в доме?
1: Но прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос и просить мудрости у Бога, как правильно воспитывать своего ребенка вот в неполной, в неполноценной семье. Потому что Бог дает нам откровение как о духовном отце. И если мать примирилась с Богом, она просит, чтобы Бог компенсировал отсутствие отца в семье. Чтобы Бог стал воспитывать и дисциплинировать ребенка. То есть, и опять же, предавать своих детей в руки благодати Божией. Потому что Бог человеколюбив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
0: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
1: Да.
0: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором.
1: И молиться, да.
0: Отсутствие какого-то ребенка, отсутствие какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения. Характер это компенсирует. Поведения, да. Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами в церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
1: Да, если в церквях есть пасторы, которые могут пасторы, уже да. помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
0: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться о зрителях, возможно, есть нужды.
1: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России пишет верующая Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын. Прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретится со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее. И молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

0: Первая серия. Старт в прошлое. Кто бы мог подумать, что вскоре случатся такие невероятные приключения. И, конечно, уж никак не Джастин Кейси. Он был очень занят игрой в прятки.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать.
2: Я еще не спрятался.
1: Ладно, давай скорее корки.
2: Все, я готов.
1: Кажется, я знаю, корки, где ты. Ты там же, где твоя сестричка, верно? Значит, нужно только найти Энджи, тогда я найду вас обоих. О, что-то стемнело.
2: Ой, мама. Энджи, мне страшно.
3: Чего тут бояться? Это просто гроза.
2: Ну, деревья, они похожи на привидения.
3: Привидения тебя не тронут.
2: Энджи, я боюсь. А-а-а, привидение цапало меня.
1: Разве я похож на привидение?
2: Ты? Это подло.
1: Да брось, я же пошутил.
3: О, это уже не смешно.
1: Да уж.
2: Ой, дождик пошел.
1: Скорее, бежим.
3: Бегу, бегу.
2: Эй, подождите меня.
1: Что-то непонятное. Заблудились, что ли?
2: Что? Ой, нет, Джастин, смотри.
1: Что это за дом? Я никогда его раньше не видел.
3: Мы сможем скрыться в нем от дождя?
1: Ты права. Бежим.
2: Меня подождите.

0: Эй, есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого.
1: Ну вот мы и спрятались от дождя.
2: А вдруг это дом какого-нибудь злодея?
1: Не бойся, Корки, мы же тебя защитим.
0: Эй, давайте исследуем. Вперед!
1: Вот здорово.
2: Чудесно.
0: Вот здесь мы сможем высушить одежду.
1: Погоди-ка, Джастин. Ведь если горит огонь, значит...
0: В доме кто-то есть.
2: Я боюсь.
0: Идут сюда, к нам.
1: Ну кто?
2: Я боюсь.
1: Ой.
2: Я хочу домой.
3: Добро пожаловать. Я робот. Меня зовут сэр.
0: Настоящий робот.
1: Рады познакомиться, сэр.
2: Ух ты, впервые вижу настоящего робота.
0: Смотрите, ему щекотно.
1: Какой умный.
4: Конечно, я же его таким сделал.
0: Это, наверное, ваш дом.
4: Угадал.
1: Мы здесь спрятались от дождя, простите.
4: Да ну что ты. Я сам рад, что могу хоть с кем-то поговорить. Я очень долго возился со своей машиной.
0: Приятно познакомиться. Меня зовут Джастин.
1: Я Энджела Робертс.
2: А я Корки Робертс.
4: Хамфри Памбл, к вашим услугам. Добро пожаловать в мой дворец. Ну и гроза, однако. Благодаря ей я поставлю эксперимент.
0: Я, правда, пока еще не понял. А что у вас за эксперименты?
4: Очень глубокое замечание. Тогда пошли со мной, я с удовольствием покажу вам, что я хочу сделать.
0: Пойдемте.
3: Вам его лаборатория понравится. Пошли со мной.
0: Что ж, братва, вперед.
4: Полюбуйтесь.
2: О, вот так здорово.
1: Ух ты!
0: А для чего вся эта фигня?
4: Фигня. Это, друзья мои, моя машина времени.
1: Машина времени?
3: Сущая правда. Она может доставить вас в любое место и в любую эпоху.
4: Поистине творение блестящего ума. Хоть я и сам об этом говорю.
3: Он потратил на этот проект все свои деньги, но, увы, машина не работает.
4: Ты хочешь, чтобы я вынул из тебя блок питания?
1: Вы, наверное, очень великий ученый, раз вы собрали машину времени.
4: Да, поверьте мне, она уже почти собрана.
0: А как же собрать ее целиком?
4: Ну, проблема только в горючем, она почти решена. Я же говорил, что гроза нам поможет. Я хочу подключиться к мощному источнику электроэнергии.
1: Бенджамин Франклин отстал от своего времени, или он опередил его?
3: Примитивно, но экономично.
4: Вот что я вам скажу, малыши. Вам повезло. Вы увидите великий эксперимент гения.
3: Перестань хвастаться, а то пропустишь удар грома.
4: Позволь тебе напомнить, здесь распоряжаюсь я. Ступай на свой пост.
3: Есть, хозяин.
4: Включай на всю катушку.
3: Есть, включи.
4: Пуск!
3: Есть пуск!

0: Я рассчитывал на меньшее.
1: Ощущение не из приятных, скажу я вам.
2: О, да.
3: Теперь я знаю, что такое энергия. Солнечно-ионный робот. Солнечно-ионный робот. Ступни еще.
1: Что с ним, профессор?
0: Это, наверное, фильм, который я смотрел, когда его делал.
4: Сэр, что ты делаешь? Ай, я твой хозяин, вспомни!

Ooh.

0: Да, что-то получилось не так.
1: Мне тут больше не нравится.
2: Мне тоже. Дождик кончился. Ну что мы здесь торчим?
0: Ребята, приходите еще, когда я закончу машину времени.
3: Нет, нет, не стоит.
2: Спасибо, конечно.
0: Ну, как-нибудь в другой раз, сэр. Ну, почему ты не покажешь гостям, где выход?
2: Приятно было познакомиться.
3: Ага, счастливо.
1: Пока.
3: Корки!
1: На помощь! Вытащите меня! Вытащите!
4: Профессор!
0: Что происходит? Ух ты!

0: Что с нами случилось?
1: Мы путешествовали во времени.
0: Путешествовали? То есть весь этот дом?
2: Да, весь этот дом — машина времени.
0: Что?
1: Да, этот дом летает сквозь время.
0: Летающий дом!
2: К сожалению, счетчик времени сломан, и я совершенно не представляю, в какую эпоху мы попали.
3: Здорово! Может быть, мы вернулись в эпоху динозавров?
0: А вдруг это мир будущего, и кругом космические монстры?
4: В любом случае, надо бы слезть с этой скалы.
0: Как? Умели бы мы все летать?
2: Точно, сэр. Приготовь воздушный шар.
1: Есть, хозяин.
0: Воздушный шар?
2: Да, к счастью, я взял его с собой для наблюдений.
4: Давайте полетим.
0: Было бы здорово.
4: А он взлетит?
1: Не бойся, газ легче, чем воздух. Шар взлетит.
2: Уверен, что полет будет удачным.
0: А вы не полетите?
2: Ну, я бы с удовольствием, но мне надо починить машину времени. Сэр, будь надежен и заботься о малышах.
1: Котлету готов. Эгей, полетели.

0: Я никогда такой страны не видела. Ой, ой, овечки, много овечек.
1: Правда?
2: И я точно. Тоже хочу смотреть.
3: Ой, не страны. Советую всем стоять с одной и той же стороны.
4: Ай, что случилось?
1: На нас напали вороны.
0: Ой, ой,
5: ой, ой,
6: ой,
7: ой.
6: Это упало с неба.
8: Воистину, нам знамение с небес. Беги и расскажи другим.
6: Обязательно.
0: Ой, ты как цел?
3: Теперь буду опасаться ворон.
2: Я хочу домой.
1: Кто это?
0: По-моему, это пастухи.
1: Только бы не подумали, что мы украдем у них овец.
0: А что тогда? Простите, мы напугали ваших овечек, когда...
1: Вороны напали на наш шар. Видите ли, я думаю, вы не сердитесь на нас, правда, а?
6: Приветствуем тебя, мессия!
9: Наш мессия!
6: Наш мессия!
1: Это они мне?
0: Как?
6: Прости, мессия, мы бедные пастухи и не можем предложить тебе изысканных блюд. Мы надеялись угодить тебе этим супом.
8: Римляне берут большие налоги, и на еду совсем не остается денег.
1: Это несправедливо.
0: Почему вы зовете его мессия?
6: Но ведь он пришел с небес. Пришествие мессии мы ждали долгие годы. Нас, народ Израилев, долгое время угнетают более могущественные люди. Мы ждем, что наш Мессия избавит нас от тирании.
1: Народ Израилев.
0: А тираны, наверное, римляне.
6: Совершенно верно, девочка. Теперь ты видишь, как много значит для нас это событие. Вы снизошли с небес.
9: Ты должен стать нашим Мессией.
8: Избавь нас от Цезаря, Августа и римских легионов.
6: Бога ради, помоги нам.
9: Ради Бога.
0: Что мне теперь делать?
10: Мы ищем тех, кто спустился с неба. Вы их видели?
0: Это не мы. Это наш воздушный шар упал с неба.
10: Отлично. Взять этих щенков.
11: Есть взять.
6: Капитан, что ты хочешь сделать?
1: Сэр, ты же умный робот. Сделай что-нибудь.
3: Положитесь на меня. Не трогать моих друзей.
11: Кто пасть открыл? Руки!
1: Что с нами будет? Мы ведь ничего не сделали.
10: Вы собирались сделать. Ты хотел стать царем иудейским. Запомни, Ирод единственный царь в этой стране.
1: Да я ничего подобного не хотел.
0: Вы нас не поняли.
10: Как ты смеешь спорить с римским солдатом?
1: Вы ошибаетесь, честное слово.
3: Это самое унизительное и вдобавок неудобное.
6: Господи, помоги нам.
9: Помоги нам, Господи.
1: Вы же ни в чем не виноваты, но отпустите нас. Выслушайте хотя бы.
0: Не хочу. Отпустите.
1: Куда вы нас ведете и что с нами будет?
10: Наверное, побьют камнями.
0: Это же убийство.
11: Такая казнь — лучшая управа для возмутителей черни.
0: Я не хочу умирать. Я еще маленький. На помощь,
10: спасите. Отснись, щенок, или я тобой займусь.
12: Стойте, прошу вас.
10: Ты кто такая?
12: Я Мария, жена бедного плотника. Я иду навестить мою кузину Елизавету, жену священника.

0: храма.
1: Какого священника?
0: Его зовут Захария. Елизавета вот-вот родит ребенка, и я иду помочь ей. Позвольте этим детям тоже помочь нам.
1: Чем они могут вам помочь?
0: Вскипятят воду, нарубят дров для очага. Что бы они ни сделали, Захария отблагодарит вас, если вы их отпустите. Он очень влиятельный.
1: Священник?
0: А потом я думаю, что они раскаялись. Скажите им, что вы раскаялись.
2: Простите нас. Мы не хотели ничего плохого.
1: Это серьезно?
3: Да, конечно, мы больше не будем.
2: Мы станем работать для этой леди.
1: Ладно, мы отпустим вас. Развязать веревки.
4: Здесь развязать.
1: Скажите спасибо этой женщине, а потом мы не хотим связываться с попами. Ладно, шагом марш.
2: О, мы свободны.
5: С римскими солдатами шутки плохи.
2: Джастин, смотри, Мария молится.
0: Благодарю тебя за то, что вложил верные слова в мои уста. Они заставили солдат передумать.
3: Спасибо вам большое.
2: Вы очень добры. Если бы я был большой, я бы на вас женился.
0: Очень мило с твоей стороны. Но, увы, я уже замужем и жду ребенка.
3: А где же ваш муж?
0: Он в Назарете. А вы откуда родом?
2: Мы из другой страны.
3: Да. Мария, мы будем очень рады пойти с вами и помочь вам.
2: А потом я очень хочу посмотреть на ребенка Елизаветы, когда он родится.
0: Конечно, пойдемте со мной. Я уверена, что Елизавета вас приведет.
2: Отлично! Вперед, шагом марш!
3: Корки, ну ты даешь!

0: Здравствуй, Елизавета.
1: О, Мария, благословенна ты между женами.
0: Ты не знаешь, насколько я благословенна.
1: Кто пришел с тобой?
0: Это юные странники. Я встретила их по дороге, и они решили помочь тебе, когда понадобится.
1: О, я очень рада вам.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
4: Я тоже.
1: Что же вы не садитесь, я приготовлю чай.
0: А где Захария?
1: В храме. Ну, погоди, я расскажу. Ой!
0: Елизавета! Кажется, пришло ей время рожать. Сейчас потребуется ваша помощь.
2: Поможем.
4: Чёр, я водонос.
2: Смотри, какая вода горячая.
4: Ничего. По-моему, как раз для купания.
2: Стой, сэр, не делай этого.
4: Ага, я дурачился. О, кто это пришел?
2: Это, наверное, Захария. Рад познакомиться, я Джастин.
3: А я Корки.
4: Я Солнечный ионный робот.
2: А? Малыш родился. Ура!
3: Здорово!
0: Чудесный мальчик, Захария.
5: Я сын мой.
1: Хвала Господу, ты вновь заговорил.
2: Так значит, вы не могли говорить?
5: Нет, не мог. С тех пор, как Архангел Гавриил явился мне и сказал, что у нас будет сын, и надо наречь его Иоанном, и он будет велик в очах Господних. Но я усомнился в могуществе Господнем и был наказан немотой.
4: Свежая информация. Мы видели историческое событие. Данные подтверждают, этот младенец будет известен как Иоанн Креститель.
0: Еще раз спасибо вам, дети, за помощь. Благослови вас Бог.
3: Спасибо вам. Надеюсь, мы встретимся, когда у вас будет малыш.
0: Это будет через полгода. Но я надеюсь, вы зайдете ко мне.
3: Покормите нас обедом, Мария.
2: Как тебе не стыдно, Корки?
1: До свидания!
3: До свидания, Мария!
0: До свидания, до свидания.
3: Спасибо!
1: Еще раз спасибо!
3: Спасибо!
1: Только одна заковыка. Как мы вернемся обратно без нашего шара?
2: Да, как мы найдем летающий дом? Что нам делать, сэр?
4: Спокойно, смотрите. Направление севера, северо-восток. Надо спешить, чтобы успеть к заходу солнца. За мной! 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: встретили Марию и Иосифа?
1: Только Марию.
0: Значит, моя машина доставила вас в эпоху Иисуса Христа.
2: А Мария, которую мы встретили, мать Иисуса, да?
3: Я именно такое себе ее представляла.
0: Ну, может быть, задержимся здесь немного? Тогда мы встретим самого Иисуса.
4: Не хочу здесь оставаться, хочу домой.
0: Жаль, чудесная возможность. Но раз уж я наладил машину, отправимся в 20 век.
1: Есть хозяин.
2: Надеюсь, на этот раз все пройдет удачно, профессор.
0: У меня неудач не бывает, только видоизмененный успех. Готов? Включение.
1: Есть включение.
0: Пуск.
1: Есть пуск. Информация для вахтенного журнала. Старт состоялся. Место назначения 20 век. За штурвалом профессор Бамбл. Прощайте, времена Иисуса, может быть.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство.

Лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению

Марии и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи. Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда: «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем, ну, уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом,
даже в самые

Больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас!» И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, ну, как бы распинаемся, мы уже, ну, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком.
и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то, я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там, ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились, молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: «На какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле». И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом.
И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним, для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил, он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа. Буду петь и славить и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаю, еще последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним. И Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами
в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию. Вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал, специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев, которого считали сотворителем вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардок. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардока и Тимат... Мардок убивает Тимат, и верхняя часть — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
0: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходит в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
1: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил: «Вы шутите?» И мне ответили: «Нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4?» Я ответил: «Попробуй, где ты их купишь?» А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть.
0: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
1: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Роузе, Техасе. И их копии также находятся и в других местах. Но главная выставка пройдет здесь, когда вы будете готовы.
0: То есть вы имеете в виду, что все эти экспонаты находятся в ящиках, потому что наше здание еще не завершено. Но те, которые придут посмотреть, увидят это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
1: Недавно нам удалось достать для вас копии, которые всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царе Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
0: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
1: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
0: Конечно, она участвует в программе.
1: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
1: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: И так он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему. Они были очень недовольны. Как сказано, башня храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
1: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи Бытия с 1 по 11 главу — это подлинные фактические записи.
0: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
1: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубое, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертвах, жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
0: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
1: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе четырех царей с пятью является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелие.
0: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии, в конце концов, у подножия креста примешь Иисуса Христа как Спасителя.
1: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, а самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались подлинными историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумай только.
0: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
1: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобад, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз в Исаии, глава 20, нет такого царя, сказали они. Но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сеннахерем, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Сеннахерима, Эсархадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
0: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
1: Конечно.
0: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
1: Можно мне спросить это у Барбары?
0: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
1: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
0: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
0: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Эй».
0: Это правдивая запись?
2: Верно.
0: Все здесь правда до каждой буквы?
2: Да.
0: Таким образом, вы фактически выкапывали...
1: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили инспектора по древностям. Он по

0: Начался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Сеннахерима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем, а я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. Я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали, будь нашим гостем. Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Сеннахерима. Из-за них он и был убит своими двумя сыновьями.
1: А, прекрасно.
0: Таким образом, я был в Ниневии.
1: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро, за 3 минуты.
0: На 3 минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
0: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
0: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
0: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
0: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
1: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
0: И не только это. Это символ рыбы Бога. Бога Ия. Бога Ваты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдан-Нарари, поклоняющийся богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться богу воды и мудрости, Ие. Вместо Ашераха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали, «Среди вас есть человек, который был в море, в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит, «Раскайтесь». «Потому что через 40 дней Бог вас уничтожит». Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает пророк, а Унис — Иона. Пророк Иона. Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал... Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада Нирари III. А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию или так называемую реформацию. Его еще называют Хамарабом Ассирии. А Хамараб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад-Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Кие, богу мудрости. И в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит, «Мы будем слушаться этого бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, Вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным.

0: Это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наумия и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал, «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «Возможно». Он использует слово «Ха-Элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если евреи раскаются, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
1: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
0: Совершенно верно.
1: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
0: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес с собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада-Нирари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочтя из нее, я сказал ему, «Вы раскапывали многие годы. Вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал, «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они бы были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
1: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
0: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна две главных части Исаии относятся к одному и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессерихасским текстом на иврите. Просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфически, что их просто нельзя принять.
1: Вы можете их назвать?
0: Видите вот этот X, H? Видите? Это ранняя форма буквы Tel на иврите, последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество о Мессии, либо пророчество о конце времени.
1: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
0: Совершенно верно.
1: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
0: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
1: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Iona.
0: Jonah.
1: Iona.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Иона, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take you.
1: Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста, извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть...

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Джона!
1: Иона!
0: Самуил!
1: Самуил!
0: Thank you.
1: Спасибо тебе! Спасибо вам! Я ваш должник навеки! Ты куда собрался? В Иерусалим! Я должен найти свою сестру Мириам! Она должна узнать о деяниях Иисуса! Бог, помощь, Иона! Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной.

0: Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место. А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем, знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду.

0: а остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
1: Я хотела начать все сначала.
0: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
1: Не слушай его. Мы сами доберемся.
0: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где?
1: Пойдем, Марьям.
0: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь в Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, не

0: Кто мне не поможет?
1: Попробуй.
0: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
1: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Ребе
1: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как?
1: I...
0: Я...
1: I
0: Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
2: Иисус!
1: Are you...
2: Ты...
1: Jesus.
2: Иисус! Иисус!

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.
1: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
0: Думаю, тот, которому больше простил.
1: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
1: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». У меня снова не получилось и никогда не получится. Думаем обычно мы, когда терпим очередную неудачу. Почему одни люди успешные, а другие постоянно терпят неудачи? Как поверить в себя и жить так, чтобы у тебя все получалось? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чикевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Действительно, это вопрос, почему одни люди успешны и за что бы они ни взялись, у них все в руках горит. А другие люди, ну, как принято говорить, неудачники. Вот даже самое простое дело у них не спорится. От чего это зависит? От характера? Или это так называемое магическое везение и невезение?
1: И от характера тоже.
0: Угу. Или в первую очередь
1: от характера. И от характера, да, темперамента, от возможностей человека. И от этого тоже зависит. Но когда у нас часто повторяются вот такие ситуации невозможности выбрать, невозможности контролировать ситуацию, когда раз за разом у тебя провалы, тогда появляется ощущение беспомощности. Ощущение того, что ты не справляешься, и оно, ну, как бы тебя преследует. Как будто ты теряешь контроль над ситуацией.
0: Угу.
1: И вот это самое болезненное, потому что в следующий раз ты даже уже не предпринимаешь попытки, чтобы что-то изменить.
0: Угу.
1: Как будто это уже написано тебе
0: на роду,
1: да, что вот все, ты неудачник. Когда проводились исследования, да, люди, находясь в таких критических ситуациях, когда действительно сплошные провалы, вот эта воля, она атрофируется. Воля атрофируется и вера. Вера в то, что ты можешь преодолеть. Хотя проблема не в том, что сама ситуация как бы непреодолима, да? А именно о внутренних вот этих состояниях, когда ты уже не веришь в положительный исход.
0: Угу. Ну и потом ведь некоторые люди думают, а может быть, на самом деле это не мое? Может быть, мне стоит заниматься чем-то другим, если я не могу? Ну, не получается, не могу, значит, нужно взяться за что-то другое. Ну, а бывает такое, что вот за что бы ни взялся, все не могу.
1: Угу. Да, потому что была череда неудач, и уже человек чувствует, что все, я не имею способностей, я не могу с этим справиться и не предпринимаю никаких шагов даже к преодолению. Хотя, возможно, человек, если бы еще раз попытался, все пошло бы по-другому. То есть даже нету вот этой мотивации преодолеть внутренний такой посыл, что ты не справляешься никогда, и тебе не стоит даже пробовать.
0: Угу. Ну, это понятно. Да. Очень удручающее состояние, особенно на фоне своих успешных, может быть, приятелей.
1: Да.
0: Мы чувствуем
1: да.
0: себя, ну, просто ниже плинтуса. И что же делать? Вот если ничего не делать, не браться ни за какую работу, не развиваться, это ведь плохо. А особенно если вот то, чем ты занимаешься, это твои средства к существованию, тебе нужно содержать себя и кормить семью, а тебя постоянно увольняют то с одной работы, то с другой. Вот. И не получается зарабатывать деньги, это то, что нужно.
1: Да, первое, что...
0: Да, вот как действительно, ну, вот найти работу мечты, стать успешным, развивающимся и как бы при деньгах. А тут получается, что успеха нет.
1: Да, первое, вот нужно делать хоть что-нибудь.
0: Хоть что-нибудь.
1: То есть
0: это как?
1: Это возвращать себе субъективный контроль.
0: Что
1: вот,
0: это?
1: Вот это ощущение, что ты можешь руководить ситуацией. Если ситуация такая, что, допустим, начальник постоянно меняет правила или включает штрафы, да, ты не можешь находиться в этой ситуации, чтобы спокойно себя чувствовать. Да? Ты понимаешь, что ты либо остаешься здесь, либо тебе нужно предпринять какие-то шаги, чтобы отсюда уйти. И вот сделать что-нибудь, это принять решение внутри себя, устраивает тебя эта ситуация или не устраивает. Если не устраивает, тогда, как говорят, напиши там резюме, да, разошли это резюме, напиши заявление об уходе, сделай хотя бы что-нибудь. Но для некоторых людей даже это недоступно. То есть они уже поверили в то, что в их случае это не работает. Поменять, ну, как бы, восприятие, да, ситуации, не зациклиться вот в этом туннельном видении, да, вот узком восприятии мира, да, а посмотреть чуть-чуть шире, что если не здесь, то может быть в другом месте. Угу. Если не эта работа, может быть другой профиль. Не обязательно этот, угу. Да?
0: Тем более, что сейчас такое время, что можно менять работу, да. Не надо работать на одном заводе, да, 30 лет и сидеть в одном кабинете до пенсии. Сейчас это приветствуется.
1: Да, да, совершенно верно. Угу. И потому, когда мы возвращаем себе вот этот контроль над ситуацией, нам спокойнее делать какие-то шаги, потому что мы понимаем, что мы являемся хозяевами своей жизни, да? Мы можем что-то решать. А не обстоятельства, которые вокруг нас складываются неблагоприятные, и мы как жертвы только можем переждать или пережить это.
0: Но иногда удобнее оставаться на этом же месте,
1: да.
0: Постоянно ухать, вздыхать и жаловаться, какая у меня маленькая зарплата или какое требовательное начальство, но никуда не уходить, ничего не делать, не развиваться и быть жертвой.
1: Да, тогда вопрос.
0: И это удобно почему-то, потому что ты постоянно жалуешься. У тебя есть всегда тема для разговора о себе, о своей болячке. И с кем бы ты ни встретился, все тебя...

0: жалеют. Вот, и это тоже в какой-то степени удобная позиция,
1: да,
0: для некоторых.
1: Мы называем это, да, как скрытый бонус. Скрытый бонус, что я не могу выразить свое недовольство открыто, тогда мне нужны вот эти обстоятельства, которые меня сжимают, мне очень плохо. Мне нравится это состояние жертвы, потому что они мне приносят плюсы. Какие плюсы? Я могу тогда ныть. Я могу требовать, я могу постоянно быть недовольной, и меня обслуживают. Или наоборот, меня оставляют в покое, ничего от меня не требуют, потому что я такая болезненная.
0: Такая работа.
1: Она такая работа, она такая нервная, лучше ее не трогать. Да. Это скрытые бонусы, которые очень трудно от них отказаться. Они дают ощущение какого-то контроля.
0: А потом, вот вы говорите, не здесь, так попробуйте, может быть, другой профиль. А ведь это вообще страшно. Мы вдруг приходим к выводу, что мы ничего не умеем. Угу. Что мы можем предложить этому миру? Ничего. Как это меня возьмут туда, если у меня нет образования, нет опыта, и вообще я не умею, и вообще у меня может не получиться, и я опозорюсь?
1: Угу. Когда было время принятия решений, это обычно подростковый возраст, не всегда люди, которые идут в какую-то профессию, они осознанно идут туда. Иногда это родители помогают, да, иногда общество, иногда подружка моя пошла туда учиться, и я пойду за компанию и так далее. Но переоценка смыслов своих, да, и профессиональная ориентация, она может меняться со временем, когда уже появляется осознанность, когда мне нравится работа или не нравится, когда я вижу бонусы, где я могу самовыражаться и так далее. То есть на любом этапе жизни мы можем развернуть корабль своей жизни в ту сторону, какую мы хотим. И это про то, что моя позиция не всегда может быть стабильной и такой уютной, и с полным штилем, да? То есть я могу поменять в какой-то момент направление моей жизни и профессиональную деятельность и так далее. Но для этого вот внутри должна быть вот этот поиск чего-то нового, да? Вот эта воля к преодолению проблем, которая беспомощность, вот эта выученная беспомощность, она как раз и забирает.
0: Ну а вот где эту волю-то взять? Ее изначально нет. Именно поэтому человек попадает в такие ситуации, потому что у него нет воли, у него нет решимости.
1: Но тем не менее в его жизни были моменты, когда у него что-то получалось. Почему-то наше восприятие, это просто как мы проскальзываем мимо таких знаков, да, о себе. Мы вбираем только те знаки, которые как раз говорят, что ты не справишься, у тебя не получится, ты даже не иди туда, в эту сторону, потому что там есть получше специалисты, и у них все лучше получится, да, чем у тебя. А если были вот эти маленькие успехи, и мы их собираем, мы о них помним, то есть что было такого, что помогло нам это сделать? Как бы развернуть вот эту цепочку, что помогало мне преуспеть в том или ином предприятии своем, да? И если получилось, это же сделал я. То есть это не говорит о том, что я плохой и я не умею ничего делать. Я умею, но просто другие обстоятельства сложились. Возможно, нужно еще раз попробовать. И потом поощрение – это очень важный фактор. Если я задаю какую-то цель, если я о чем-то мечтаю и дохожу до вот этого маленького, пусть это будет разбито на такие короткие какие-то цели, да, не глобальные, да, а короткие, которые мы можем достигнуть. Пусть эти цели будут реалистичные.
0: Большую задачу мы разбиваем,
1: да,
0: на подзадачи.
1: Да, на подзадачи. И если что-то получилось, да, вот здесь вот это, мы себя поощряем, мы себя благодарим, поощряем каким-то образом, чтобы это внутри вызывало вот ощущение контроля, да, что я смог, я преодолел. Благодарности себе, что да, возможно, я от чего-то отказался на этот период, чтобы достичь этой цели, но вот она есть. Я могу теперь отдохнуть, съездить там куда-то с друзьями или самому, да, попутешествовать. То есть поощрить себя. Это тоже в копилочку.

0: точку вот этой мотивации правильной. Угу. Что в следующий раз
1: это помогает нам взять себя в руки и достичь все-таки этой цели, чтобы потом награду.
0: Награду получить, да.
1: Так. Угу. Что еще сделать, чтобы обрести уверенность в себе?
0: Над этим нужно трудиться, чтобы уверенность в себе, нужно действительно работать над собой, нужно ходить на тренинги психологические, нужно работать с психологом, нужно постоянно напоминать себе, что я целостная личность, я могу очень многое сделать. Бог меня создал гармоничной личностью, Он вложил в меня все то, что нужно для счастья. И это каждому человеку так. Не просто одному это сверхом, с горкой, да, а одному чуть-чуть не додал. Нет. Бог вложил каждому человеку вот все то, что нужно для счастья.
1: Но ведь все-таки у каждого человека свой темперамент, опять же. Есть люди более замкнутые, и им тяжело каких-то успехов добиваться, быть на виду. А есть те, которые любят вызов, они любят авантюру. Поэтому они ввязываются в какие-то, может быть, рискованные дела. Но когда они там побеждают, они идут дальше, дальше и дальше, и даже если они где-то терпят неудачу, они на это внимание не обращают, а видят только свои победы, и они идут дальше. Вот. А есть люди, которые из любого своего маленького проигрыша раздувают такую трагедию, ну просто вот такой меланхолический настрой, ну ты же не изменишь свой тип темперамента.
0: Да, да. И здесь мы принимаем свой уникальный темп. Мы принимаем свою конституцию, мы принимаем свой темперамент. И мы находим в этом своем поле то позитивное, что я могу. Что не дано, допустим, экстраверту или холерику, да? Потому что когда я могу остановиться, подумать, у меня более взвешенный подход к жизни, и я более уверенно делаю ту работу, которую холерик может просто проскочить. Потому что он как бы собирает сливки и на короткой дистанции. Он здесь успел, в другом месте успел и так далее. То есть ориентация на других людей, она, конечно, небезопасна. Потому что я хочу быть как кто-то другой, но мне не дано изначально в меру, да, там, моего темперамента, характера, моего воспитания и так далее. И тогда я нахожу в этом поле то, что помогает мне быть вот этой целостной личностью, за что я благодарен
1: Богу. В чем я уникален? Ну, в чем нужно, я уникален? Наверное, подумать, в чем я, может быть, лучше кого-то другого.
0: Да. Да.
1: Что мне удается, что не удается, допустим,
0: совершенно
1: другому.
0: Верно, да.
1: И развиваться и в этом. Не обязательно вот все подряд пробовать.
0: Не все артисты, не все президенты, да, не все лидеры. Есть те, кто обслуживает это, но они обслуживают так достаточно серьезно, да, достаточно серьезно просчитывают каждый шаг, что не дано другим это делать. А я могу это делать. То есть уникальность моя именно в том месте, где я нахожусь.
1: Вот как вам кажется, Евгения, зависит ли, допустим, наша успешность от того, как хорошо мы умеем адаптироваться в обществе и строить отношения с людьми, с коллегами, например? Потому что ведь хорошие отношения, допустим, в коллективе, они многие проблемы решают. Кто-то тебе поможет, кто-то подскажет, научит. А если ты изначально настроен против мира, то, в общем-то, тебе удачи и не видать там, где ее добьется более общительный коллега.
0: Да, это тоже влияет. Эффективная коммуникация – это залог успеха. Но этому нужно учиться. Потому что если мы воспринимаем мир как такой дистантный, да, жестокий по отношению к нам, везде какие-то люди, которые нас не понимают, то мы уже привносим и ожидаем такого же ответа. Невербально мы уже посылаем такой посыл, что «сторонитесь меня». Я напрягаюсь внутри, и это уже дает другим людям тоже чувствовать себя неловко.
1: И меня избегают.
0: И меня избегают, да, потому что внутри я вот это все удерживаю. Я боюсь пойти на контакт, я боюсь что-то спросить, чтобы не подумали, что я что-то не знаю. Эффективная коммуникация, она как бы вот это движение в обе стороны. Я что-то транслирую и говорю, но я и даю какую-то скрытую информацию о себе, которую я не фиксирую, но люди считывают.
1: Да. Евгения, я благодарю вас за ваши советы. Я вот очень люблю такую фразу, которая ободряет и меня, я думаю, других может ободрить. У каждого человека есть свой кусок пирога, который у него никто не отнимет. Я убеждена, что у каждого человека есть то, что он может делать хорошо. И даже если вокруг множество конкурентов, вот то, что он умеет, его опыт драгоценный, у него никто не может отнять. Главное в этом развиваться и расти. Да. Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения и отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры, муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Ну вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. Извини, дорогая, я так неуклюже зашел. И я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват. В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: дорогой, это не ты виноват. Это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола. И поэтому она разбилась. Это моя вина, прости меня за это. Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой,

он услышал еще на пороге. Ну что, посмотрел, узнал, как у них там? Он обратился к своей супруге и сказал: «Знаешь что, дорогая,

Почему нам сложно согласиться со своей виной или со своей ответственностью за то или иное действие? Что стоит за этим? Что заставляет нас твердо настаивать на своей правоте? Почему мы не способны на то, чтобы признать свою ошибку? Для этого мы с вами обратимся к Священному Писанию. И сегодня посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, которые откроют нам причины этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдаю все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь, когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира. И если я центр мира, то я не могу ошибаться. И это создает страшную атмосферу внутри отношений. Это касается наших семей, наших отношений с нашими близкими, родными и друзьями. Неспособность признать ошибку, признать свою вину, лишает нас подлинного счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время, когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход –
уверенности в собственной правоте, разрушает отношения внутри одной семьи, которая представляет

представлена в Евангелии от Луки 15 главе. В этой притче о блудном сыне мы посмотрим на одну часть, которая открывает нам понимание этих отношений. 15 глава с 11 текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Священное Писание открывает нам эту историю для того, чтобы мы увидели, человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки, отказываться от собственной неправоты, это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми, это могут быть отношения на работе, это могут быть опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей, только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку или отстаивать то, что он был прав? И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней и даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине. И отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь.
настаивать на своем. Не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним. Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа. Он отрекается от Него полностью. Он отрекается от Него с проклятиями, как говорит евангелист. Что это значит для нас с вами сегодня? Он отрекся от Иисуса Христа. Он потерял Его из виду своего. И единственное, что спасает Его впоследствии, когда Он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал Ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все. Научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше. Она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время, и однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана,
чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать. Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека, считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка, сделанная людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя, когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним? Что повлияло на него? Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его
настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной, нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой святого истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя? Чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя представляем, что для Бога самым важным является этот момент осознания. Когда мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, и мы видим на ту реакцию, с которой отец относится к возвращающемуся блудному сыну, мы читаем следующее. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит, мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить, счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки. Потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет. Помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решение и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов наши семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет, а через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили.

0: подключили к ИВЛ.
1: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где двое или трое собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
0: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда». Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
1: Мне 25 лет, и у меня двухнедельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. «Боже, не забирай моего мужа». Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
0: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмонии. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
1: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
0: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
1: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
0: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял 2 вещи. Первое – это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе – мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
1: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
0: Вот это да, слава Богу!
1: Действительно, слава Богу!
0: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на Него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на Меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе, «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у вас проблемы с ухом. А вы боитесь, что навсегда потеряли слух? Бог

0: исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
1: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
0: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
1: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь, сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
0: У кого-то проблемы с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь», примите и начните благодарить Его.
1: У кого-то воспален желчный пузырь, у вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде, и благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
2: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
1: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
2: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
1: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
0: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
1: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
2: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
1: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
2: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
1: Эбрахам также радуется, что может пить воду,

0: и не страдать от нее.
1: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой.
2: Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе — это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да. Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. Если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал, «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал, «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы

0: он был. Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
1: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите: «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их». Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать.

Все, что мне нужно, это факты. Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня». Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли.

когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал, долготой дней ты насытишь меня. Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал, я и мой дом будут служить Господу. Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог не движим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы».
Прекратите ограничивать Бога. Будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго. Мечта никогда не осуществится. Проблема не решится. Слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал: «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал: «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение: «Она мертва». Иисус мог подумать: «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким: «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что, как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание.
У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть. Это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но, к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят: слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде.
На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседей.

соседние. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот. Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались пророчества, заключались сделки. Если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города. Древний город Иерусалим с богатой историей и наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
1: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода. О важности Явских ворот рассказывает вот такая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза, и Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало, для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим.

0: Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была... И Евусеи, это второе тысячелетие до нашей эры, построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Стал сделать и не смог. Всевышний сказал: ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова «шалом», «шломо» на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм. В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной, заканчивает к Храмовой горе, и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и Храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
1: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце XIX века по распоряжению султана Абдул-Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму гроба Господня через Явские ворота.

Друзья, мы находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры, до 70 года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима

0: До конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66 году и была разрушена в 70 году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Есть ли там сегодня ворота? Есть, друзья. Самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура, зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с дамасскими воротами может произойти все, что угодно, но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66 году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса, султана мамлюков 13 века. Он украшал знамена, свои здания, свои вот такими изображения леопардов, и эти изображения были внесены здесь в эту стену, и так украсились ворота. Так вот, мы сейчас зайдем через ворота 16 века, 1535 год, когда Сулейман Великолепный строит вокруг Иерусалима стену, обносит ее стеной, зубчатая, красивая, нарядная, с бойницами. Мы постоянно видим с вами бойницы в этой стене. И также ворота, древние ворота города. По-прежнему древние, деревянные, обитые, окованные железом ворота. Я хочу сказать, что еще в 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться. Это восточные ворота Храмовой горы, они же так называемые «золотые ворота», или еще есть еврейское название этих ворот «Шар-Харахамим». Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант. То есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, там, где они сжигали пепел красной телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это не ворота храма, это ворота Храмовой горы. Есть понятие «храмовая гора», есть понятие «храм», стоящий на Храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется «золотые ворота». Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века. Это был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию. И Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году. И он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период, когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах. Потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города, времен периода второго храма, которые называются мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяются Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из Храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к Храмовой горе. Посмотрите, где южная стена Храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение Стены Плача, потому что это самые близкие ворота к Стене Плача. Еще раз обратите внимание, где Храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в III веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к Храмовой горе. То есть мусорные ворота у Храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают. Почему мусорные ворота так близко находятся к Храмовой горе, к Стене Плача? Потому что они находятся в более древней, более новой стене III века нашей эры, в Римской стене, где и построили турки-османы свою новую стену в XVI веке.

0: после ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленькие, грязные, вонючие, через которые выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.
1: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота.

0: старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекием, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекия, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиенной огненной, которая под нами сейчас, гиенна огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиенна огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион, или где находится горница Тайной Вечери, то есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в III веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, который они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
1: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в Старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
0: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Алимби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим, торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Алимби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: «При въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек более важный, чем он, ходил там пешком». Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота. Это то, что делает Алимби. Вся церемония, вся процессия заходит в Иерусалим пешком, отдавая честь великому, святому городу.

Храмовой горы. До сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас.

А сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Помазание». Да, серьезная тема. Может быть, вы не так давно в церкви, и вы думаете, что это за слово такое «помазание»? Вот, дорогие друзья, если бы кто-то мне, когда я только уверовала, рассказал про помазание, ох, я думаю, что я была бы очень благодарна. Или, может быть, если вы давно в церкви, я уверена, что это только поднимет и ободрит нашу христианскую жизнь с вами. Итак, что же такое помазание? Сегодня мы посмотрим с вами о том, что это за определение вообще в жизни верующего человека в Библии. Следующее мы посмотрим с вами, зачем оно вообще нам нужно. Если мы об этом говорим, значит, это как-то должно быть применимо в христианстве. Жизни. И третья вещь, о которой мы поговорим, это как усилить помазание в жизни, если мы в нем действительно нуждаемся. Итак, давайте посмотрим с вами Слово Божье. Что же Слово Божье говорит об этом слове, об этом понятии? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, Слово Божье говорит, что внутри нас, каждого верующего, есть некое помазание. Это помазание, самым простым языком, мы сегодня расшифруем как сила Божья. Внутри каждого из нас есть сила Божья. И это Дух Святой, который является учителем этого помазания, учителем этой силы Божьей. Мы посмотрим с вами, что же Он делает внутри нашей жизни, что позволит нам быть сегодня христианами, которые действительно находятся в своем призвании. Итак, помазание можно изучить через Писание, как мы видим в этом отрывке Писания, но также помазание можно изучить через собственный опыт. Как это, например? Мы читаем с вами, что Иисус наш целитель, и ранами Иисуса мы исцелены. Но ведь потом мы идем и молимся за больных, и тогда мы видим, когда они исцеляются, мы понимаем, вау, действительно, Слово Божье работает. И также с помазанием мы изучаем Слово Божье и применяем его на практике. В этой совокупности мы видим, как сила Божья действительно удивительным образом действует в жизни христианина. Если мы обратимся с вами в Ветхий Завет, то мы увидим, что же там было помазание. Итак, был определенный класс людей, которых физически помазывали маслом. Елей – это, кстати, как символ помазания, то есть в физическом мире. И что это, кто эти люди были? Это были цари, священники и пророки. Их выделяли как особенных людей, на которых возлаживали руки, помазывали на царство, на служение, и они могли высвобождать Слово Божье, силу Божью, говорить в народ, как от самого Господа. Представляете, какая это была сильнейшая привилегия. И вы такие, вау, это очень здорово, почему мы сейчас не в Ветхом Завете? Потому что сейчас вы узнаете, что в Новом Завете у нас еще больше привилегий появилось. Иисус приходит в этот мир, и давайте с вами обратим внимание на первые 30 лет его жизни. По сути, когда мы видим первые 30 лет жизни Иисуса, которых написано очень мало, мы видим с вами, что особо никаких вот таких моментов сверхъестественных, чудесных не прослеживается. Но даже Иисус нуждался в помазании, даже Иисус нуждался в силе Бога, даже Иисус нуждался в Духе Святом. И что происходит? Он приходит к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель крестит его в воде, и в этот момент сила Божья сходит на него, Дух Святой сходит на Иисуса в виде голубя. И что происходит? После того, как Иисус получил это помазание, он сразу мог пойти на

дней в пустыню без воды и еды. Это сильнейшая сила, да? Прям отметьте, сильнейшая сила, которую получил Иисус, несравнимая вообще ни с чем. И это Дух Святой, который был внутри Иисуса и который действовал через Него. И знаете, что удивительно, то, что меня восхищает,

себя, который может нас сегодня действительно научить удивительным вещам через Слово Божие и через тот опыт, который мы будем иметь внутри, используя то помазание, которое вложил в нас Дух Святой. Слава Богу, правда? И давайте сейчас посмотрим с вами, чему же учит нас помазание, чему учит нас сила Божия. Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы больше смотрели на людей, нежели на Бога. И когда начинали что-то делать, сомневались и думали, о, ну здесь, наверное, скажут, что я неудачник, или у меня плохо получилось здесь. Когда у нас есть помазание внутри и сила Божья, нам становится не так важно, что скажут о нас люди, но нам становится важнее всего мнение Господа в нашей жизни. Мы понимаем, то, что мы делаем для Него, прославляет Его. И это становится наша христианская жизнь на совершенно другом уровне. Еще будучи подростком, я слышала такую историю, она меня очень вдохновила. Если мы можем сравнивать, то давайте вот физический мир прям представим. И представим себе концерт, и там просто потрясающий музыкант играет, там собралась большая аудитория, и он управляет этим оркестром, и зал рукоплещет. Все восхищаются этим талантом, восхищаются этим даром. Музыкант кланяется, уходит со сцены, и он не испытывает радости. И тогда его спрашивают, а что же такое, что же тебе еще нужно, когда весь зал, вся слава этих людей принадлежит только тебе в этот момент. И этот музыкант, он говорит, послушайте, там сидел в зале мой учитель. Он все мне сказал, как нужно сделать. Сейчас для меня самое важное, что скажет этот учитель в этом зале, который слушал меня как мастера. И когда этот учитель скажет, что я играл здорово, я скажу «Слава Господу». И знаете, вот такое должно быть отношение у нас также. Когда сила Божия растет внутри нас, мы понимаем, что мы не хотим огорчить Духа Святого, что мы не хотим огорчить нашего Господа. И наши отношения с Богом начинают расти. Мы начинаем возрастать в Боге. Мы начинаем доверять Ему. Кстати говоря, о доверии, наверняка вы тоже в этой сфере будете использовать помазание, потому что очень часто, как люди, мы не понимаем разных вещей, которые сегодня происходят в мире. Кто-то умирает, кто-то сталкивается с трудными обстоятельствами, ты не знаешь, какой выход найти. Так вот, помазание, сила Божья, Святой Дух учат нас разбираться и доверять Богу, а не обижаться на Него и строить какие-то выводы. Расскажу вам одну историю. Я прочитала ее об одном миссионере. Он приехал на миссию в Гватемалу. И когда он был там, он попал к замечательному проповеднику. И однажды они ехали на машине и, проезжая одно место, увидели перевернутый автобус. И некоторые люди лежали там, возле этого автобуса. И тогда, конечно же, этот миссионер, он говорит, пастор, тормози машину, вообще нельзя сейчас проехать мимо. Притча о добром самарянине. Но пастор говорит, послушай, у меня сейчас нет мира, я чувствую, что что-то побуждает меня проехать. Я говорю, и они молились. Этот миссионер обиделся на пастора, он был в обиде, во грехе получается. И что происходит дальше? На следующий день они узнают из новостных строк, что на этом участке дороги оборудовала банда, которая специально перевернула автобус, специально сделала импровизированных жертв. И все, кто останавливался на этой машине, на разных машинах, были убиты и ограблены, понимаете? И этот пастор говорит, Дух Святой внутри побуждал, что я здесь должен поступить не как обычно. Всегда останавливаемся, всегда помогаем. Но в этом случае сила Божия, которая двигала внутри него, и вот эта чуйка помазания спасли им жизнь. И точно так же в разных других обстоятельствах, когда ты сталкиваешься с трудными моментами, помазание будет учить тебя, Дух Святой будет учить тебя, сила Божья позволит тебе не обидеться на Бога, но двигаться дальше. Я слышала историю одного проповедника, он говорит, у меня было много вопросов к Богу по поводу ряда обстоятельств, и я лег спать и говорю, Господь, я просто не знаю, как я вообще с тобой буду дружить дальше, потому что я сейчас разочарован в этих вещах. Ему снится сон. И этот проповедник во сне встречает странника. И вместе с этим странником проводит этот сон. В общем, они идут и видят мужчину, у которого они останавливаются. И в момент остановки к мужчине приходит сосед, с которым тот был во вражде всю жизнь. Происходит примирение, пир горой, все прекрасно. И странник вместе с этим проповедником уходит оттуда, и тот забирает этот кубок, который подарил сосед. Самое дорогое, что тот сосед оторвал от сердца и подарил этому человеку. Проповедник такой сразу страннику говорит, что-то мы сейчас не то сделали, это воровство вообще-то называется.

И тот говорит: следуй за мной дальше. Они идут дальше и останавливаются в другом месте, в доме очень такого нищего человека, у которого просто была какая-то каморка. И они буквально находят место, где присесть, а уходя, странник поджигает эту каморку. И тут, конечно же, проповедник уже просто рвет рубаху, говорит: да не может такого быть, ты просто какой-то сатана, да что это такое? И странник говорит ему: послушай, кубок, который мы забрали, был отравлен. Если бы этот человек выпил из этого кубка, он бы умер. А этот человек будет свою каморку убирать, которая сгорела, и он идет там, клад, драгоценность, сокровище, и построит себе нормальный дом. И странник возносится, проповедник просыпается, и тут он понимает: да Господь по-другому думает, да Господь по-другому мыслит, да Господь по-другому рассуждает. И чтобы понять Господа, нам нужно пребывать в Его силе, нам нужно пребывать в Его славе, нам нужно пребывать в Его помазании. Согласны? Я бы очень хотела разбираться во всем этом, и чтобы мои отношения с Духом Святым были воедино, чтобы действительно видеть то, что Господь видит в том, что происходит. Аминь. Что еще помогает нам сделать помазание? Помазание – удивительная вещь, сила от Бога помогает нам различить, где добро, а где зло. Допустим, вы пришли на проповедь, и там говорят: нельзя воровать, да? Такие: да, нельзя воровать. Выходишь оттуда, а там с домашки кто-то говорит: воровать нельзя, но подворовывать. Это же не воровать, это же как бы ты не на всю катушку, это ты чуть-чуть, тихонечко, незаметно, не рассказывай в церкви, там все такое. И человек такой: идея? А как выжить в наше время? Как выжить в этом мире? И такой идет и начинает подворовывать. Но если у тебя есть основание Слова Божия, если у тебя есть сила Божия внутри, если есть помазание, ты этому человеку ответишь: во имя Иисуса, ты что болтаешь? Ну-ка, не смущай остальную домашку. Не воровать нельзя, не подворовывать. Дух Святой учит нас отличать добро от зла. И ты такое на место всех поставил. Потому что сила Божья есть внутри тебя. Есть помазание, которое способно отличить грех. И знаете, у нас был такой интересный момент. Мы с мужем пошли в кино однажды, и мы не посмотрели трейлер. И вроде бы как комедия, там рекламировали, все делали. Единственный момент в жизни, когда мы пришли в кино, и знаете, перед показом фильма обычно реклама других фильмов идет. И обычно реклама других фильмов как-то похожа на жанр самого фильма, который будет впереди. В общем, по рекламе фильмов перед фильмом мы поняли, что оставаться на фильме, который купили билеты, нельзя. Это был просто тот момент, когда мы не дождались начала фильма, мы посмотрели друг на друга, не сказали ни слова, вышли из зала. Люди начали не понимать, что происходит, фильм не начался, мы уже выходим. Но уже тогда мы почувствовали вот эту атмосферу внутри, тебе неприятно там находиться, тебе не нравится там находиться. Потом мы вышли, посмотрели трейлер и сказали: да, все нормально, Дух Святой вывел нас оттуда. А вы скажете: так что такого? Глаза бы прикрыли где надо, уши закрыли где надо. Для опыта-то надо. Вы приходите в церковь, люди говорят: ходили на этот фильм, вы говорите: мы тоже ходили, плохой. А как вы поймете, что плохой, если вы не смотрели? И ты понимаешь, сила Божья, которая внутри тебя, она намного драгоценней, чем то, что тебе предлагает этот мир. И это вообще несравнимо. И если ты хочешь расти в своем помазании, если ты готов расти в силе, которую дает тебе Господь, тебе несложно отказаться от того, что предлагает этот мир, потому что то, что предлагает этот мир, это слишком дешево в сравнении с тем помазанием, которое есть у нашего Господа. Аминь. Давайте посмотрим с вами три вещи, которые позволят обнаружить внутри тебя помазание. Первая вещь, когда мы говорим с вами о помазании, помазание есть в жизни каждого верующего человека, во-первых, на его природных дарах и талантах. Вы скажете: здесь вообще нет ничего духовного. То есть, по сути, помазание, получается, может иметь не только царь, священник и пророк, не только пастор и лидер домашки, но также каждый смертный. Каждый абсолютно в этом зале? Да как это вообще? На каких природных талантах? Ну, давайте вспомним с вами Менделеева. Как ему вообще вот это в голову пришло, таблица Менделеева, да? Говорят, что ему снилось там какие-то элементы в совокупности, что-то происходило. Как вообще пришло в голову вот это все произвести? Мы восхищаемся им как ученым и не понимали на уроках химии, как это можно было придумать. У вас было такое на химии? Вы реально думаете, что за человек это придумал? Что этот за дедушка с большим...

Бородой, который так сверхъестественно все эти элементы открыл. Вы как будто двоечники сейчас уже. Помните таблицу Менделеева со школьной программы? Помните? Понимаете, о чем я говорю? Он был верующий человек. И приоритеты в его жизни были потрясающими. Он был со своей семьей в церкви и говорил, что Библия — это основание моей жизни. И Бог прославился через его природные таланты. Через это он говорил миру, какой великий Господь, через то, что он мог делать в химии. Химия же. Химия, аллилуйя. Мне пятерка по химии была. Ну, давно. Следующий человек, который вы можете с вами вспомнить, это Федор Михайлович Достоевский. Недавно отмечали, да, день рождения его, 200 лет. Отмечали? Ну, везде говорили об этом. Послушайте, просто Господь благословил его природный дар. Он писал произведения. Прочитайте «Братьев Карамазовых». У тебя сердце в пятки уходит. Ты не понимаешь, как он может так чувствовать русскую душу и говорить, что нам всем нужен Бог. Ты реально читаешь об этом, и ты настолько в глубину уходишь, что не можешь даже до дна дойти. Но на дне это уже другое произведение. Но мы говорим о Достоевском, через которого Бог прославился. И он уже не живет с нами, но произведение его до сих пор с нами. И мы удивляемся, как вообще это возможно. И это то, что называется помазание. Это то, что называется сила Божия. Возможно, ты поешь. И Божья сила будет сходить на тебя, когда ты будешь петь. И все будут рыдать, допустим. Не от того, что у тебя голос плохой, а от того, что сердце касается. То, что сила Божья, помазание его, страсть изнутри тебя. Вот я знаю, ты с медициной связана, что ты врач, да, там эти случаи. Я уверена, ты когда на этих пациентов будешь смотреть, они исцеляться будут. Потому что помазание есть внутри тебя. И точно так же в жизни каждого верующего. Я не знаю, в чем вы сильны. Может быть, вы художник. Может быть, вы что-то такое нарисуете, что там люди просто скажут, да это вообще... Пытаюсь вспомнить хоть одного художника. Это вы. Катя, это ты. Господь прославится через твой талант. Он помазал каждый талант, каждый дар, который он дал внутри нас. Поэтому он так ценно говорит и трепетно о тех дарах и талантах, которые есть в нашей жизни. Аминь. Итак, помазание есть на наших природных дарах, на наших природных качествах. Следующий момент, это на чем есть наше его помазание, это на твоей личной проповеди Евангелия. Когда ты лично будешь проповедовать и служить Богу, в этом миссия каждого христианина, сила Божья, помазание Божье будет сходить на тебя, и ты вообще будешь не понимать, что с тобой происходит. Ты не учил это место Писания наизусть, ты не знаешь его, и тут цитируешь. Во-первых, выучи. Во-вторых, это была сила Божья, это было помазание, когда Господь говорил через тебя, сила Божья говорила через тебя. Девочка пишет на прошлой неделе из Питера, из школы. В школе учатся. Вы сейчас скажете опять она про своих школьников. Они мне просто пишут постоянно, я ни при чем, я лично их не прошу. Ну, иногда только. И, в общем, она приходит в школу, заходит в класс, там рыдание, все рыдают. Она говорит, что случилось? Одноклассница держится за уши, говорит, я не знаю, что такое. Я ходила к доктору, сказали, что у меня опухоль. Я ничего не могу слышать. У меня все болит. И все рыдают вместе с ней. И она такая говорит, я понимаю, что мне надо делать. Я же и на ЮЗ была, и везде была. Но сейчас надо молиться за исцеление. Да как помолиться? Тут такая компанда собралась. Я что сейчас могу сделать? И она стоит такая, говорит, и у меня внутри сражение, что делать, что не делать. И она такая, вы знаете, ребят, я в Бога верю, и Он целитель. Иисус, я могу руки возложить, может, исцелит. Давайте попробуем. И стоит такая, мнется, и одноклассники, да пробуй давай уже, что ты стоишь? Видишь, человеку плохо, все будем использовать. Что там надо делать, говори. Они все были готовы помолиться. Она возложила руки на уши, молитву забыла. И такая, Иисус, исцели ее, пожалуйста, Иисус, прошу тебя. Она прям очень переживала. Такая говорит, аминь, глаз открывает, и все смотрят. И она начинает проповедовать, и сила Божья сходит на нее, все рыдают. Эта девочка говорит, уши прошли, ничего не болит, что ты сделала? А это сила Божья, это помазание, оно так работает, понимаете? Слава Господу, потому что она вообще не пастор, не лидер домашки, представляете?
Надо начинать ей домашку. И обычная девчонка, которую Господь использовал в это время в нашем поколении, которая действительно увидела помазание, силу Бога в действии. Поэтому это помазание есть и в тот момент, когда мы лично проповедуем Евангелие. И третий момент, где есть помазание от Бога, абсолютно точно в жизни каждого верующего, это твое служение в церкви. Я не знаю, где ты служишь. Может, в командах управления, или вспоможения, или прославления домашней группы, мое поколение. Что бы то ни было, Господь твой талант, твою силу используют в этом. И это будет помазание, которое будет менять жизни людей. Вчера читала, одна девчонка индейку приготовила на 30 человек, домашняя группа. Как она вообще эту индейку в духовку запихнула? Вы скажете, это не духовно. Да как не духовно? 30 человек пришло, разрыдались там. Сила Божья сошла на это место. Домашняя группа. Ну, в этом же тоже есть помазание, понимаете? Господь ценит вот эти моменты инициативы. Он ценит, когда мы действительно приглашаем Его, когда Он наш учитель, когда Он наш друг. И поэтому Господь вдохновляет нас сегодня, чтобы мы не пренебрегали той силой, которую Он вложил внутри нас. И вы наверняка сейчас сидите, слушаете и думаете, это, наверное, чувствительным каким-то надо быть. Это помазание, это когда мурашки из правой руки бегут в левую, потом из пятки выходят, и ты слышишь голос Бога. Нет, ты можешь вообще ничего не чувствовать. Вот если мы подумаем сейчас о Духе Святом, то это вообще настолько удивительная личность, которая в нашей жизни. Мы можем сравнить, допустим, с вулканом. Ты знаешь, что там внутри есть лава, если это спящий вулкан. Но ведь эта лава есть внутри этого вулкана не только в момент, когда он извергается. Она все время там присутствует, этот процесс происходит. И тебе не обязательно все время переживать о том, что почему они все чувствуют, я не чувствую, почему они все слышат, я не слышу. Да просто наслаждайся, Дух Святой внутри тебя, Его сила внутри тебя, Его помазание внутри тебя. И когда ты будешь действовать в Его силе, Его сила будет проявляться. Ты можешь сразу не почувствовать, что там есть какая-то сила. Начинай действовать, и тогда эта сила будет проявляться. Помазание в жизни верующего можно усилить, а можно вообще потерять. Чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божье тоже помазано. Это не тот момент, когда ты открыл Библию, потому что проповедь была, что надо читать Библию, и ты открыл такое, да, это все я знаю, в принципе, я знаю, что Он воскреснет на третий день. Это не то. Есть помазание на Слове Божьем. Написано, что Слово Божье вечно пребывающее. И ты такое открываешь, Дух Святой, веди. Закрываешь глаза, у тебя там Даниил от львов убегает, а ему и не нужно, потому что Господь спасает его. Моисей тут море раздвигает, рыбы в шоке. Ты читаешь это все, ты не понимаешь, да как? Это помазание, это сила Божья на Его Слове. И ты растешь. У тебя вера появляется. А как это я тоже могу делать? Или иногда говорят, у меня есть проблема. А когда человеку говорят, а что говорит Слово Божие? Человек смотрит на тебя, он не говорит, но в глазах написано. В смысле, что говорит Слово Божие? Оно что, разговаривать умеет? Реально, вот это прямо в глазах часто прослеживается. Слово Божие умеет разговаривать. Это Дух Святой говорит через Слово Божие, потому что есть помазание на Слове Божьем. И чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Его Слове и в молитве. Потому что когда ты молишься, Дух Божий сходит на тебя. Помазание есть сегодня на церкви, мы собрались здесь вместе, и Дух Святой, Его сила здесь сегодня, в этом зале, потому что Господь действительно хочет совершать свою работу здесь. Вы знаете, есть люди, которые годами не выходят из своих проблем, годами не выходят из своих трудностей. Они сражаются с депрессией, с разными другими унылыми вещами. Ты спрашиваешь причину, даже причину назвать не могут. Но там внутри все. Послушайте, есть помазание внутри жизни каждого из нас. Сила Божья научит тебя, как выбраться оттуда. Сила Божья покажет тебе, что есть выход. Он самый лучший специалист, он самый лучший, кто может вывести тебя из любой ситуации. Вы знаете, у нас была такая большая, наверное, трагедия в семье, я пока не могу о ней говорить, и я думаю, что потом расскажу когда-нибудь это свидетельство. Но действительно, то, что мы пережили, в этот момент можно прямо на Бога сильно обидеться, закрыться и все.
Но я знаю, что внутри меня есть Дух Святой, и я не вижу так, как видит Господь, и я хочу делать это. Я помню, как я закрылась в комнате и сказала так: «Дух Святой, я не знаю, почему так, я не знаю, что такое, но я верю, что ты восстановишь мое сердце».

сердце, и я буду с правильным сердцем служить тебе, потому что завтра уже служение. И я не могу с тобой отношения выяснять, я не могу обижаться, но пусть твое помазание, твоя сила научит меня, как я должна поступать. И знаете, обычно в таких ситуациях люди задерживаются на несколько лет, потому что это травма, это раны. Но когда ты обращаешься к Духу Святому, послушайте, Дух Святой все излечивает. Внутри это происходит. Я не знаю как. Ты просто искренен в своих мотивах. Ты понимаешь, что лучше Господа тебе сейчас никто не поможет. Я не знаю, как это Он делает. Вы знаете, сила Божья, она сравнима с электричеством. И вот это электричество, оно наполняет тебя, это сила, которая проистекает через тебя. Я сама не понимаю, как я проснулась на следующее утро, исцеленная абсолютно. Бог исцелил мое сокрушенное сердце, и я поняла, это помазание, это Его сила. Когда ты реально понимаешь, что у Бога есть для тебя будущее, и тебе не нужно зацикливаться на прошлом, тебе нужно познавать Его каждый день снова и снова. Аминь. И поэтому сила Божья, которая есть внутри тебя, она будет учить тебя, направлять тебя, вести тебя и проявляться через тебя. Аминь. Если мы говорим о Духе Святом, о переживаниях, о чувствах, как мы говорили ранее и затронули этот момент, Духа Святого можно сравнить с ветром. Если ты знаешь, что ты выходишь, и если нет рядом деревьев или каких-то колышащихся предметов, ты понимаешь, как увидеть ветер? Да никак. Ты смотришь, говорят, что в Москве постоянно ветер, такой прищурился, линзы надел, бинокль, ничего не поможет увидеть ветер. Ты его только чувствуешь. Вы знаете, даже не то, что чувствуешь, а то, что происходит после того, что совершил ветер. Когда люди выходят после сильного ветра, они видят, что деревья упали, они видят, что крыши сломлены, они видят, что что-то в городе произошло такое страшное. Когда мы сравниваем ветер с Духом Святым, мы, конечно, говорим не о разрушительной силе, а о созидающей. Это точно можно сравнить как ветер, который ты не видишь, но работу, которую ты ощущаешь в своей жизни от его присутствия, от его советов. От Его помазания. Аминь. Вы знаете, помазание, которое Господь дал нам, оно будет учить нас внутри. Слово Божье, которое дал нам Господь, будет учить нас внутри. Оно есть в каждом верующем, в каждом, кто находится в этом зале. Потому что Господь благословляет наши природные дары и таланты, благословляет проповедь Евангелия через нас, благословляет служение Господу. Дух Святой сегодня страдает от того, что пренебрегаем церковью, от того, что мы зачастую не обращаемся к Нему. Вы знаете, как говорит один из моих любимых учителей Слова Божьего, Лестер Самрелл, он говорит так: «Бог не может благословить невежество, но Бог благословляет знание». И знаете, если мы не учимся познавать силу Божию, если мы не пребываем в помазании, если мы промениваем это на какие-то дешевые вещи этого мира, то Дух Святой тоже не совершает эту работу. Потому что Он даже может говорить нам какие-то вещи, а мы думаем так: послушай, я здесь знаю лучше, как мне поступить, ты не знаешь мой сейчас уровень жизни и что я должен здесь сделать. Дух Святой оскорбляется в такой момент, и Он говорит: тише, тише и тише. И, возможно, потом ты уже не услышишь то, что Он сказал в твою жизнь. Но как замечательно слышать Его самых первых нот, самых тихих слов, которые Он говорит в твою жизнь. Когда ты понимаешь, что ты совершаешь что-то не так, что-то неправильное, и ты чувствуешь внутри это тихое обличение, когда Дух Святой говорит тебе: постой, не делай этого. Ты понимаешь, как ценны отношения, которые ты с Ним построил, чтобы ради чего-то дешевого не разрушить то, что ты строил для Него вместе с Ним, используя то помазание, которое Он вложил в себя внутри. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы поднимемся сейчас и будем прославлять Бога.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание внести изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Приветствую.
0: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
1: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень... казалось бы, далекие идеи воспринять очень близко, очень приятно, понятно и актуально. Подумаем об этом, как иногда удары могут быть спасительными. А история будет реальная. Чудо на Гудзоне.
0: Спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете это делать по ходу программы, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам писать свои вопросы в комментариях к этому видео или в чате на YouTube. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море, с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение. То, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые...

и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. А, рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют? Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает свою церковь банию. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да. Хороший контраст температур тоже залог очищения и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось, искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются, прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой. Просто запомним эту установку. Она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалась на YouTube. Это падение самолета. Оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний. После неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил. Но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень-очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, ну, скорее аварийной посадке, при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009, месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивое, прям детальное, ну, воплощение, визуализация того, что было на самом деле.
И героями этой истории оказались два пилота.

Один из них Чесли Саленбергер, это первый пилот, который имел военную службу. Он обучался в военно-морских силах, ну, авиации. Имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это, значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история — это не случай. Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Экклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Экклесиаст собирал мудрость вообще, такую, ну, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай — это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желайте удачи, желайте успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги. Но вы же не язычники. Подумайте об этом. Так вот, Чесли Саленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже ну, систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно, значит, какой-то фирме там пользовались, эти услуги предоставляли. Но основное его призвание — это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. Ну, то есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, но, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, ну, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, ну, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Ну, максимум, если по зимним лужам бегал, да, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить 15-20 минут, иногда часок. Ну, историю «Титаника» помните, да? Вот. Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прямо справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон, Нью-Джерси, плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация, оба двигателя отказывают, они пытаются их заново запустить, да бесполезно, все лопатки двигателя разбиты этими гусями, потому что там тушки по 5-7 килограмм, убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть, это реально падение. Но, благо, еще есть возможность управлять. То есть, электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться, прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром. Какой-то аэропорт нужен. Назад нет сил для маневра. Нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Ла-Гвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта. Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасатель, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом,
чтобы нам веселее было. Примерно такие кадры были. Вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой, это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси. Соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом, моста Джорджа Вашингтона. Благо, высоты хватило, не зацепили, потому что, ну, тоже могли, ну, трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом, и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода, то есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат, приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека. Не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация, потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные, ну, шлюзы, которые закрываются, чтобы самолет мог на воде держаться. Не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации. Знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся. Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, значит, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают, где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Ну, может, в больницу попали, там переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но в чем финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат. Ну, типа, чтобы долететь-таки, чисто памятно. Писали очень много благодарности пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет,
который не такой массовый. Его даже сложно экранизировать, но в фильме...

чудо на Гудзоне, он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. Ну, это ассоциация, ну, не только катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинений, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо, никто не пострадал. Еще раз, они оценивают риск, риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины, задали все те же характеристики, то же самое, вырубаются двигатели, самолет никуда не летит, ну, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд, потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, а, ну можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения, и ну, респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию, без лишних рисков. Чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду». Не хочу. Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн и не повторить, в разы сложнее. И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Саленбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческой жизни спасти. Из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодатью. Для кого-то может казаться, это какое-то богословское размышление, не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой, что вот мне Господь вот так несет, и все, чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет, нужно удариться об воду, потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, «Вы не под законом, но под благодатью», Павел добавляет. Вернее, надо полностью читать текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего?

0: Не грешу.
1: А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если, ну, нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь. И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов. Постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться каким-то принципам? Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение – меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов. Но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного Бога, соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как это, как будто это соусы. Я бы взял большую порцию милости, но, пожалуйста, не нужно справедливости. Пожалуйста, намажьте побольше любви, но вот эти божественные требования отложите в сторонку. Окуните это в понимание, но уберите суд. Так незаметно мы приходим к убеждению, что Бог должен быть сделан по заказу, соответственно, нашим вкусам. Но знаете что? Без посвященности вы не насытитесь по-настоящему. Вы не сможете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться к удару об воду. Подумайте. Уверовав Господа, надо приготовиться к тому, чтобы удариться о воду. Давайте небольшой экскурс в библейскую историю. Что происходило со многими героями Библии, когда они начинали развивать свои отношения с Богом, ну или Господь являлся им? Все ли у них было гладко? Соседний аэродром или приводнение? Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. А ему Господь говорит, хорошие у нас отношения? Давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства. Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать. Без определенного места жительства. И в итоге, это потом пришло такое благосостояние и успех в жизнь Авраама, что... Ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодня.

сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет. Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прямо очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет. Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит, у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага. Иосифу сны ночью. Раз, два. Иосиф озвучивает эти сны. Братья в негодовании, в общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. У него не телевизор посмотреть, видение. Он болел. Переживания у него, ну, эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок. Его водили вот за ручку. Причем не один день. Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что, Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром, не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись с тобой, ты же несовершенный. Он не хочет тебя добить, он хочет обозначить твои проблемы, говорит, давай, давай, будем решать. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Иисус с крестом прошел. Где сейчас Иисус? Вот через пару недель вся страна будет говорить, Христос воскрес, воистину воскрес, Он живой, Он на небе. Как бы мы страшно не описывали картину Его земной жизни, страданий, мучений и смерти, Иисус Христос живой, все. Не надо слезы лить, совершая причастие, радоваться надо. Он умер, но Он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с Ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь. Просто не долетишь. Еще один вопрос. Картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет? Того раздавит. Внимание! Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник, красивый. Надо разбиться. Помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем. Глобальное событие, которое представлено вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора, и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все, и сам становится большой горой. Если мы сегодня сами не разобьемся, упав о Христа, то потом, когда он придет, будет поздно. Действия одинаковые. В итоге в любом случае удар, в любом случае соприкосновение, разрушение. Но если оно произойдет раньше, это будет спасительно, это будет приводнение, это будет чудо на Гудзоне, версия, часть вторая, либо персональная вариация. Либо
Он придет.

0: и раздавит, но тогда это уже будет суд. Друзья, сегодня нужно нам всем подумать и выбирать. Хотим ли мы быть умными задним числом, либо мы принимаем вот эту реальность, которая с нами происходит, и соглашаемся со всеми теми издержками, которые нам может обеспечить наша вера, наше соприкосновение с Господом. Подумайте, друзья, не происходит ли того, что мы иногда какой-то определенный заказ даем Господу? Мы хотим соседний аэродром, мы хотим лучших условий. Но если мы уже находимся на падающем самолете на этой планете, мы не можем заказывать, мы не можем выбирать. Мы просто принимаем эту действительность, соглашаемся, и Бог, как лучший правитель нашей планеты, нашей жизни, Он сделает, чтобы приземление наше будет замечательным. На стеклянное море нужно хорошенько приводниться, и будет нам всем счастье. Договорились? Полетели!
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
1: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей? Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит, как надо жить, что делать, а что нет. Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были. С такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
1: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел, и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и Он сверху нам указывает, ну вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, и говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз он это испытал, он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было. Самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, о, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, ой, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный. Потому что человек грешный. Потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю, вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее, не получится. Хотя по некоторым вопросам даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, о, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий. Как соблюдать закон? Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
3: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант, это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать, парашюты тоже. Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались корпус самолета, пока это только проект, вот, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще с 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондентов Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете, вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение. На десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился. Я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И вот так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу там, и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову. Как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом, выбираете правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок какой-нибудь, все, без вариантов, да? То есть... Какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающийся на себя – это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклят, кто делает плоть или самого себя своей опоры. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господи, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я... Послушание. Бог, благословение, благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться, и просить защиты Божьей. А те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
1: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо, очень рад.

из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального капитолия. Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Передача «Леон с друзьями» сейчас в дороге, как вы слышали. Мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята, я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно, здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

generations.

0: God. Hallelujah. To the only wise man.
1: Man Hammond.
0: Yeah.
1: Yeah. All right, Fred.
2: Fred Hammond. Отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред
3: Хэммонд.
2: Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для... тело Христа, и восхваление, возвышение тела Христа, и даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, «Я сумасшедший ради Христа», и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитв и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией, с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным, но у нас есть инструмент и помощь.

0: И этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое. Я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем. Потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой. И как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commission, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то. И это помогает людям. Слава Богу. И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас. Ты не против? Хорошо. Поприветствуйте Фред Хэммонд.
1: Yes, yes, yes. All right, all right, all right. This is great, this is great.
2: All right.
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими. Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И Он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в свое царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

Силовая связь и Джон Джейкобс.

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни. И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться. Самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И мне, я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать футболистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это в первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню, как находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали. И я подумал, что в колледже употребляют кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно. Я продавал его своим друзьям. И я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь,

то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. Я сказал, мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

Дамы и господа, он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком. Дамы и господа, один из самых мускулистых спортсменов в мире, Кифф Дэвис. Поприветствуйте его.

Я могу вспомнить о тех временах, когда мне хотелось только играть в футбол. Каждый день с момента подъема до заката я посвящал это время своей цели стать лучшим футболистом. Я помню, как на моей стене висели плакаты каждого футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам, а один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя — Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Недавно я слушал новости CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление от землетрясения, но некоторые дома уцелели. Знаете, я размышлял об этом, потому что Иисус говорит об этом в послании от Матфея, главе 7, стихе 24. «Тот, кто слышит мои слова и следует им, будет подобен разумному человеку, который построил свой дом на скале». Иисус рассказывает нам о людях, которые построили свой дом на двух различных основаниях. Первый человек построил свой дом на скале, и когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом, дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента, они не имеют в своей основе Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет, и такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел, я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастья и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни. Но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни, каков фундамент, каково основание, на чем построена наша жизнь. Это наша работа или деньги, успех, или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа. Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад, то, что Он сделал для меня, то, что Он сделал для каждого из этих парней здесь, Он сделает и для вас. Я открыл Библию, и Кив сказал мне: «Скотт, открой к римлянам». Я начал читать, и там сказано: «Никто не праведен, никто не ищет Бога, никто не понимает Бога». И это ударило мне в самое сердце. Он начал говорить слова Иисуса, и эти слова входили в мое сердце. И прямо там, в гостиничном номере, дамы и господа, я почувствовал, как я сбросил с себя вес. Видите ли, мне казалось, что по моей вине развелись мои родители. Мне казалось, что по моей вине отец обижал меня. Мне казалось, что все происходило по моей вине. Но знаете, это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь. Потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя. Я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и мной». И знаете, я заполнил этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня.
Его слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скотт полностью воскрес, и я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену, и у меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше, Он знает, что лучшее для вас, и Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все, но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными. Но Библия говорит, что вы должны...

должны восклицать Иисус и принять Его, потому что Он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и Он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли и несчастий? Потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мною? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком. Там говорили, что Его ударяли по голове, выдергивали вы Его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И Он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, и кто он был. Все, что он делал ради нас, потому что он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но он этого не сделал. Он отвергал себя, и он позволил им распять себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с его отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг себя. Он отверг себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом, потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. Прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола. И я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек. Но знаете, что Бог мне показал?

если вы мечтаете для Него. Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям. Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест, вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи в вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда. Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни Акца, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи, были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь. И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог — мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь. Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили их вступить в сексуальные отношения с каждым из них. И они делали это в автобусе Boys in the Band. 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек. Одной из них было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого. Довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я ли что-то сделать?
Я скажу вам, конечно, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царство» в главе 7. История четырех прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали, зачем же мы здесь сидим? Мы сидим, сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас? Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли четыре прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди, и вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем в горизонтальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как времена, сезоны, но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официальное время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама. После Он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события, и в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил

пророчеству он знал, в каком году это произойдет, а также он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и как он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально, в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед. Давайте идти вперед. Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, а заканчивается в небе. Бог говорит, что основание — это дом Божий, а верх — это врата небес. И что же видит Иаков? Ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице. Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было Дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через 100 лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин. В ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, «Раввин, где была лестница Иакова?» Я отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков назвал местом сна Вифиль. Я знаю, что на иврите Вифиль означает «дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует 2 Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что 1-й Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе 1/10 всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятины и приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек. На самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм. А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом, да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди?

Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это дом Господний, другая часть — это врата небес. О Боже! О Боже мой! Это очень сильно. Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим. Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать. Или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу. А знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога. Когда мы заходим в это здание, мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в Дух Человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстренько продолжим. Осталось 5 минут. Давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай». Пойдем именно в этом направлении. И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении. Вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы придвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на пятой ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через 3 часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только 3 часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да, да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал, «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал, «Папа, расскажи нам, как это произошло». Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал бремя молиться не согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу. И пастор сказал, сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться. Сколько было ему лет тогда? Папе было 17.
И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинз, папин друг, который позже, увы, умер. И хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки. И он сказал, вот что происходит. Когда ты молишься один час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум. Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через первый и второй час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух, фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В первый час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в первый час, то перейдете во второй час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в третий час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть, это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то, что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит, в третий час молитвы я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение. Он сказал, что в четвертый час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже пятый час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинз находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинз сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинз, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения. В пятом часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении. Существует винтовая лестница. Войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем. И это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

0: Первая серия. Старт прошлое. Кто бы мог подумать, что вскоре случатся такие невероятные приключения. И, конечно, уж никак не Джастин Кейси. Он был очень занят игрой в прятки.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать.
2: Я еще не спрятался.
1: Ладно, давай скорее корки.
2: Все, я готов.
1: Кажется, я знаю, корки, где ты. Ты там же, где твоя сестричка, верно? Значит, нужно только найти Энджи, тогда я найду вас обоих. О, что-то стемнело.
2: Ой, мама. Энджи, мне страшно.
3: Чего тут бояться? Это просто гроза.
2: Ну, деревья, они похожи на привидения.
3: Привидения тебя не тронут.
2: Энджи, я боюсь. Меня.
1: Разве я похож на привидение?
2: Ты? Это подло!
1: Да брось, я же пошутил!
3: О, это уже не смешно!
1: Да уж!
2: Ой, дождик пошел!
1: Скорее, бежим!
3: Бегу, бегу!
2: Эй, подождите меня!
1: Что-то непонятное. Заблудились, что ли?
2: Что? Ой, нет, Джастин, смотри.
1: Что это за дом? Я никогда его раньше не видел.
3: Мы сможем скрыться в нем от дождя.
1: Ты права. Бежим.
2: Меня подождите.

0: Эй, есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого.
1: Ну вот мы и спрятались от дождя.
2: А вдруг это дом какого-нибудь злодея?
1: Не бойся, Корки, мы же тебя защитим.
0: Эй, давайте исследуем. Вперед!
1: Вот здорово.
2: Чудесно.
0: Вот здесь мы сможем высушить одежду.
1: Погоди-ка, Джастин. Ведь если горит огонь, значит...
0: В доме кто-то есть.
2: Я боюсь.
0: Идут сюда, к нам.
1: Ну кто?
2: Я боюсь.
1: Ой.
2: Я хочу домой.
3: Добро пожаловать. Я робот. Меня зовут сэр.
0: Настоящий робот.
1: Рады познакомиться, сэр.
2: Ух ты, впервые вижу настоящего робота.
3: Щекотно.
0: Смотрите, ему щекотно.
1: Какой умный.
4: Конечно, я же его таким сделал.
0: Это, наверное, ваш дом.
4: Угадал.
1: Мы здесь спрятались от дождя, простите.
4: Да ну что ты, я сам рад, что могу хоть с кем-то поговорить. Я очень долго возился со своей машиной.
0: Приятно познакомиться, меня зовут Джастин.
1: Я Энджела Робертс.
2: А я Корки Робертс.
4: Хамфри Памбл, к вашим услугам. Добро пожаловать в мой дворец. Ну и гроза, однако. Благодаря ей я поставлю эксперимент.
0: Я, правда, пока еще не понял, а что у вас за эксперименты?
4: Очень глубокое замечание. Тогда пошли со мной, я с удовольствием покажу вам, что я хочу сделать.
0: Пойдемте.
3: Вам его лаборатория понравится. Пошли со мной.
0: Что ж, братва, вперед!
4: Полюбуйтесь.
2: О, вот так здорово!
1: Ух ты!
0: А для чего вся эта фигня?
4: Фигня. Это, друзья мои, моя машина времени.
1: Машина времени?
3: Сущая правда. Она может доставить вас в любое место и в любую эпоху.
4: Поистине творение блестящего ума. Хоть я и сам об этом говорю.
3: Он потратил на этот проект все свои деньги, но, увы, машина не работает.
4: Ты хочешь, чтобы я вынул из тебя блок питания?
1: Вы, наверное, очень великий ученый, раз вы собрали машину времени.
4: Да, поверьте мне, она уже почти собрана.
0: А как же собрать ее целиком?
4: Ну, проблема только в горючем, она почти решена. Я же говорил, что гроза нам поможет. Я хочу подключиться к мощному источнику электроэнергии.
1: Бенджамин Франклин отстал от своего времени, или он опередил его?
3: Примитивно, но экономично.
4: Вот что я вам скажу, малыши. Вам повезло. Вы увидите великий эксперимент гения.
3: Перестань хвастаться, а то пропустишь удар грома.
4: Позволь тебе напомнить, здесь распоряжаюсь я. Ступай на свой пост.
3: Есть, хозяин.
4: Включай на всю катушку.
3: Есть, включу.
4: Пуск!
3: Есть пуск!

0: Я рассчитывал на меньшее.
1: Ощущение не из приятных, скажу я вам.
2: О, да.
3: Теперь я знаю, что такое энергия. Солнечно-ионный робот. Солнечно-ионный робот. Ступни еще.
1: Что с ним, профессор?
0: Это, наверное, фильм, который я смотрел, когда его делал.
4: Сэр, что ты делаешь? Ай, я твой хозяин, вспомни!

Whoa!

0: Да, что-то получилось не так.
1: Мне тут больше не нравится.
2: Мне тоже. Дождик кончился. Ну что мы здесь торчим?
0: Ребята, приходите еще, когда я закончу машину времени.
3: Нет, нет, не стоит.
2: Спасибо, конечно.
0: Ну, как-нибудь в другой раз, сэр. Ну, почему ты не покажешь гостям, где выход?
2: Приятно было познакомиться.
3: Ага, счастливо.
2: Пока.
3: Корки!
4: На помощь! Вытащите меня! Вытащите меня!
0: Профессор! Что происходит?

0: Что с нами случилось?
1: Мы путешествовали во времени.
0: Путешествовали? То есть весь этот дом?
2: Да, весь этот дом — машина времени.
0: Что?
1: Да, этот дом летает сквозь время.
0: Летающий дом!

0: К сожалению, счетчик времени сломан, и я совершенно не представляю, в какую эпоху мы попали.
1: Здорово. Может быть, мы вернулись в эпоху динозавров?
2: А вдруг это мир будущего, и кругом космические монстры?
1: В любом случае, надо бы слезть с этой скалы.
2: Как? Умели бы мы все летать?
0: Точно, сэр. Приготовь воздушный шар.
3: Есть, хозяин.
2: Воздушный шар?
0: Да, к счастью, я взял его с собой для наблюдений.
1: Давайте полетим.
2: Было бы здорово.
1: А он взлетит?
3: Не бойся, газ легче, чем воздух. Шар взлетит.
0: Уверен, что полет будет удачным.
2: А вы не полетите?
0: Ну, я бы с удовольствием, но мне надо починить машину времени. Сэр, будь надежен и заботься о малышах.
3: Котлету готов. Эгей, полетели.

0: Я никогда такой страны не видела. Ой, ой, овечки, много овечек.
1: Правда?
2: И я тоже хочу смотреть.
3: Ой, ой, не советую всем стоять с одной и той же стороны.
1: Ай, что случилось? На нас напали вороны.
0: Ой,
1: ой,
4: ой, ой, ой, ой.
5: Это упало с неба.
6: Воистину, нам знамение с небес. Беги и расскажи другим.
5: Обязательно.
0: Ой, ты как, цел?
3: Теперь буду опасаться ворон.
2: Я хочу домой.
1: Кто это?
0: По-моему, это пастухи.
1: Только бы не подумали, что мы украдем у них овец.
0: А что тогда? Простите, мы напугали ваших овечек, когда...
1: Вороны напали на наш шар. Видите ли, я думаю, вы не сердитесь на нас, правда, а?
5: Приветствуем тебя, мессия.
7: Наш мессия.
5: Наш мессия.
1: Это они мне?
0: Как?
5: Прости, мессия, мы бедные пастухи и не можем предложить тебе изысканных блюд. Мы надеялись угодить тебе этим супом.
6: Римляне берут большие налоги, и на еду совсем не остается денег.
1: Это несправедливо.
0: Почему вы зовете его мессия?
5: Но ведь он пришел с небес. Пришествие мессии мы ждали долгие годы. Нас, народ Израилев, долгое время угнетают более могущественные люди. Мы ждем, что наш Мессия избавит нас от тирании.
1: Народ Израилев.
0: А тираны, наверное, римляне.
5: Совершенно верно, девочка. Теперь ты видишь, как много значит для нас это событие. Вы не зашли с небес.
7: Ты должен стать нашим Мессией.
6: Избавь нас от Цезаря, Августа и римских легионов.
5: Бога ради, помоги нам.
6: Ради Бога.
1: Что мне теперь делать?
8: Мы ищем тех, кто спустился с неба. Вы их видели?
0: Это не мы. Это наш воздушный шар упал с неба.
8: Отлично. Взять этих щенков.
9: Есть взять.
5: Капитан, что ты хочешь сделать?
1: Сэр, ты же умный робот. Сделай что-нибудь.
3: Положитесь на меня. Не трогать моих друзей.
9: Что пасть открыл? Крути!
1: Что с нами будет? Мы ведь ничего не сделали.
8: Вы собирались сделать. Ты хотел стать царем иудейским. Запомни, Ирод единственный царь в этой стране.
1: Да я ничего подобного не хотел.
0: Вы нас не поняли.
8: Как ты смеешь спорить с римским солдатом?
1: Вы ошибаетесь, честное слово.
3: Это самое унизительное и вдобавок неудобное.
5: Господи, помоги нам.
10: Помоги нам, Господи.
1: Вы же ни в чем не виноваты, но отпустите нас. Выслушайте хотя бы.
0: Не хочу. Отпустите.
1: Куда вы нас ведете и что с нами будет?
8: Наверное, побьют камнями.
0: Это же убийство.
9: Такая казнь — лучшая управа для возмутителей черни.
0: Я не хочу умирать. Я еще маленький. На помощь.
8: Отснись, щенок, или я тобой займусь.
11: Стойте, прошу вас.
8: Ты кто такая?
11: Я Мария, жена бедного плотника. Я иду навестить мою кузину Елизавету, жену священника из храма.
8: Какого священника?
11: Его зовут Захария. Елизавета вот-вот родит ребенка, и я иду помочь ей. Позвольте этим детям тоже помочь нам.
8: Чем они могут вам помочь?
11: Вскипятят воду, нарубят дров для очага. Что бы они ни сделали, Захария отблагодарит вас, если вы их отпустите. Он очень влиятельный.
8: Священник?
11: А потом я думаю, что они раскаялись.
1: Скажите им, что вы раскаялись. Простите нас.
0: Мы не хотели ничего плохого.
8: Вы это серьезно?
1: Ну, да, конечно, мы больше не будем.
0: Мы станем работать для этой леди.
8: Ладно, мы отпустим вас. Развязать веревки. Как ведь и спасибо этой женщине, а потом мы не хотим связываться с попами.
10: Ладно, шагом марш.
1: О, мы свободны.
3: С римскими солдатами шутки плохи.
0: Джастин, а? Смотри, Мария молится.
11: Благодарю тебя за то, что вложил верные слова в мои уста. Они заставили солдат передумать.
1: Спасибо вам большое.
0: Вы очень добры. Если бы я был большой, я бы на вас женился.
11: Очень мило с твоей стороны. Но, увы, я уже замужем, мы жду ребенка.
1: А где же ваш муж?
11: Он в Назарете. А вы откуда родом?
0: Мы из другой страны.
1: А, да. Мария, мы будем очень рады пойти с вами и помочь вам.
0: А потом я очень хочу посмотреть на ребенка Елизаветы, когда он родится.
11: Конечно, пойдемте со мной. Я уверена, что Елизавета вас приведет.
0: Отлично! Вперед, шагом марш!
1: Корки, ну ты даешь!

0: Здравствуй, Елизавета.
1: О, Мария, благословенна ты между женами.
0: Ты не знаешь, насколько я благословенна.
1: Кто пришел с тобой?
0: Это юные странники. Я встретила их по дороге, и они решили помочь тебе, когда понадобится.
1: Я очень рада вам.
2: Благодарим.
3: Я тоже.
1: Что же вы не садитесь, я приготовлю чай.
0: А где Захария?
1: В храме. Ну, погоди, я расскажу. Ой!
0: Елизавета! Кажется, пришло и время рожать. Сейчас потребуется ваша помощь.
2: Поможем.
3: Чёрт, я водонос.
2: Смотри, какая вода горячая.
3: Ничего. По-моему, как раз для купания.
2: Стой, сэр, не делай этого.
3: Ага, я дурачился. О, кто это пришел?
2: Это, наверное, Захария. Рад познакомиться. Я Джастин.
4: А я Корки.
3: Я Солнечно, и он не робот.
2: А? Малыш родился. Ура!
4: Здорово!
0: Чудесный мальчик, Захария.
5: Я сын мой.
1: Хвала Господу, ты вновь заговорил.
2: Так значит, вы не могли говорить?
5: Нет, не мог. С тех пор, как Архангел Гавриил явился мне и сказал, что у нас будет сын, и надо наречь его Иоанном, и он будет велик в очах Господних. Но я усомнился в могуществе Господнем и был наказан немотой.
3: Свежая информация. Мы видели историческое событие. Данные подтверждают, этот младенец будет известен как Иоанн Креститель.
0: Еще раз спасибо вам, дети, за помощь. Благослови вас Бог.
4: Спасибо вам. Надеюсь, мы встретимся, когда у вас будет малыш.
0: Это будет через полгода. Но я надеюсь, вы зайдете ко мне.
4: Покормите нас обедом, Мария.
2: Как тебе не стыдно, Корки?
1: До свидания!
4: До свидания, Мария!
0: До свидания!

0: Еще раз спасибо.
1: Спасибо.
2: Только одна заковыка. Как мы вернемся обратно без нашего шара?
1: Да, как мы найдем летающий дом?
3: Что нам делать, сэр?
4: Спокойно, смотрите. Направление северо-северо-восток. Надо спешить, чтобы успеть к заходу солнца. За мной. Один-два, один-два, один-два.
2: Раз-два, раз. Эй, помедленнее. Сэр, мы же не роботы.
5: Вы встретили Марию и Иосифа?
4: Только Марию.
5: Значит, моя машина доставила вас в эпоху Иисуса Христа.
2: А Мария, которую мы встретили, мать Иисуса, да?
3: Я именно такое себе ее представляла.
5: Ну, может быть, задержимся здесь немного? Тогда мы встретим самого Иисуса.
1: Не хочу здесь оставаться, хочу домой.
5: Ну, жаль, чудесная возможность. Но раз уж я наладил машину, отправимся в 20 век.
4: Есть хозяин.
2: Надеюсь, на этот раз все пройдет удачно, профессор.
5: У меня неудач не бывает, только видоизмененный успех. Готов? Включение.
4: Есть включение.
5: Пуск.
4: Есть пуск. Информация для вахтенного журнала. Старт состоялся. Место назначения 20 век. За штурвалом профессор Бамбл. Прощайте, времена Иисуса, может быть.

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня.

Видите ли, мне нравится и то, и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они... словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им. И тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастроли на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу «Easter Seals» каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты повстречаешь Шерри О'Нил, передай привет от меня. Point of Grace — прекрасная группа. Они исполняют твои песни тоже? Нет еще, но мы надеемся, надеемся. Может, во время гастроли они исполнят одну песню в следующем туре. Да, ты будешь рядом с ними. Я так и вижу, что ты исполнишь что-нибудь с ними. Ты был бы не против, не так ли? О, это было бы здорово. Было бы честью. Скажи нам в своих собственных словах, на что ты надеешься в своей музыке? Для меня написание песен — это просто выражение того, что внутри. И я пытаюсь понять, что такое быть честным. Что честность есть на самом деле? Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ — да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному. Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я бы хотел быть, или Он хотел бы, что я был. Но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это. Скотт Крипейн.

Просто прекрасно. Скотт Крипейн. Друзья, я хочу услышать от вас. Я думаю, что вы захотите еще раз услышать этого исполнителя и его музыку, но также, возможно, вы хотите увидеть и других артистов. Вот почему адрес сейчас на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Потому что мы хотим пригласить артистов, с музыкой которой вас больше всего привлекает. В то же время мы знакомим вас с музыкой, которую вы еще не слышали или не слушаете, но это настоящая музыка. Так что, если вы напишете мне по этому адресу, ваши письма или открытки попадут в наш мешок для почты. И время от времени мы проводим лотерею. И мы вытаскиваем письмо и посылаем его автору компакт-диск или кассету с певцами, которые были на передаче «Gospel» в Америке. Почему бы и вам не поучаствовать? Но для этого вам надо написать. Иначе я не буду знать, где вы и куда посылать. Но вы поняли. Мой следующий гость звучит так, как звучат популярные исполнители, такие как Луфил Ван Дросс и Сил. Но его смысл отличается. Он из Хьюстона, штат Техас, и он начал профессионально петь в 1988 году. Он пел на концертах и в теле- и радиорекламе. Его первый сольный альбом «Увядание» вышел в прошлом ноябре, а сейчас он планирует гастроли по 66 городам по всей стране. Итак, дамы и господа, поприветствуйте Рассел Томпсон.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне. Дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим все это. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей после лотереи, мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это может быть вы. Я, может, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я был солистом в этих песнях. И, начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Наш гость предвидит то, что должно случиться. О том, что Всемирный торговый центр будет разрушен, он знал еще до теракта. Он предвидит и другие катастрофы. Смотрите в сегодняшнем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин. Как приходят к вам видения? Вы в буквальном смысле слова переноситесь в духе и видите, что Всемирный торговый центр разрушен. Боб Гриффин, вы сомневались в том, что вы видели? Что происходило?
2: Вообще-то нет, потому что сны и видения — наше призвание. И когда я переживаю что-то подобное, а это бывает очень часто, я уверен, что-то должно произойти. Но знаете, наш разум всегда сомневается в предстоящих событиях. Однако у меня уже 12-летний опыт, и я точно знаю, что духовный мир реален, что Бог пытается нам что-то приоткрыть.
0: Что вы чувствовали, когда к вам подошел, скажем так, малознакомый человек, но вы знали, что он пророк? Он подошел к вам и сказал, что вы, Джейн, скоро вы.

0: выйдете замуж.
1: Да, был такой разговор.
0: И этот человек?
1: Да, однажды он подошел и начал мне пророчествовать. Ты даже не представляешь, как скоро встретишься с будущим мужем. Подготовь свой дом, ты выйдешь замуж перед Рождеством. А Бог уже сказал в моем сердце, это он, хотя он сам еще ничего не знал.
0: Будучи пророком?
2: Иногда мы видим все только в общих чертах. Но я знал, что говорил ей правду, хотя мне она еще не была открыта. Только после молитвы и поста я понял, что он — это я. А она знала об этом уже 5 или 6 месяцев.
0: Вы чувствовали себя глупо?
2: В тот момент — да.
0: Большинство людей, обладающих даром пророчества, не такие, как все. Я бы хотел узнать немного о вашем прошлом. Был момент, когда вы явственно видели, как родители уходят с ваших похорон.
2: Так и было.
0: Расскажите об этом.
2: Большую часть моей жизни проблемы преследовали меня одна за другой. И однажды, где-то лет 13 назад, я пережил такое видение. Я видел, как мои родители уходят с моих похорон. И я слышал голос, который говорил, «Ты умираешь». А я сказал, «Знаю, но это не важно, ведь моя жизнь сплошной хаос». И снова я услышал, «Ты умираешь». Я посмотрел вверх и спросил, «Что это значит?» И услышал, это остаток их жизни. Мои родители уходили с похорон. Я спросил, «Откуда они идут?» Мне ответили, «С твоих похорон». И я в душе заплакал. Я понял, что разговариваю с Богом, что Бог пытается привлечь мое внимание. Он заговорил со мной, он сказал, что это поколение мертво, оно умирает. Ты тоже идешь их дорогой, но ты должен повернуться и сказать им, что это ложный путь. Большую часть своей жизни я был наркоманом, но об этом диалоге я знал, что он был реальным, что у меня было видение, и этот разговор происходил помимо моей воли. Именно с этого момента я стал видеть сны и видения. Я чувствовал, как Бог меняет мою жизнь, чтобы я предсказывал, и я занимаюсь этим вот уже 12 с половиной лет.
0: Но вы были упрямым.
2: Да, правда.
0: Вы делали то, чего не следовало делать.
2: Правда.
0: Однажды вы смотрели телевизор.
2: Да.
0: Если бы кто-то сказал мне, что я умираю, я бы сразу же задумался об этом. Но вы просто смотрели телевизор.
2: Интересно, что мы слышим и видим пророчество через телевидение. Бог использует это средство информации, чтобы затронуть души людей. Так произошло и в моей жизни. С одной стороны, я только что пережил такое. Я прихожу домой, но у меня мятежная природа. Я не изменился. Было такое откровение, а я не покаялся, не изменился. Следующие 3 месяца я просто думал, что у меня призвание от Бога, и пытался реализовать его самостоятельно. Но что это значило? Как надо было это делать? Что со мной происходило? Я был таким...
0: Дух Божий сказал вам покончить с наркотиками?
2: Да, сказал. Однажды вечером, сразу после этого откровения, кто-то постучал в дверь, и я услышал голос, который сказал... «Не открывай». А я пошел к двери и открыл. Там стоял наркодилер.
0: Почему вы открыли?
2: По природе мы мятежники. Мы все по природе мятежники. Нам очень трудно слушаться голоса Божьего. Я не знал. Я думал, что это моя воля. Я спорил сам с собой. Одна моя часть была за наркотики, и я пошел и открыл дверь. Потом прошло 3 месяца, и я начал понимать, что должен выкурить последнюю сигарету. Я переключал каналы, мне было очень жаль себя. Я слушал старые песни о любви по радио. Мне было так одиноко. И тут я включил канал, по которому выступал евангелист.
0: Возможно, многие из вас находятся сейчас в депрессии. Многие одиноки. Вам кажется, что никому нет до вас дела. Оставайтесь с нами. Итак, вы чувствовали себя абсолютно одиноким и просто включили телевизор.
2: Я просто включил телевизор, слушал радио и вдобавок включил телевизор. Я курил марихуану и подумал про себя, что это за клоун? Он говорил на иных языках, мысленно я смеялся над ним. А он вдруг остановился и говорит, «Эй, ты! Ты сейчас куришь марихуану». От неожиданности я бросил сигарету на пол. И вдруг он сказал: «Ты только что бросил сигарету на пол». Я был...
0: В тот самый момент?
2: Именно в тот момент, когда сигарета коснулась пола, он сказал: «Ты только что бросил сигарету. Бог призывает тебя. Он говорит с тобой. Он велел тебе измениться». И это было реально. Тогда я упал на колени у себя дома. Я упал на колени и начал молиться и плакать. Я просил Бога простить меня. Я стал просить Его прийти и очистить мое сердце. И по этой божественной стезе я иду до сегодняшнего дня.
0: Насколько я понимаю, вы плакали, просили прощения за все, что совершили в последнее время, а вы человек не слабый.
2: Возможно. Я просто плакал и плакал, и это продолжалось очень долго, особенно первые 2 года моей жизни с Господом. Каждый раз, когда я начинал молиться, и когда я чувствовал рядом Его присутствие, я всегда плакал. И я шел в города, зная о том, что будет происходить, и снова плакал. Я стал похож на Иеремию. Я начал понимать, Он показывает мне, что произойдет. Я ощущал эти события, переживал их задолго до того, как они происходили.
0: Я хочу знать, что Он видел. Что будет происходить в будущем? Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин, которые знают о том, что произойдет. Самое удивительное то, что он был наркоманом. Его жизнь была совершенно пуста, и вот он встречает кого-то и становится свободным. Собственно, вы мечтали о том, чтобы стать свободным. Расскажите об этом.
1: Однажды вечером я молился, вскоре после того, как пришел к Богу. Я пытался понять, что произошло. И когда я лег спать, мне приснился сон. Господь стоял передо мной. Он готовился сделать мне операцию. Я видел руку, в руке был скальпель. Он разрезал меня от шеи до низа живота, и из меня стали выползать змеи. Я чувствовал их на своей рубашке, чувствовал, как они ползут по простыне, слышал, как они падали на пол. Я видел, как они выползали из комнаты через плинтуса и исчезали. Я смотрел на все это. И потом, когда змеи исчезли, я снова взглянул на живот, засунул руку внутрь и вытащил оттуда какие-то белые, продолговатые коробочки. Я услышал голос, который мне сказал: «Не открывай их». Но даже во сне я не послушался. Из них тоже начали выползать змеи. Вскоре все закончилось, и именно в ту ночь я был освобожден от пристрастия к наркотикам, алкоголю, порнографии. Все грешные желания покинули меня в ту ночь.
0: Значит, вы думаете, что все те змеи, которые выползали из вас, не что иное, как зло, которое принуждало вас принимать наркотики?
1: Именно так. Я думаю, что это была моя неправедность, мой грех. Я верю, что был полностью освобожден от греха. В конце сна я услышал голос, который сказал: «А если раздавит, выползет ехидна». Позже я узнал, что это конец фразы из книги Исаии, из книги пророка Исаии, о которой я тогда ничего не знал. Я не знал Библии вообще, но позже, когда я встретил эту фразу, освободившую меня, то вспомнил ее. Я был разбит, и из меня выползли гады.
0: Меня восхищает, что люди живут себе своей жизнью, а потом вдруг начинают видеть сверхъестественные сны и видения. Присутствие Бога передается другим, как это было с Джейн. Насколько я понимаю, вы видите не только сны и видения, но также наперед знаете имена людей, которых встретите. Приведите пример.
2: Да, знаю. Когда мы приезжаем в другие места, Боб проповедует в нескольких городах, и Господь подготавливает меня. Ты встретишь Дэйва и Синди, ты встретишь Давида и Джулию, или ты встретишь вот этих людей. Я знаю их имена заранее.
0: Расскажите, пожалуйста, о ком-то, кто благодаря вашему служению получил исцеление.
2: Я молилась за женщину с больной спиной. Когда она сама молилась, Бог исцелял через нее многих людей. И Господь сказал мне, когда я молилась за нее: «Прости Сэма». Я спросила ее: «Кто такой Сэм?» Она начала плакать. Я сказала: «Господь говорит мне, чтобы вы простили его». Она простила и сразу же сказала: «Спина больше не болит». Господь совершил исцеление через прощение и через слово знания.
0: Боб, иногда бывает, что в общественных местах вы предвидите что-то и помогаете людям. Поделитесь с нами.
1: Недавно произошел случай в аэропорту. Я летел из одного города в

0: другой. Я был очень уставшим после долгой работы. Рядом сидел джентльмен, который нервничал. Многие тогда боялись летать после 11 сентября. У меня было хорошее место. Я знал, что моя жизнь предопределена, поэтому расслабился. Он вдруг посмотрел на меня и сказал: «Кажется, вы часто летаете». Я ответил: «А вы, кажется, нет». Он сказал: «Это мой первый полет». Через мгновение Господь проговорил мне: «Скажи ему, что все будет в порядке и что его двое детей встретят его». Я посмотрел на него и сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что все будет хорошо и что с вашими двумя детьми все будет в порядке». Это привлекло его внимание, и он спросил: «Откуда вы знаете о моих детях?» Я сказал: «Одному ребенку 14 месяцев, а другому 3 года». Он сказал: «Действительно, откуда вы это знаете?» Я ответил: «Я просто знаю происходящее». И он мне поверил. Мы немного поговорили о моем даре, было очень интересно. И я ему сказал: «После 30 дней отсутствия вы вернетесь домой». И он подтвердил, что его не было дома 29 дней, и что следующий день будет 30-м. Он не был дома уже 30 дней. У него было двое детей и жена, которая ждала его. Пророческое слово успокоило его.
1: Как вы себя чувствуете при этом?
0: Это жизнь на пределе.
1: Это действительно так, потому что можно легко сделать ошибку. Это не зависит от таланта.
0: Да, талант здесь ни при чем. Но хочу сказать, что вы ничего не узнаете, пока не выйдете за грань. Самое интересное, что однажды я жаловался, что устал жить на пределе. И говорил: «Ведь ты не всех заставляешь жить на пределе. Господи, я устал». Он сказал: «Прыгай». И я увидел, что стою на краю трамплина, а в бассейне нет воды. Он сказал: «Прыгай». «Да». Он сказал, что нет понятия «жизнь на пределе». Жизнь — это вера. И вдруг я понял. Он хочет, чтобы все мы жили в вере, там, где есть реальная жизнь в Боге. А в так называемой жизни на пределе ее нет. Не стоит жить на пределе, бояться преследования, просыпаться в холодном поту. Но если вы прыгнете, то позволите ему войти в вашу жизнь. Я просто научился прыгать.
1: Некоторые, да, наверное, многие были физически исцелены. Расскажите нам о маленькой девочке, у которой была проблема со ртом.
0: Да, этот случай был недавно. Где-то неделю назад мы были в одной церкви в Южной Каролине. Там произошло много чудес. Было особенно интересно, когда две малышки подвели ко мне девочку. Я взглянул на нее, и, кажется, у нее была болезнь Дауна. Она хотела говорить, но рот был искривлен, и язык западал. От стеснения она не смотрела на меня. Мы начали молиться, и присутствие Божье было на том месте. Оно было настолько реальным, что каждый ощущал его физически. Я спросил: «Ты можешь славить Бога?» Я просто хотел победить ее скованность, чтобы она перестала бояться. Она что-то пробормотала. Я придвинул к ней микрофон и спросил: «Ты можешь славить Бога?» И вдруг она проговорила: «Слава Богу!»
1: До этого девочка даже не могла говорить. Если вы хотите узнать, какие катастрофы ожидают нас в будущем, и если вы тоже хотите получить дар видеть сверхъестественное, оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин. Боб живет в мире пророчества. Сейчас во время паузы мы разговаривали кое о чем интересном. В Библии сказано, что Иисус знал, о чем думают люди. И вы, Боб, иногда знаете, о чем думают люди?
1: Да, хотя это не так уж и здорово, как может показаться. Заходить куда-нибудь и знать, что в сердцах людей. Ты проходишь мимо людей и знаешь их мысли. Бывает, я служу кому-то, пророчествую, и если мне не удается найти подход к человеку, я прошу его говорить со мной, хотя знаю его мысли. Затем я иду к другому человеку. Недавно такое произошло с одной корейской женщиной. Я направился было к ней, чтобы сказать ей слово от Господа, как вдруг почувствовал, что она говорит «нет». После встречи она подошла ко мне. «Я видела вас вчера». Я спросил, «Вы были вчера на встрече?» Она сказала, «Нет, я вчера видела сон». Я спросил, «Что за сон?» Она сказала, что я стоял на улице возле ее дома и заглядывал внутрь, а она задернула занавески. Она сказала, что я ушел очень опечаленным. Я спросил, знает ли она, что это значит, и она сказала, «Сегодня я закрыла эти занавески и не позволила вам подойти».
0: Вы сказали, что знаете имена некоторых людей, которые нас сейчас смотрят. Вы обратитесь к ним?
1: Да, я хочу к ним обратиться. Есть несколько людей, с которыми я сейчас говорю. Я не знаю, где вы слушаете нас, где вы смотрите нас. Хамда, Господь говорит, что призывает тебя работать в Нью-Йорке. Я призываю следовать моими путями. Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я творю новое, я буду говорить тебе через сны и видения. Сейчас мой дух наполняет твой дом, ты молишься о своем отце, у которого рак». Бог говорит, что начинает исцелять его. Молодая девушка по имени Бренди. Бренди, Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я слышал плач твоего сердца, я слышал его». Бог говорит, что ничего не нужно бояться в Боге. Бог говорит, «Я буду тебе мужем и отцом, не разрывай свое сердце», — говорит Господь. «Обратись ко мне и знай, что я воспитаю это дитя. Я воспитаю это дитя, буду охранять его». Бог говорит сейчас, «У меня есть цель для тебя, и те испытания, через которые ты проходишь, служат этой цели». Бог говорит прямо сейчас, «Я могу освободить тебя от твоего теперешнего страха ночи». Итак, Бренди, обратись к Богу и знай, что все станет на свои места. Это слово именно для тебя.
0: Боб, а теперь давайте помолимся за сны и видения тех, кто нас сейчас смотрит.
1: С удовольствием. Я хочу, чтобы вы знали, верили, как и я, безоговорочно верю, что прямо сейчас Бог простирает свою руку на вас, что помазание Божье проникает в ваш дом прямо сейчас по всему миру. И Бог говорит, «Я изолью на вас свой дух, который поведет вас». И Бог говорит, что изольет свой дух во снах и видениях. «На вашу землю сойдет Дух Святой. Не останется ничего, что будет сопротивляться мне или бороться против меня, — говорит Господь. Я приду в ваши сны. Я приду в ваши дома. Не бойтесь. У меня есть план для вас. Господи, мы принимаем Твои слова о том, что Твой Дух изольется на Израиль, Россию, Колумбию, Господи, на Южную Америку, Отец, на острова Фиджи и по всему миру, на каждое место, где слышат это послание. Отец, я молюсь, чтобы Ты не прекращал свою огромную работу и начал приводить людей к правильным отношениям. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать. Каждый сон или видение — это начало правильных отношений. И когда вы начнете видеть сны, нужно спрашивать Бога, что значит то, что ты мне говоришь. И когда вы начнете этот диалог, вам откроется смысл, вы увидите его. Пророк Иаиль сказал, «Не пред нашими ли глазами отнимается пища?» И затем он помолился, чтобы дух излился в последние дни. И тогда наши сыны и дочери будут пророчествовать, старики будут видеть сны, мы будем видеть видение, и на рабов изольется дух его. Так говорит Господь, и я буду это делать.
0: Время проходит быстро. Расскажите нам немного о том, что нас ожидает в будущем.
1: Первое, что я вижу прямо сейчас, это то, что будет больше землетрясений, в основном на Среднем Востоке. Вижу, как Дух Господень придет в Багдад. Это произойдет скоро, этим летом. Я верю, что мы увидим это. Бог пробуждал меня и показывал землетрясение. Затем землетрясение в Афганистане, через 4 дня на Филиппинах. Бог, открывая мне все это, говорит, чтобы мы начинали молиться за страны Среднего Востока уже с июня. Это то, что Бог открывает мне сейчас.
0: Где произойдут разрушения в США? Это будут здания или...
1: Бог открыл мне кое-что недавно. Этого еще не произошло. Он перечислил мне города, где что-то произойдет. В Нью-Йорке, Каролине, Флориде, Техасе, Фоениксе, Лос-Анджелесе, Сиэтле. Во всех этих городах произойдут катастрофы. Я верю, что это доброта Божья, чтобы мы пришли к покаянию. Я верю, что Он начнет потрясать землю. Вы уже сейчас можете посмотреть на наше правительство, сердце нации, и понять, что происходит.
0: Послушайте, но те, у которых твердое основание, не упадут. Есть только одна скала, одно твердое основание — Иисус, Иешуа, Мессия. Сделайте Его своим Господом, покайтесь в своих грехах, попросите прощения, и Он простит. И знаете почему? Потому что Он зовет вас сейчас. В вашей жизни есть цель.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубный, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит к границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку, сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан? Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту. Поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер. Молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер. Вырый ров и скажи: вот черта. Дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня:
Мир во сне. Но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает, если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал. Вы можете дойти только досюда. Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их.

их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать.

Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят: «Мы верующие, мы не ходим в такие места, мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье. Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью, нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал: «Ты установи ее». В послании Евреям 13:7 говорится: «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили: «Церковные люди так не поступают». Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет. У школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям может это не понравиться. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина». «Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой». «Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках.

остальное мое. Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево, было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне», но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой, все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сидении автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц, у меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. «Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня». Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей. Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это». Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи, по обеим линиям, было благословением, что наши родители — И их родители ставили барьеры и говорили: «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит: можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда, но...
Когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это не законничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится, «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует. Охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать. Каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать, «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой». Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать. У вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так?
Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия.

Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство — это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов, не проси ее выйти за тебя замуж, она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит, «Если хочешь жить, пошли со мной». Она, «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит, «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса, ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре, «В будущем ты героиня». В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию. Она говорит, «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех.
Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете: «Да это просто религиозное умозаключение». На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный. Вы христианка. Вы во Христе. Вы помазанная. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень.
Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого — в книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщины-мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост.

Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть, или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте место Писания из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками: «Перехитрим же его». Речь идет о сынах Израилевых. «Чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали. Но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее: «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме

и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог 2 бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальной. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка.
Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю

их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. Дебил — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. Дебил — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее, паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить. Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит, «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал, «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действовать. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удары по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия, они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахвар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а угрозы сыпались одна за другой. Так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами,

Израилю президент Трамп сказал: подставь другую щеку и перестань нападать. Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов,

Уже две ночи подряд, и сейчас, третья, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском, то есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят, и после этого сказать, ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходит определенное событие с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали. Да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе: борьба за выживание. Почему смена режима в Иране необходима иранскому народу и всему миру? Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том, почему такая перемена просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии — Израиль и США. Почему? Потому что существуют две демократии, основанные на завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского?
Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года.

когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны и, честно говоря, с 7 октября 2023 года. Любой, кто не сомневался в опасности Ирана, теперь увидел, насколько он опасен. Опасен не только для своего народа. С конца февраля, начала марта мы видели нападение не только на Израиль. Почему они нападают не только на израильтян? Почему они нападают и на ОАЭ, и на Катар, и на все эти страны, Саудовскую Аравию, все эти страны вокруг Ирана, которые якобы были их друзьями и союзниками. А теперь они блокируют Ормузский пролив. Я смотрю на мир и спрашиваю себя, что с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо, Гил Трой, обозреватель газеты Jerusalem Post. Далее в программе «Бить тревогу», что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент. На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма, Израиля и церкви. Доктор Юрген Бюллер объяснил актуальность этой встречи. Я здесь с президентом ICEJ, Международного христианского посольства в Иерусалиме, Юргеном Бюллером. Юрген, мы на Иерусалимском саммите, но вы называете его экстренным Иерусалимским саммитом. Почему? Большое спасибо, Крис. Всегда рад. Мы назвали этот саммит экстренным, поскольку живем во времена, когда Израилю угрожает опасность. Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения.

Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, о, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время, я бы не стал сравнивать, но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти. Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа, поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите? В рамках этого саммита мы рассматриваем три основные области. Во-первых, мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит, какая теология подходит для решения этой проблемы, почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его. Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах, замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали, вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа. И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали, если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви. Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты. К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет

0: собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог Управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов. Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет, но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и где древние мастера преобразовали ее. На стенах до сих пор видны следы тщательно продуманных работ. О да, ты прав. Это просто невероятно. Почему? Зачем она здесь? Это вопрос на миллион долларов. Сначала предположили, что это часть системы водоснабжения, вроде тех, что есть на других библейских объектах. Однако геология не подтверждает эту версию, внизу нет источника воды, в туннеле нет водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у двери и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс
и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода. Сидя в животе рыбы, он думал, Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо. Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал, «Я возвал к Богу в скорби моей», и он ответил мне. Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил, «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение. «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете, «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятностей. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал, «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас.
Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь.

Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы и оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас.
Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет.
Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара

стала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой, Агарию. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка, ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением, даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям, исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающего. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем, те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе, в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что я опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?
1: Это семена клёна. И забавно то, что у меня во дворе нет клёна.

0: это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена этой системой.
1: И это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
0: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи. Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел и целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи, неврофизики и нейрохирурги могут заранее подготовиться к операции, обсудив каждую деталь, каждый разрез и каждый шов. Они более точно могут предвидеть результаты операции, результаты своей работы. И я очень горжусь вашей работой и вашей смиренностью. Благословит вас Бог за то, что вы его представляете.
1: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю ему.
0: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
1: Ты хочешь продолжить?
0: Да, да.
1: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию васолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней. В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомосис я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная васолар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомосис. Оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомосис, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными потому что они также эффективны,

0: эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента, а рентген помогает нам определить специфический поток Левина, магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга, без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
1: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.
0: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
1: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел на пенсию, а на протяжении определенного времени он уже побочно занимался некоторыми проектами. Давайте рассмотрим, что наш Божественный Творец предназначил для каждого из нас.
0: Я уже показал вам эскизы, а вот это реально фотография нашего мозга. И на ней представлен вот это кольцо Уиллиса.
1: А где именно находится кольцо Уиллиса?
0: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний, один из главных сосудов. Как раз он обеспечивает большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях они раскрываются и переносят довольно много крови. А вот это, вот модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторой из этих частей. А в кольце Уиллиса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
1: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
0: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях. А при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнут риску, иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях. Но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
1: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном. Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия Творца?
0: Не очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
1: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
0: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
1: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении, в тот момент, закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
0: Это даже более этого. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
1: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни. Вот теперь надо быть начеку. Вот.
2: Вот так улов.
1: Сборщики налогов.
2: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
1: Я свой налог заплатил.
2: Это было в прошлом году, Петр.
3: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
0: Не смей так говорить о нашем учителе.
1: Приходите завтра, вы получите деньги.
2: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
1: Иисус уплатит налог. Но это позор для него. Отдать монеты ваши грязные руки.
3: Можешь звать его учителем и сыном Божьим. Но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
2: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
0: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: Прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: Я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? Он слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной.

0: Говори, что тебя волнует.
1: Я знаю, что надо прощать, но порой есть такие люди, которые...
0: Мы должны прощать каждому, Петр.
1: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
0: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
1: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. Вот здесь 10 тысяч талантов.
2: Вот что я называю много денег.
1: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их на... через полгода.
2: Угу.
1: То есть, что я говорю, через полгода? Через 3 месяца. Через 2.
2: Да?
1: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
1: Нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь. Я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь.
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
1: О, спасибо, Ваше Величество! Спасибо, вы очень добры! Я запомню это, государь! Спасибо вам! Спасибо! О, спасибо, Ваше Величество! Вы так добры! Ваше Величество! Отпустите меня! Слышали, что сказал царь? Я прощен!
0: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
4: Сколько времени это займет?
0: Немного. 3-4 недели.
4: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
0: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
4: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
0: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
4: А ты заплати ему попозже.
5: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
1: И я сказал ему, Ваше Величество, мне нечем платить.
6: Нечем платить царю?
1: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
6: И что он сказал, а? Что сказал царь?
1: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазар, иди с миром. Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
0: Спасибо.
1: Мне кажется, это все мое.
0: Хазар!
1: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
0: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
1: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милость. Я тебе покажу.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись. Он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: Привезти сюда Хазера.
1: Я еще никогда не видела.
2: Что?
1: Пусти меня, спрячь!

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
2: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня. Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
3: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет! Нет! Простите меня, ваше величество! Пожалуйста, простите! А, это несправедливо! Прошу вас! А, ваше величество! Будьте милосердны, государь! Жальтесь! Государь!
0: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой. Но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз –

сну, душу дай свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой!
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
0: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
1: Иисус учил нас прощать.
0: Да, но не этих же.
1: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает, а также как и с каким отношением сердца сеять. И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное».
Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, Лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет

и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы Он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что Он ничего не говорил. Это не затрагивало Его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали,
Как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерою добрую утрясите.

Духа дал лучшее, и теперь, как жатву получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом. Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные? Бог отдал и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беден. Некоторые переводы говорят, придет бедность. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит, я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше, у меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать. Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднее. Человеческая логика говорит, я не могу себе этого сейчас позволить. Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так. Где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит, «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу, «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также, будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство».
Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим Бога,

больше для Божьего присутствия в своей жизни. Может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах – это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. Отпускай хлеб твой по водам. Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5-6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно – если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост».
Он говорит, один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви, или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты, или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби, например, мотоспорт, он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы Своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое.
Придешь и воздашь благодарность за ту работу,

которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность царю царей. И ты также можешь открыть сокровище царю царей. И если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность царю царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит: Бог благословит тех, кто благословляет Его. Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасны, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение.

Так давайте проповедовать объявление. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли, и не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении. Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой как эта. Поэтому мы приготовили кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне. На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо. Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи.
Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть. Среди членов церкви выявляют тех, кто обладает дарами благовестия или милости, и поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу, нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать, «Церковь – это единственная организация на земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел». Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет. Благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней. А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию. Некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки общества, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую, тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что, если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете,
А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать.

Это он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям.

принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя на показ перед всем селом. Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие чувства Бог-Отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал: «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы думаете, что любите Бога все больше и больше, что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей. Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал: «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь: «Можно мне с вами поиграть?» И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце? Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek: «Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас». Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко. Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день». И я подумал: «Боже, спасибо, что ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать, не реагируют на Его призывы, заглушают голос Духа Святого,
что если Клайв Льюис сказал правду,

существует лишь два типа людей: те, которые говорят Богу «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает «Да будет Твоя воля». Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле Божией. «Я не желаю иметь с Тобой ничего общего». И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им: «В таком случае я не буду заставлять тебя общаться со мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от меня на всю вечность». Что, если так и есть? Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы «да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак: в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих. После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят: «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете: «Мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием», или «Мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания». Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да. Вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да. Если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем с женщинами можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам: «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги». Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал.

0: Следовал с ними. Добро пожаловать в наш район.
1: Спасибо.
0: Мы из местной церкви. Мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок. Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них по 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусства, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. Вести ангельской внемли, царь родился всей земли. Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове, дайте им то, что они хотят, свечи, традиционные приятные ощущения, но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом. Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой, и не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: на следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье. Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то. И таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю». Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов? На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобной ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание. Мобилизуйте ваших людей на практическое служение. Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая. Во-первых, покажите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия, но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии, постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви, и потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди из вашей церкви приводят кого-то ко Христу. Приглашайте новых людей на сцену, если они уже достаточно утверждены в вере, или приглашайте тех, кто их привел, дайте им время рассказать о себе, сделайте из них героев, чтобы все остальные думали: «О, я тоже так хочу». Ведь многие просто об этом не задумываются. А тут они слышат такую историю: «Знаете, у нас с женой нет дара благовестия, но после цикла проповедей по 15 главе Евангелия от Луки мы почувствовали обличение и поняли, что нужно что-то делать. Моя жена хорошо готовит, а я очень занятой человек. Так что мы решили, что просто пригласим соседей на ужин. Мы пригласили 5, пришло 3. Мы просто пообщались и угостили их ужином. Через месяц мы снова их пригласили, и я коротко поделился своим свидетельством. На 3 раз моя жена рассказала о тяжелом разводе, через который она прошла, и о насилии, которое она пережила в детстве, и как Бог исцелил ее душу. За 4-м ужином нас спросили: «А в какую церковь вы ходите? Где мы можем больше узнать о вашем Спасителе, который так изменил вашу жизнь?» Так что я просто хотел вам сказать, что если вы любите готовить и принимать гостей, то Бог может и это использовать. Понимаете? Ваша задача – говорить о важности благовестия и постоянно приводить примеры, чтобы круглый год в вашей церкви звучала идея: «Неверующие люди важны для Бога». И ваши прихожане будут это видеть. Почему? Потому что неверующие важны для нашего пастора, потому что пастор об этом проповедует, потому что он постоянно приводит примеры, как можно благовествовать, и восхищается теми, кто это делает. И, наконец, потому что те, кто вчера еще был неверующим, принимают крещение в нашей церкви и делятся своим свидетельством. В этом суть закона внешней направленности в благовестии и сострадании. Господи, спасибо Тебе, пожалуйста, дай нам любовь к заблудшим людям. Во имя Иисуса. Аминь.

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, а какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите аминь.

чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня. Это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово «метаноия». Евангелие писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем «покаяние», мы это понимаем отчасти, говорим о покаянии. Но в греческом это означает слово по-гречески «метаноия». Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась. Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали. И она говорит, не слушайте вы эти новости. Она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости. Говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только... И это, слава Богу, успели спасти эту женщину. Но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, а что делать? Погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что... Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножиться. И слово говорит, чтобы мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда. И есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его слово. И Бог говорит нам слушать Его священные писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благая весть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, екклесия, пришел в екклесия, и началось метаноия, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет,

Я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются. И они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника. Упал лицом вниз. И это было... Он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому это обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление, и он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят: «Слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса». Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят: «Вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление». И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как 6 труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушная, упорная. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, 3 глава, написано так. В 9 стихе: «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны, иудеев гнали, Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали, поэтому Павел им писал: «Прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». То есть, когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как бы как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали: мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает. Он говорит: этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать. Что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще
десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей, слава Богу. Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, это был вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали, заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3,16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает, Евреям 11:6, ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог. Так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это же это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 9:13, простите, Марка 2:17, Матфея 9:13 и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу.
Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И давай. И он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что, сознаешь, что ты грешная или грешная. Да, да. Ты сожалеешь. Мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления. К сожалению, Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца, и я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому, и он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Леви сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже он нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез. Да, Закхей, верно, да. Закхей, да. Он тоже сделал большое угощение. И он был грешный. И Господь позвал Левия, он говорит, иди за мной, и он оставил это все, пошел за ним, сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю. Я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы... Если вы, вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись. Или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает. И, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как?
что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово «Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Бог повелевает, то есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь, помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам, там, знаете, вот люди били себя. То есть они, люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, ну, в царской России, некоторые пытались себя наказывать, что «а мы грешные, вот накажите меня». Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил «будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении. И они просят только милости Божией. Боже, дай мне милость. Уже ничего нельзя изменить. Уже совершены такие дела, действия. Например, женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть вашей церковью, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку. Так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить. Уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно и так нужно. Нет. Вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара. Это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего, я ничего в ней не понял, это был абстракционизм, но они были художники. И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы говорим, раньше они были, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то, сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда-никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните, сын вернулся к отцу, он говорит, согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает.
То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят, мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим, служите Богу, Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем. И поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните в Израиле, говорил пророк, Самуил, они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да. Он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь. Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь. Грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения, скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность.
Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13. «Я пришел, чтобы призвать к покаянию». И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. От шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так, вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Гульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала: «Ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая, ты на самом деле...» Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже 8 лет и 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же, что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. «А сколько вам лет?» Он говорит, «Мне 100 лет». Он говорит, «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения». И вдруг один раз случилось. Он говорит, и судья говорит, «Я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит, я вас просто освобождаю от этого штрафа. Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат.
И поэтому люди выражали ему соболе. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему, говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит, я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит, этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку. И он говорит, я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном. И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует. И вот дьявол, он обвинитель. А Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес. То есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат. Друзья, он ходатайствует, когда люди просят, прости меня, Господь. Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милость, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко, он был капитаном, он у меня был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом, он как исповедуется передо мной, я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, ну, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их. Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние. Это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деянии апостолов 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу, то есть не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий
со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Они... Нет, мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом

делать, тысячи людей, у них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь. И да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3.19, там написано «покайтесь и обратитесь», то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да? И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит, я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка, подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю, как у тебя с учебой? Она говорит, ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так, я говорю, слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится. Вот, говорю, слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись. И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте. Мы достойны по делам, то есть осудить себя. Сожалеть, покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Это, но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой. Чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и, там, и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава, с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит, ну, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Ладикийской церкви? О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг, и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищенное. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя, и мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию.
И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так

теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. «Покайтесь и обратитесь». Нет, он говорит, «покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния». Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Ну, «сотворите достойные плоды покаяния». Достойные, то есть, правильно, Луки 3:8. «Сотворите достойные плоды покаяния». И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться. А Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит. Значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры. Нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думали, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Гедри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор, они регистрируются в церкви и обязательно должны быть на собрании, что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот, то есть это справедливо. Людям предлагается истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяния 17:30 в этом ареопаге. Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который не в рукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих. Сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога. Не ощутят ли? И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы и говорим, Господи,
как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, я хочу сказать тебе что-то. У одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. А она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть как брата не поприветствовал, вот они же все братья, там Павел говорит, приветствуйте другую целованием святым. А она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отдел крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите. Мария Магдалина. Это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри. Потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так. Они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально, вот любовь на деле. Скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну... Может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил.
Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень.

даже, друзья, здесь не просто учение покаяния. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities. The Persians called this place Katpakouka, one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествие в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи, и он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в 1,5 часа езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек. Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или Верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф, делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть региона. Именно так и произошло в 146 году до Рождества Христова, когда римский завоеватель Луций Мумий сравнял город с землей, и только Юлий Цезарь восстановил его в том же объеме. В дни Павла Коринф снова становился большим и процветающим городом, хотя его значимость как морского порта снижалась. Во времена Павла Коринф снова стал большим и влиятельным многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание – распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу. Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим Избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но, как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего спасителя.
Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа. На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось Бима. Священники, цари и местная римская власть поднимались на Бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам или выносили приговор над побежденными врагами. В городах, подобных Коринфу, местный правитель заседал на подобных судилищах и решал судебные вопросы согласно римским законам. В случае с Павлом Галлион выгнал иудейских лидеров из суда, потому что они вменяли Павлу в вину, что он нарушал не римские законы, а их, иудейские, правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящей.

притчах библейских истории. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу. Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур, и вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно жить в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть «блудить», а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным? Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла. Ну, может быть, и много. Послание, которое Павел написал Коринфской церкви, наполнены практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был и еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акрокоринф. Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города.
Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой в древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Коринфский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль. К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы, и даже искусные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющей один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко. Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила лодку на массивные деревянные ролики, на которых и перемещали ее по этой неровной дороге до конца перешейка. Дорога Диолкос не могла переправлять очень большие суда, поэтому ей пользовались все меньше и меньше. Но длительное время моряки пытались изобрести более удобный путь перемещения. Для этого они готовы были перевернуть землю, что им и пришлось сделать в буквальном смысле. В результате появился Коринфский канал, на который я смотрю с этого моста. Одно из величайших мировых инженерных достижений. Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста. Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Виста. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Коринфский перешеек, по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя, в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам.
Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня. Прошло почти 1800 лет, прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный Нероном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каппадистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу. Но и у них деньги закончились. Наконец, в 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Каринский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин. Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен – Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя «Эраст» в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять.
С исторической точки зрения у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень Яраста. Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел. Препятствия были существенными, обстоятельства складывались не в его пользу, но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А послания, которые Павел написал в Афины и в Коринф, не просто сохранились, но изменили древний мир так, как Павел даже не мог себе и представить. Корабли проплывают через Коринф каждый день. Но настоящая причина, почему этот город так важен, состоит в двух посланиях, адресованных небольшим христианским церквям в Древнем Коринфе. Сегодня от храмов Афродите и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Немудрое Божие премудрее человека. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. Если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет, а через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмонии. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
0: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
1: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
0: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
1: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял две вещи. Первое — это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе — мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
0: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
1: Вот это да, слава Богу!
0: Действительно, слава Богу!
1: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на Него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на Меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, у вас проблемы с ухом, а вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
1: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
0: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
1: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь, сделайте то, чего...

0: Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде, и благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
1: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
0: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
1: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
0: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
2: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
0: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
1: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
0: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
1: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
0: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
1: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой.
2: Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе – это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да. Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму,

0: сумму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал: «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал: «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
1: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите: «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их». Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Скотт Крипейн. Давай поговорим здесь, чтобы нас лучше видели. Это восхитительно. Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня. И ты это делаешь так хорошо. И ты поешь свои песни тоже. Да, в основном. Вот что привело тебя сюда из Сиэтла. Из Сиэтла, Вашингтона. Я переехал в Нэшвилл, чтобы вырасти как композитор, чтобы развить дары и писать песни. Ты сначала не хотел быть сам исполнителем? Мне нравится и то, и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им, и тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастролей на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу Easter Seals каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты повстречаешь Шерри О'Нил, передай привет от меня. Point of Grace — прекрасная группа. Они исполняют твои песни тоже? Нет еще, но мы надеемся, надеемся. Может, во время гастроли они исполнят одну песню в следующем туре. Да, ты будешь рядом с ними. Я так и вижу, что ты исполнишь что-нибудь с ними. Ты был бы не против, не так ли? О, это было бы здорово. Было бы честью. Скажи нам в своих собственных словах, на что ты надеешься в своей музыке? Для меня написание песен — это просто выражение того, что внутри. И я пытаюсь понять, что такое быть честным. Что честность есть на самом деле? Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ — да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному. Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я хотел быть, или он.

хотел бы, что я был, но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это Скотт Крипейн.

Просто прекрасно. Скотт Крипейн. Друзья, я хочу услышать от вас. Я думаю, что вы захотите еще раз услышать этого исполнителя и его музыку, но также, возможно, вы хотите увидеть и других артистов. Вот почему адрес сейчас на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Потому что мы хотим пригласить артистов, с музыкой которой вас больше всего привлекает. В то же время мы знакомим вас с музыкой, которую вы еще не слышали или не слушаете, но это настоящая музыка. Так что, если вы напишете мне по этому адресу, ваши письма или открытки попадут в наш мешок для почты. И время от времени мы проводим лотерею. И мы вытаскиваем письмо и посылаем его автору компакт-диск или кассету с певцами, которые были на передаче «Gospel» в Америке. Почему бы и вам не поучаствовать? Но для этого вам надо написать. Иначе я не буду знать, где вы и куда посылать. Но вы поняли. Мой следующий гость звучит так, как звучат популярные исполнители, такие как Луфил Ван Дросс и Сил. Но его смысл отличается. Он из Хьюстона, штат Техас, и он начал профессионально петь в 1988 году. Он пел на концертах и в теле- и радиорекламе. Его первый сольный альбом «Увядание» вышел в прошлом ноябре, а сейчас он планирует гастроли по 66 городам по всей стране. Итак, дамы и господа, поприветствуйте Рассел Томпсон.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим все это. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей после лотереи, мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это может быть вы. Я, может, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я был солистом в этих песнях. И, начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Наш гость предвидит то, что должно случиться. О том, что Всемирный торговый центр будет разрушен, он знал еще до теракта. Он предвидит и другие катастрофы. Смотрите в сегодняшнем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин. Как приходят к вам видения? Вы в буквальном смысле слова переноситесь в духе и видите, что Всемирный торговый центр разрушен. Боб Гриффин, вы сомневались в том, что вы видели? Что происходило?
2: Вообще-то нет, потому что сны и видения — наше призвание. И когда я переживаю что-то подобное, а это бывает очень часто, я уверен, что-то должно произойти. Но знаете, наш разум всегда сомневается в предстоящих событиях. Однако у меня уже 12-летний опыт, и я точно знаю, что духовный мир реален, что Бог пытается нам что-то приоткрыть.
0: Что вы чувствовали, когда к вам подошел, скажем так, малознакомый человек, но вы знали, что он пророк? Он подошел к вам и сказал, что вы, Джейн, скоро выйдете замуж.
3: Да, был такой разговор.
0: И этот человек?
3: Да, однажды он подошел и начал мне пророчествовать. Ты даже не представляешь, как скоро встретишься с будущим мужем. Подготовь свой дом, ты выйдешь замуж перед Рождеством. А Бог уже сказал в моем сердце, это он, хотя он сам еще ничего не знал.
0: Будучи пророком?
2: Иногда мы видим все только в общих чертах. Но я знал, что говорил ей правду, хотя мне она еще не была открыта. Только после молитвы и поста я понял, что он — это я. А она знала об этом уже 5 или 6 месяцев.
0: Вы чувствовали себя глупо?
2: В тот момент — да.
0: Большинство людей, обладающих даром пророчества, не такие, как все. Я бы хотел узнать немного о вашем прошлом. Был момент, когда вы явственно видели, как родители уходят с ваших похорон.
2: Так и было.
0: Расскажите об этом.
2: Большую часть моей жизни проблемы преследовали меня одна за другой. И однажды, где-то лет 13 назад, я пережил такое видение. Я видел, как мои родители уходят с моих похорон. И я слышал голос, который говорил, «Ты умираешь». А я сказал, «Знаю, но это не важно, ведь моя жизнь сплошной хаос». И снова я услышал, «Ты умираешь». Я посмотрел вверх и спросил, «Что это значит?» И услышал, это остаток их жизни. Мои родители уходили с похорон. Я спросил, «Откуда они идут?» Мне ответили, «С твоих похорон». И я в душе заплакал. Я понял, что разговариваю с Богом, что Бог пытается привлечь мое внимание. Он заговорил со мной, он сказал, что это поколение мертво, оно умирает. Ты тоже идешь их дорогой, но ты должен повернуться и сказать им, что это ложный путь. Большую часть своей жизни я был наркоманом, но об этом диалоге я знал, что он был реальным, что у меня было видение, и этот разговор происходил помимо моей воли. Именно с этого момента я стал видеть сны и видения. Я чувствовал, как Бог меняет мою жизнь, чтобы я предсказывал, и я занимаюсь этим вот уже 12 с половиной лет.
0: Но вы были упрямым.
2: Да, правда.
0: Вы делали то, чего не следовало делать.
2: Правда.
0: Однажды вы смотрели телевизор.
2: Да.
0: Если бы кто-то сказал мне, что я умираю, я бы сразу же задумался об этом. Но вы просто смотрели телевизор.

0: Сэр, интересно, что мы слышим и видим пророчества через телевидение. Бог использует это средство информации, чтобы затронуть души людей. Так произошло и в моей жизни. С одной стороны, я только что пережил такое. Я прихожу домой, но у меня мятежная природа. Я не изменился. Было такое откровение, а я не покаялся, не изменился. Следующие 3 месяца я просто думал, что у меня призвание от Бога, и пытался реализовать его самостоятельно. Но что это значило? Как надо было это делать? Что со мной происходило? Я был таким...
1: Дух Божий сказал вам покончить с наркотиками?
0: Да, сказал. Однажды вечером, сразу после этого откровения, кто-то постучал в дверь, и я услышал голос, который сказал: «Не открывай». А я пошел к двери и открыл. Там стоял наркодилер.
1: Почему вы открыли?
0: По природе мы мятежники. Мы все по природе мятежники. Нам очень трудно слушаться голоса Божьего. Я не знал. Я думал, что это моя воля. Я спорил сам с собой. Одна моя часть была за наркотики, и я пошел и открыл дверь. Потом прошло 3 месяца, и я начал понимать, что должен выкурить последнюю сигарету. Я переключал каналы, мне было очень жаль себя. Я слушал старые песни о любви по радио, мне было так одиноко. И тут я включил канал, по которому выступал евангелист.
1: Возможно, многие из вас находятся сейчас в депрессии. Многие одиноки. Вам кажется, что никому нет до вас дела. Оставайтесь с нами. Итак, вы чувствовали себя абсолютно одиноким и просто включили телевизор.
0: Я просто включил телевизор, слушал радио и вдобавок включил телевизор. Я курил марихуану и подумал про себя: что это за клоун? Он говорил на иных языках, мысленно я смеялся над ним. А он вдруг остановился и говорит: «Эй, ты! Ты сейчас куришь марихуану». От неожиданности я бросил сигарету на пол. И вдруг он сказал: «Ты только что бросил сигарету на пол». Я был...
1: В тот самый момент?
0: Именно в тот момент, когда сигарета коснулась пола, он сказал: «Ты только что бросил сигарету. Бог призывает тебя. Он говорит с тобой. Он велел тебе измениться». И это было реально. Тогда я упал на колени у себя дома. Я упал на колени и начал молиться и плакать. Я просил Бога простить меня. Я стал просить Его прийти и очистить мое сердце. И по этой божественной стезе я иду до сегодняшнего дня.
1: Насколько я понимаю, вы плакали, просили прощения за все, что совершили в последнее время, а вы человек не слабый.
0: Возможно. Я просто плакал и плакал, и это продолжалось очень долго, особенно первые 2 года моей жизни с Господом. Каждый раз, когда я начинал молиться, и когда я чувствовал рядом Его присутствие, я всегда плакал. И я шел в города, зная о том, что будет происходить, и снова плакал. Я стал похож на Иеремию. Я начал понимать, Он показывает мне, что произойдет. Я ощущал эти события, переживал их задолго до того, как они происходили.
1: Я хочу знать, что Он видел. Что будет происходить в будущем? Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин, которые знают о том, что произойдет. Самое удивительное то, что он был наркоманом. Его жизнь была совершенно пуста, и вот он встречает кого-то и становится свободным. Собственно, вы мечтали о том, чтобы стать свободным. Расскажите об этом.
1: Однажды вечером я молился, вскоре после того, как пришел к Богу. Я пытался понять, что произошло. И когда я лег спать, мне приснился сон. Господь стоял передо мной. Он готовился сделать мне операцию. Я видел руку, в руке был скальпель. Он разрезал меня от шеи до низа живота. И из меня стали выползать змеи. Я чувствовал их на своей рубашке, чувствовал, как они ползут по простыне, слышал, как они падали на пол. Я видел, как они выползали из комнаты через плинтуса и исчезали. Я смотрел на все это. И потом, когда змеи исчезли, я снова взглянул на живот, засунул руку внутрь и вытащил оттуда какие-то белые

0: продолговатые коробочки. Я услышал голос, который мне сказал: «Не открывай их». Но даже во сне я не послушался. Из них тоже начали выползать змеи. Вскоре все закончилось, и именно в ту ночь я был освобожден от пристрастия к наркотикам, алкоголю, порнографии. Все грешные желания покинули меня в ту ночь.
1: Значит, вы думаете, что все те змеи, которые выползали из вас, не что иное, как зло, которое принуждало вас принимать наркотики?
0: Именно так. Я думаю, что это была моя неправедность, мой грех. Я верю, что был полностью освобожден от греха. В конце сна я услышал голос, который сказал: «А если раздавит, выползет ехидна». Позже я узнал, что это конец фразы из книги Исаии, из книги пророка Исаии, о которой я тогда ничего не знал. Я не знал Библии вообще, но позже, когда я встретил эту фразу, освободившую меня, то вспомнил ее. Я был разбит, и из меня выползли гады.
1: Меня восхищает, что люди живут себе своей жизнью, а потом вдруг начинают видеть сверхъестественные сны и видения. Присутствие Бога передается другим, как это было с Джейн. Насколько я понимаю, вы видите не только сны и видения, но также наперед знаете имена людей, которых встретите. Приведите пример.
2: Да, знаю. Когда мы приезжаем в другие места, Боб проповедует в нескольких городах, и Господь подготавливает меня. Ты встретишь Дэйва и Синди, ты встретишь Давида и Джулию, или ты встретишь вот этих людей. Я знаю их имена заранее.
1: Расскажите, пожалуйста, о ком-то, кто благодаря вашему служению получил исцеление.
2: Я молилась за женщину с больной спиной. Когда она сама молилась, Бог исцелял через нее многих людей. И Господь сказал мне, когда я молилась за нее: «Прости Сэма». Я спросила ее: «Кто такой Сэм?» Она начала плакать. Я сказала: «Господь говорит мне, чтобы вы простили его». Она простила и сразу же сказала: «Спина больше не болит». Господь совершил исцеление через прощение и через слово знания.
1: Боб, иногда бывает, что в общественных местах вы предвидите что-то и помогаете людям. Поделитесь с нами.
0: Недавно произошел случай в аэропорту. Я летел из одного города в другой. Я был очень уставшим после долгой работы. Рядом сидел джентльмен, который нервничал. Многие тогда боялись летать после 11 сентября. У меня было хорошее место. Я знал, что моя жизнь предопределена, поэтому расслабился. Он вдруг посмотрел на меня и сказал: «Кажется, вы часто летаете». Я ответил: «А вы, кажется, нет». Он сказал: «Это мой первый полет». Через мгновение Господь проговорил мне: «Скажи ему, что все будет в порядке, и что его двое детей встретят его». Я посмотрел на него и сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что все будет хорошо, и что с вашими двумя детьми все будет в порядке». Это привлекло его внимание, и он спросил: «Откуда вы знаете о моих детях?» Я сказал: «Одному ребенку 14 месяцев, а другому 3 года». Он сказал: «Действительно, откуда вы это знаете?» Я ответил: «Я просто знаю происходящее». И он мне поверил. Мы немного поговорили о моем даре. Было очень интересно. И я ему сказал: «После 30 дней отсутствия вы вернетесь домой». И он подтвердил, что его не было дома 29 дней, и что следующий день будет 30-м. Он не был дома уже 30 дней. У него было двое детей и жена, которая ждала его. Пророческое слово успокоило его.
1: Как вы себя чувствуете при этом?
0: Это жизнь на пределе.
1: Это действительно так, потому что можно легко сделать ошибку. Это не зависит от таланта.
0: Да, талант здесь ни при чем. Но хочу сказать, что вы ничего не узнаете, пока не выйдете за грань. Самое интересное, что однажды я жаловался, что устал жить на пределе. И говорил: «Ведь ты не всех заставляешь жить на пределе. Господи, я устал». Он сказал: «Прыгай». И я увидел, что стою на краю трамплина, а в бассейне нет воды. Он сказал: «Прыгай». «Да». Он сказал, что нет понятия «жизнь на пределе». Жизнь — это вера. И вдруг я понял. Он хочет, чтобы все мы жили в вере, там, где есть реальная жизнь в Боге. А в так называемой жизни на пределе ее нет. Не стоит жить на пределе, бояться преследования, просыпаться в холодном поту. Но если вы прыгнете, то позволите ему войти в вашу жизнь. Я просто научился прыгать.
1: Некоторые, да, наверное, многие были физически исцелены. Расскажите нам о маленькой девочке, у которой была проблема со ртом.
0: Да, этот случай был недавно. Где-то неделю назад мы были в одной церкви в Южной Каролине. Там произошло много чудес. Было особенно интересно, когда две малышки подвели ко мне девочку. Я взглянул на нее, и, кажется, у нее была болезнь Дауна. Она хотела говорить, но рот был искривлен, и язык западал. От стеснения.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин. Боб живет в мире пророчества. Сейчас во время паузы мы разговаривали кое о чем интересном. В Библии сказано, что Иисус знал, о чем думают люди. И вы, Боб, иногда знаете, о чем думают люди?
1: Да, хотя это не так уж и здорово, как может показаться. Заходить куда-нибудь и знать, что в сердцах людей. Ты проходишь мимо людей и знаешь их мысли. Бывает, я служу кому-то, пророчествую, и если мне не удается найти подход к человеку, я прошу его говорить со мной, хотя знаю его мысли. Затем я иду к другому человеку. Недавно такое произошло с одной корейской женщиной. Я направился было к ней, чтобы сказать ей слово от Господа, как вдруг почувствовал, что она говорит «нет». После встречи она подошла ко мне. «Я видела вас вчера». Я спросил, «Вы были вчера на встрече?» Она сказала, «Нет, я вчера видела сон». Я спросил, «Что за сон?» Она сказала, что я стоял на улице возле ее дома и заглядывал внутрь, а она задернула занавески. Она сказала, что я ушел очень опечаленным. Я спросил, знает ли она, что это значит, и она сказала, «Сегодня я закрыла эти занавески и не позволила вам подойти».
0: Вы сказали, что знаете имена некоторых людей, которые нас сейчас смотрят. Вы обратитесь к ним?
1: Да, я хочу к ним обратиться. Есть несколько людей, с которыми я сейчас говорю. Я не знаю, где вы слушаете нас, где вы смотрите нас. Хамда, Господь говорит, что призывает тебя работать в Нью-Йорке. Я призываю следовать моими путями. Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я творю новое, я буду говорить тебе через сны и видения. Сейчас мой дух наполняет твой дом, ты молишься о своем отце, у которого рак». Бог говорит, что начинает исцелять его. Молодая девушка по имени Бренди. Бренди, Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я слышал плач твоего сердца, я слышал его». Бог говорит, что ничего не нужно бояться в Боге. Бог говорит, «Я буду тебе мужем и отцом, не разрывай свое сердце», — говорит Господь. «Обратись ко мне и знай, что я воспитаю это дитя. Я воспитаю это дитя, буду охранять его». Бог говорит сейчас, «У меня есть цель для тебя, и те испытания, через которые ты проходишь, служат этой цели». Бог говорит прямо сейчас, «Я могу освободить тебя от твоего теперешнего страха ночи». Итак, Бренди, обратись к Богу и знай, что все станет на свои места. Это слово именно для тебя.
0: Боб, а теперь давайте помолимся за сны и видения тех, кто нас сейчас смотрит.
1: С удовольствием. Я хочу, чтобы вы знали, верили, как и я, безоговорочно верю, что прямо сейчас Бог простирает свою руку на вас, что помазание Божье проникает в ваш дом прямо сейчас по всему миру. И Бог говорит, «Я изолью на вас свой дух, который поведет вас». И Бог говорит, что изольет свой дух во снах и видениях. «На вашу землю сойдет Дух Святой. Не останется ничего, что будет сопротивляться мне или бороться против меня, — говорит Господь. Я приду в ваши сны. Я приду в ваши дома. Не бойтесь. У меня есть план для вас. Господи, мы принимаем Твои слова о том, что Твой Дух изольется на Израиль, Россию, Колумбию, Господи, на Южную Америку, Отец, на острова Фиджи и по всему миру, на каждое место, где слышит это послание. Отец, я молюсь, чтобы Ты не прекращал свою огромную работу и начал приводить людей к правильным отношениям. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать. Каждый сон или видение — это начало правильных отношений. И когда вы начнете видеть сны, нужно спрашивать Бога, что значит то, что ты мне говоришь. И когда вы начнете этот диалог, вам откроется смысл, вы увидите его. Пророк Иаиль сказал, «Не пред нашими ли глазами отнимается пища?» И затем он помолился, чтобы дух излился в последние дни. И тогда наши сыны и дочери будут пророчествовать, старики будут видеть сны, мы будем видеть видение, и на рабов изольется дух его. Так говорит Господь, и я буду это делать.
0: Время проходит быстро. Расскажите нам немного о том, что нас ожидает в будущем.
1: Первое, что я вижу прямо сейчас, это то, что будет больше землетрясений, в основном на Среднем Востоке. Вижу, как Дух Господень придет в Багдад. Это произойдет скоро, этим летом. Я верю, что мы увидим это. Бог пробуждал меня и показывал землетрясение. Затем землетрясение в Афганистане, через 4 дня на Филиппинах. Бог, открывая мне все это, говорит, чтобы мы начинали молиться за страны Среднего Востока уже с июня. Это то, что Бог открывает мне сейчас.
0: Где

0: произойдут разрушения в США. Это будут здания или...
1: Бог открыл мне кое-что недавно. Этого еще не произошло. Он перечислил мне города, где что-то произойдет. В Нью-Йорке, Каролине, Флориде, Техасе, Фоениксе, Лос-Анджелесе, Сиэтле. Во всех этих городах произойдут катастрофы. Я верю, что это доброта Божья, чтобы мы пришли к покаянию. Я верю, что Он начнет потрясать землю. Вы уже сейчас можете посмотреть на наше правительство, сердце нации, и понять, что происходит.
0: Послушайте, но те, у которых твердое основание, не упадут. Есть только одна скала, одно твердое основание — Иисус, Иешуа, Мессия. Сделайте Его своим Господом, покайтесь в своих грехах, попросите прощения, и Он простит. И знаете почему? Потому что Он зовет вас сейчас. В вашей жизни есть цель.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство — это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов, не проси ее выйти за тебя замуж, она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит, «Если хочешь жить, пошли со мной».

Она: «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете: «Да это просто религиозное умозаключение». На самом деле нет.
Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный. Вы христианка. Вы во Христе. Вы помазанная. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщин и мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте место Писания из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками. «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения.
Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее. «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Когда я читаю «Ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить, «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас, «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, «Здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю».
Тут сказано, «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила, «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал, «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог двух бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала, «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал, «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальной. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего Сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее. Паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне». Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее.
Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит: «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал: «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в Его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять Ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Oh, this is how. This is how I fight my battles.
1: Praise and worship. Hey.
0: This is how I fight my battles.
1: Oh yeah, yeah.
2: That's what we're doing tonight.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действовать. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удары по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия, они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахбар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а у

Угрозы сыпались одна за другой, так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами, Израилю президент Трамп сказал: «Подставь другую щеку и перестань нападать». Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов, безусловно, появилась возможность ответить. В Израиле война не прекратилась. Хизбалла продолжает ракетные удары. Да. Но, похоже, президент Трамп теперь прибегает к жестким мерам. Раньше это были посты в Truth Social, а теперь нет. Мы наблюдаем это уже две ночи подряд, и сейчас, третье, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском, то есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят, и после этого сказать: ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходят определенные события с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали. Да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе: борьба за выживание. Почему смена режима в Иране необходима иранскому народу и всему миру?
Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том,

почему такая перемена? Просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии — Израиль и США. Почему? Потому что существует две демократии, основанные на Завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского? Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года, когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма, ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны. И, честно говоря, с 7 октября 2023 года любой, кто не сомневался в опасности Ирана, теперь увидел, насколько он опасен. Он опасен. Опасен не только для своего народа. С конца февраля, начала марта мы видели нападение не только на Израиль. Почему они нападают не только на израильтян? Почему они нападают и на ОАЭ, и на Катар, и на все эти страны, Саудовскую Аравию, все эти страны вокруг Ирана, которые якобы были их друзьями и союзниками. А теперь они блокируют Ормузский пролив. Я смотрю на мир и спрашиваю себя, что с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо. Гил Трой, обозреватель газеты Jerusalem Post. Далее в программе. Бить тревогу. Что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент?
На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма, Израиля и церкви. Доктор

0: Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения. Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время, я бы не стал сравнивать, но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти. Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа. Поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите? В рамках этого саммита мы рассматриваем 3 основные области. Во-первых, мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит, какая теология подходит для решения этой проблемы, почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его. Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали, вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа. И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали, если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви. Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем?
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физическую

0: человеческие эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты! К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог Управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов. Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет, но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и где древние мастера преобразовали ее. На стенах до сих пор видны следы тщательно продуманных работ. О да, ты прав. Это просто невероятно. Почему? Зачем она здесь? Это вопрос на миллион долларов. Сначала предположили, что это часть системы водоснабжения, вроде тех, что есть на других библейских объектах. Однако геология не подтверждает эту версию, внизу нет источника воды, в туннеле нет водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат-Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть

Он свою кровь принес к отцу, а мне омытые сердца. Он выиграл на кресте войну и для тебя, и для меня. И для тебя.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у двери и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в

его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок. Все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль.

корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана, смерть была рядом, но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен, только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от Тебя. Я верю, Ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем Ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас.

У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе. Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее. Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но, несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз.
Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас. Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив, что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать. Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро.
У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас.
во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус,

Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни.